0: взрывчаткой. А там вся история какая-то мутная была.
1: Мутная история с дроном и взрывчаткой. Среди подозреваемых – россиянин.
2: Нужно противостоять агрессивной России.
3: А где доказательства?
2: Ну вот, подбросили.
1: Германия впервые официально обвинила Россию в диверсии. Каковы последствия?
4: Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год. Об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему.
2: Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. На уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается.
1: Это Владимир Путин о внутренних проблемах Федеративной Республики Германия. А вы о чем подумали, товарищ Берия? Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. После саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин прокомментировал так называемый инцидент в Лейпциге. Попытку атаки украинского грузового самолета дроном со взрывчаткой. В связи с этим Германия впервые официально возложила ответственность на Россию.
2: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. На положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Потому очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. Но уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России.
3: А где доказательства?
2: Ну вот, подбросили доказательства.
1: Ну, если вы используете тактику осажденной крепости для собственных избирателей, то почему бы не предположить, что все остальные тоже это делают, и именно этим все и объясняется. О диверсии в Лейпциге и еще четырех инцидентах в Германии за последнюю неделю расскажет мой коллега Андрей Шилов.
5: У России с Германией дела все хуже. На дипломатическом фронте доказательство тому – заявление германского министра иностранных дел Йохана Вадефуля 1 сентября.
6: Опасное поведение Российской Федерации вписывается в длинный ряд попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, диверсий и агрессии в отношении Европы. Германия, к сожалению, не является исключением. Российское руководство относится к нашей стране с открытой враждебностью. Я хотел бы подчеркнуть, такое состояние наших отношений не отвечает интересам федерального правительства Германии. Мы прямо выражаем сожаление по этому поводу.
5: Самое серьезное обвинение с немецкой стороны в адрес России последовало почти через месяц после инцидента 4 августа в аэропорту Лейпцига, используемого для перевозок Бундесвера и НАТО. Начиненный взрывчаткой дрон ударился тогда о крыло украинского грузового самолета Ан-124. Устройство не сработало, упавший дрон обнаружили позже. 5 августа министр внутренних дел Германии Александр Добринт назвал произошедшее гибридным сценарием нападения, за которым могли стоять, цитата, «и иностранные державы». Немецкая пресса давно пишет об этом под рубрикой «Гибридная война», а к началу сентября стало увереннее и следствие. По официальным сообщениям, в разработку взяты двое подозреваемых – уроженец России с латвийским паспортом и мужчина из Беларуси с российским паспортом. Тот же министр Добринт сказал, что попытка теракта была спланирована профессионалами и осуществлена, цитата, «с высоким уровнем технической компетентности и значительными организационными усилиями». Озвучены и подробности. В конце июля первый подозреваемый прилетел в аэропорт Берлина, взял машину в прокат и отправился в сторону Лейпцига. За два дня до неудавшейся атаки он покинул Германию. На месте происшествия следователи обнаружили следы ДНК, которые вывели их на второго подозреваемого, въехавшего в Европу по итальянской визе туриста. Генетический материал был найден на одном из дронов, на внутренней поверхности консервной банки, наполненной взрывчаткой, а также на антенне, закрепленной на дереве неподалеку от аэропорта.
7: Попытка теракта 4 августа в аэропорту Лейпцига вписывается в известную схему российских гибридных операций в Европе.
5: Словно ответом на заявление немецкого МВД последовали другие новости. Диверсии на электросетях Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии 1 сентября, короткое замыкание на подставке станции под Кёльном 2 сентября и поджог штаб-квартиры оборонно-электронной компании «Роде und Schwarz» в Мюнхене 3 сентября. Россию с этими инцидентами пока не связывают, но происходящее добавляет всем нервозности. Российскую реакцию на редкое для Берлина прямое обвинение Москвы в диверсии озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров.
8: Решили, что дрон похож на те, похож, они не могут подтвердить, что это однозначный вывод, похож на те дроны, которые использует Российская Федерация. И на основании вот этого допущения, предположения, догадки, если хотите, они приняли официальное решение закрыть наше последнее остававшееся в Германии генеральное консульство в Бонне и закрыть русский дом.
5: Кроме закрытия генконсульства и российского культурного центра в Берлине, ужесточается въездной контроль для россиян и будет усилено давление на российский теневой флот. Внутригерманскими мерами реакция не ограничивается. Берлин вынесет лейпцигский инцидент на обсуждение НАТО. Сам блок и Евросоюз пообещали усилить давление на Россию. На это из Москвы, как подтверждение, что все серьезно, последовало сразу несколько ответов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посчитал, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А ссылка на инцидент в Лейпциге – это абсолютно надуманный и притянутый за уши предлог. А Лавров объявил в очередном запрете для россиян.
8: У немцев здесь есть отделение института Гёте. И в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Ну, тут просто, понимаете, ну, иначе мы себя не будем уважать сами.
5: Экзамены в Гёте-институте сдавали те, кто хотел учиться в Германии. Сертификаты помогали получить долгосрочные визы. В 90-е и нулевые Германия была главным торговым партнером России. Важнейшим политическим партнером она оставалась и во времена первых президентских сроков Путина. Ухудшением отношений с Германией явно воспользуется российская пропаганда. Задавая тон будущим публикациям на эту тему, Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен фюрером, тянущим Европу обратно в нацизм.
1: Перед эфиром мы поговорили с бывшим дипломатом, экс-советником миссии России при ООН в Женеве Борисом Бондаревым о реакции и в Германии, и в Брюсселе, ну, в таком широком смысле этого самого Брюсселя. Наш собеседник вообще крайне скептически на все это смотрит.
9: Каждый получает повод покричать, поразмахивать кулачками в воздухе, демонстрировать, что они вот не упустят случая, предъявить какие-то претензии, отстоят свое право на что-то, суверенитет и так далее, и так далее, и так далее. Немцам сейчас нужно продемонстрировать, ну, немецкому правительству продемонстрировать твердость, особенно понимание того, что у них там электоральные перспективы не очень хорошие, что партия, которая говорит, давайте дружить с Россией, потому что никакой проблемы в этом нету, она набирает больше голосов, ну, на фоне того, что остальные партии, которые составляют в том числе правящую коалицию, они, извините меня, вообще демонстрируют просто какой-то уже днищенский уровень ответов на вопросы, которые волнуют избирателей. На мой взгляд, снаружи я же не Германии, но вот насколько я это вижу, это не только немецкая проблема, это вообще, в принципе, сейчас на Западе такая вот распространенная вещь. Когда накапливаются сложные общественные проблемы, а правящие круги только имитируют их решение. Мы видим, что действия предпринимаются, по крайней мере, те, которые мы видим, они, ну, такие, они предпринимаются откровенно нехотя, откровенно, так сказать, из-под палки, с большим желанием ничего не делать все-таки и ожиданием, что все как-то вот само рассосется. Как в обыкновенном чуде. Помните, мой дядя был такой чувствительный, что когда при нем душили его любимую жену, он стоял рядом и приговаривал, потерпи, может быть, все обойдется. Вот это вот лейтмотив действий всех европейских политиков последние уже почти 5 лет. Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему. Нас-то не касается, но это что-то такое, что-то вот непонятное, ненастоящее, мультяшное такое. Вот когда в следующий раз что-нибудь взорвется на самом деле, и погибнут настоящие люди где-нибудь в Европе, ну, наверное, это будут тоже гибридные смерти, гибридные люди, не настоящие. Тогда мы посмотрим, как будут действовать те же немецкие политики, если это в Германии произойдет. Я, что-то говоря, честно говоря, не уверен, что они предпримут какие-то кардинально новые шаги.
1: Это с одной стороны. А с другой рассуждает еще один наш собеседник Петар Танев. Какой может быть ответ? Война с Россией открытая или просто симметричный контрудар?
10: Что может последовать за гибридную угрозу, да? Ну, опять же, вот те же самые санкции, расширение пакета санкций, включение лиц, которые ответственны за подобные действия, которые были инициированы на территории Германии. Это все нужно делать, но в данном случае, конечно, действия, которые должны иметь место быть, совсем другие. должны за этим последовать. Какие, мне сложно сказать, я не работаю в спецслужбах, я не работаю в Министерстве обороны Германии, мне кажется, эти люди должны там заниматься.

глубокие корни. Это инстинктивное ощущение преимущества шпану. Понимаете, Европа, особенно послевоенная Европа, устроена таким образом, чтобы не допустить войны. Ну, они чисто технологически зависят от мнения избирателей. Избиратели любят, когда всего много, все дешево, и идет экономический рост. Они не любят, когда надо обжиматься, тратить деньги и воевать. Это для Европы это как бы очевидно. Очевидно, что все определяется согласованными правилами. Ну, например, до сих пор они не могут эти 200 с чем-то там миллиардов долларов или евро арестованных российских пустить на дело обороны Украины, потому что Бельгия против, а у нее очень простой вопрос. А если на нас подадут суд, и суд решит, что это не правовое действие, то кто будет эти деньги возвращать? Евросоюз будет его возвращать? Евросоюз такого не хочет. А тогда Бельгия говорит, а я не соглашусь. И эти деньги лежат. А вот если бы распоряжался этой историей Путин, он бы давно эти деньги уже расходовал на войну. Потому что ему на правовые издержки наплевать. Это вот то самое преимущество человека, который свободен от рамок приличия, от рамок правовых и так далее. Поэтому, ну, так было всегда. И в Советском Союзе так было, когда совершенно непринужденно объясняли, что Финляндия, там, белофинны, у них с клыков бежит бешеная слюна, они хотят напасть на Советский Союз. И вот напали даже на погранзаставу Майнили, убили там двух офицеров, сколько-то там рядового состава, фамилии так и никогда не были названы. Ну вот, ну и здесь то же самое. Значит, чуть что, а вы докажите. Ну, вроде бы предельно ясно доказали, что MH17 сбил пук, привезенный из Курска. Проследовали буквально все. Очень нежелающие обострения с Россией отношений, Европейский суд признал, что да, Россия виновата, это она сбила. А Путин говорит, нет доказательств, не доказано. Отравили Литвиненко в Лондоне, очень неохотно, британская Фемида, только благодаря удивительной настойчивости бедной вдовы, предала это расследование, и выяснили, вот так ехал отравитель. Вот здесь он капнул этим самым полонием в раковину. Вот тут он оставил билетик. Все, от и до. Нет, вы докажите. Германия запугана своей чудовищной ролью во Второй мировой войне. Это первое. Во-вторых, эта система политическая, в частности федеральная, в частности демократическая, вообще не про войну. Она про улучшение жизни людей и территорий. А у Путина этого нет. Поэтому он с удовольствием использует то, что использует. Он провоцирует, он создает трудности, он поджигает, он убивает. Красиков там, например, убил, да? А вы докажите, мы его обменяли, правда, да? То есть как бы признали, что он уголовный преступник. Но как-то в российском сознании это не отпечаталось. И вот эта вот лихая пацанская логика, мы делаем, что хотим, а куда вы денетесь? Она европейцам чужда, и они себя поэтому ведут вот как буржуазная, трусоватая, слабоватая, жидковатая, называйте как хотите, система, которой крутые пацаны могут пренебрегать и над которой могут посмеиваться. Путин так и делает, и это нравится значительной части его сторонников, которые тоже глубоко искренне презирают правила, но уважают тех пацанов, которые как раз на эти правила, интеллигентно выражаясь, клали с прибором и опираются только на силу. Близок вот этот тип ментальной культуры для целого ряда, для целого слоя мощного российских избирателей. Ну, шпана, попросту говоря. Те, кто слабее Путина, они хотели бы быть такими же, но они просто трусоватые. Но вот они, вот да, им нравится, когда мочат в сортире, им нравится, когда чуть что кулаком в рыло. Это им кажется тем, что

0: вызывает уважение. Европа поджимает губы, и к драке она не готова. Ну, вот та женщина Урсула фон дер Лейден, которую Лавров называет фюрером, она предельно толерантна. Они требуют все время каких-то доказательств. И если уж Германия говорит, что это немецкий дрон, то это значит доказано на 146 или на 148 или на 154%. Нашли биоматериал, проследили движение всех этих вдохновителей. А Путин говорит, ключики-то вот они. Где кошелек? Какой кошелек? Не было никакого кошелька. Вот главная проблема. Я одно могу сказать, что и Германия, и Британия, и Франция, и Бельгия, и весь Евросоюз изо всех сил упираются, потому что не хотят войны. Они не хотят обострения, они не хотят эскалации. Если уж они что-то сказали неприятное для России, то это значит, что, во-первых, их достало, а во-вторых, что все очень хорошо и досконально доказано на уровне любого судебного производства. Поэтому, ну да, в России все равно будут восторгаться Путиным, но все меньше и меньше доля населения, просто потому что ситуация будет ухудшаться. А в Европе будут не знать, что делать. Ну что, действительно, нападать, что ли, на Россию? Взрывать у нее там что-то? Там это невозможно, потому что такие спецслужбистские операции на чужой территории в условиях открытой экономики и независимой прессы, и независимого суда делать просто невозможно.
1: То есть получается такое, по сути, противостояние как бы языка дипломатии, языка шпаны, как вы это сформулировали. Вы еще упомянули казус Белли вот войны с Финляндией. Мне вспоминается казус Белли перед полномасштабным вторжением. Это была ситуация, когда взорванный старый УАЗик где-то в Донецке, непонятно, не совсем понятно чей, и якобы атакованный старый сарай ФСБ где-то в лесу стали поводом для полномасштабной войны. Немножко хочется расширить географию нашего обсуждения. Вот вообще многие европейские страны уже сталкивались с такими подозрительными, как минимум, взрывами, пожарами и прочими инцидентами, за которыми могут стоять российские спецслужбы. И на днях издание «Инсайдер» нашло русский след у якобы антивоенной группы, взявшей на себя ответственность за попытку поджога завода украинского производителя беспилотников в Словакии. Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу. В инстаграме этой группы сохраненные истории, кстати, кружочечки, они были подписаны по-русски «актуальные». А на сайте была цитата Орвела, но не в оригинале, как Орвел писал по-английски. Вот не взяли эту цитату, а, судя по всему, это была цитата, переведенная на английский с перевода оригинала на русский. Вот такая получилась схема. О масштабах диверсии в Европе расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
2: Польша. Май 2024-го. Пламенем охвачен один из крупнейших торговых центров Варшавы. 80 тысяч квадратных метров, 1500 магазинов на его территории. После разбора завалов следователи находят фрагменты взрывных устройств. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск напишет, что Варшава получила достоверные сведения о причастности к поджогу спецслужб России. А национальная прокуратура выйдет с заявлением: действия российских диверсантов – часть гибридной операции Кремля по поджогам на территории стран Евросоюза.
3: Москва сделала диверсионные и разведывательные операции одним из главных приоритетов, направленных на дестабилизацию европейских правительств, из доклада Международного института стратегических исследований.
2: В Международном институте стратегических исследований уточняют, число так называемых гибридных атак, в которых обвиняют власти России, входят поджоги, случаи повреждения кораблями подводных коммуникаций, нарушение работы спутниковой навигации и взлом компьютерной инфраструктуры. Британская газета «Телеграф» сообщает о самых последних операциях Кремля.
4: Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству вооружений.
2: Как отмечают эксперты издания, Россия теперь устраивает диверсии на оружейных заводах по всей Европе и вербует членов местных преступных группировок для нанесения ущерба оборонным предприятиям и для проверки готовности НАТО к ответным действиям. Один из примеров – попытка поджога завода по производству беспилотников в Словакии. Издание «Инсайдер», проводя журналистское расследование, вышло на русский след у группы, которая взяла на себя ответственность за поджог. Малоизвестная и якобы антивоенная группа заявила об этом в конце августа.
5: Их манифест был опубликован довольно быстро после того, как произошло событие. Мы написали сообщение в надежде получить ответ. И, кстати, получили его. что дало нам дополнительную информацию для разбора их контента, потому что нам сразу показалось, что они связаны с Россией. И показалось, ну, во-первых, тут три примера есть тому, почему, три объяснения. Во-первых, само деяние очень пророссийское, и оно не впервые происходит в Европе именно в таком виде, с диверсией, которые начинались еще до войны, правда, руками очень опытных агентов, которые прям реально засылали из ГРУ, а потом, после уже начала войны в Украине полномасштабной, продолжилось руками людей, завербованных в Телеграме. Мы просто сами об этом писали, и почерк был очень схожий. Ну, а дальше было дело техники.
2: А это уже Эстония. В ночь на 15 августа поджог одного из оборонных предприятий в Таллине. По словам эстонского премьера, если целью этой диверсии было запугать и вынудить Эстонию отказаться от поддержки Украины, то этого не удастся добиться.
6: Россия представляет для Эстонии долгосрочную экзистенциальную угрозу. А это означает, что мы должны учитывать возможные провокации со стороны России, а также угрозы невоенного характера.
2: Март 2024 года. Поджог склада одной из логистических компаний в промышленной зоне под Мадридом. Октябрь 2025-го. Служба государственной безопасности Латвии раскрывает группу из 4 человек. Сообщается, что они координировали свои диверсионные действия со спецслужбой России. Март 2026-го. Поджог предприятия в Чехии, где делают беспилотники и тепловизоры, в том числе для Украины.
5: Это не гибридная война, это прямая война. Это буквально продолжение указаний Путина, если верить, конечно, российским прокремлевским каналам анонимным, который потребовал от своих спецслужб пугать европейских производителей оружия и населения Европы диверсиями и любыми другими актами таким образом, чтобы они были категорически против войны и оказывали давление на свое правительство. Ну и кроме того, просто чтобы у них было хуже с оружием.
2: Только за последние 4 года, как отмечают в европейских независимых аналитических центрах, на территории Европы зафиксировано более 150 гибридных операций, исполнители которых так или иначе были связаны с российскими спецслужбами.
1: Тему продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Но вот журналист-инсайдер Тимур Олецкий у нас в сюжете сказал, мне хочется еще раз процитировать, это не гибридная война, это прямая война. Дмитрий, насколько, на ваш взгляд, уже корректно именно в такой формулировке ситуацию описывать?
0: Ну, я думаю, что все-таки это не прямая война. Прямая война – это когда вводятся танки, самолеты, пушки, пехота, личный состав на территорию соседнего государства. А теперь мы уже видим нечто другое. Вы докажите, что это мы. Ха-ха-ха. То есть это все-таки диверсионная война. Но да, как Путин предупреждал, что мы будем асимметрично действовать на Европейском театре, потому что он поддерживает Украину. Вы поддерживаете Украину, вот получаете то, что получаете. Но это не мы, конечно. Конечно, это не мы, это кто-то другой. Так что я думаю, что это элемент общеевропейской войны, мировой ее я бы назвать не стал. Я бы назвал ее диверсионной. Но все-таки понятно, что одно дело война на территории Украины, где вот действительно боестолкновение, и другое дело, когда идет попытка свести с ума население, подорвать внутреннюю стабильность, помешать правящей партии набрать достаточное количество голосов. Ну, такая вот именно диверсия, разложение изнутри. Это типичный стиль поведения советских спецслужб, которые там, ну, снабжали Америку через своих борцов за свободу в Латинской Америке наркотиками, там, накачивали пропагандистской, псевдореволюционной литературой, в том числе поддерживали явные профашистские движения, неважно какие, лишь бы дестабилизировать ситуацию. Так что, ну, она обостряется, и она становится более очевидной, и, что очень важно, она наконец-то осознается, что это не какие-то отдельные случаи, непонятно кем организованные. Нет, это специализированные операции в тылу врага. Вот они проводятся в таком стиле. Так что это действительно война, но это, конечно, не та война, о которой...
1: То есть не полномасштабная, а диверсионная, как вы это сформулировали. Такой еще вопрос. Вот в недавней публикации Bloomberg источники агентства называли так называемые вот эти вот гибридные атаки как один из сценариев путинской эскалации, но уже после парламентских выборов, которые через, ну, в ближайшее время мы уже ожидаем, уже в сентябре. Но диверсии события продолжаются в Европе уже давно, и вот на ваш взгляд, как тут одно от другого отделить? Вот означает ли это, что интенсивность, ну, если этот сценарий будет развиваться, что интенсивность этих инцидентов будет только выше? Или, может быть, мы уже наблюдаем эту интенсивность, просто ее решили увеличить еще до выборов?
0: Мне кажется, что интенсивность нарастает. Не зря мы с вами эту тему обсуждаем. Очень неохотно это делают люди в Европе, но вынуждены делать. Ну, и я думаю, что интенсивность вот этих всяких мелких пакостей будет все более очевидно систематизироваться и наращиваться. Ну, поэтому, потому что, в общем, это уже довольно отработанная технология. Находят каких-то полубандитов или бандитов, не обязательно даже шпионов, покупают их за 3-5 тысяч евро, инструктируют, такого элемента достаточно, и они там закачивают не такую уж большую мзду, что-нибудь небольшое и не слишком опасное взрывают. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться и расширяться, потому что это в стиле Путина.
1: У нас совсем немного остается времени, но хочется успеть вас спросить, как вы думаете, это вообще сказывается на решительности Европы в поддержке Украины в какую сторону? То есть что тут ближе? Больше появляется мотивации, ведь вот на что способны российские спецслужбы, значит, нужно помочь Украине. Или наоборот, не надо туда вообще лезть, надо сократить помощь, а то у нас из этого диверсии происходит.
0: Ну, логика Путина такая, что европейский бургер, которому чуть-чуть там что-то прищемили, у него в ботинке гвоздь, он начнет орать и, соответственно, голосовать за альтернативу для Германии, которая говорит, давайте дружить с Россией. И, возможно, это работает, вопрос только для всей ли Европы. Я бы ответил на ваш вопрос так. Восточная Европа, которые соседствуют или близко находятся к России, понимают это все гораздо быстрее, точнее, болезненнее и адекватнее. А какая-нибудь Италия, Испания, может быть, даже Франция, которые подальше, вроде бы им, у них такой непосредственной угрозы нет, они, опять же, вот, исходя из той европейской логики, предпочли бы дистанцироваться. Да ладно, ну ничего, переживем, business as usual, а так не хочется, чтобы приходилось тратить больше денег на войну, нам надо на социалку, у нас выборы и так далее. На это и расчет. Но мне кажется, что вот эстонский премьер правильно сформулировал. Если был расчет на то, что мы испугаемся, то так не будет. Это ответ от Эстонии. Я бы не рискнул сказать, что это ответ от всей Европы. Хотя, например, Британия и вот сейчас уже Германия начинают понимать вот этот язык, на котором говорит Путин.
1: Ну, это анализ, да, очевидно, меняется. Вот мы сегодня как раз по этому поводу-то и цитировали официальных чиновников от Германии, которые эту ситуацию описывали. Дмитрий, благодарю вас за этот разговор. Политолог Дмитрий Орешкин был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о так называемой диверсионной войне России против целой Европы. Довольно-таки широкая получается уже география подобных атак. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Санденс», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, «Оскаре» в авоське и давлении со стороны властей.
4: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Господи. Фильм твой, парня из Карабаша Челябинской области?
5: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли, посмотрели, что это такое.
4: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
5: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после «Санденса» подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до «Оскара». Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по Штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал, опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием. Я беру самоотвод. И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
4: Сейчас сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, сколько вообще в мире?
5: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
4: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
5: Слушай, не так и много на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
4: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
5: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Эти пломбы вылетают, и ты сидишь и просто... Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
4: Прости за вопрос. Зубы сделаны в карабаше.
5: Именно. Мстят.
4: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
5: Ну, то, что его запретили, окей, но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
4: Они написали в «Оскаровский комитет», написал Фадеев, глава СПЧ.
5: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил. Что они тянули.
4: Ты принес «Оскар»?
5: Да.
4: Но в эти выходные ты его осветил в Париже, об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
5: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освещен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освещены. Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
6: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
5: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он эту войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
4: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
5: Да.
4: Он знал о том, что ты его принесешь?
5: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Говорит, а почему бы и нет? У него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения «Оскара»? Таки нет. Я вот «Оскар» в авоське ношу, кто поверит, что это настоящий «Оскар», потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит носит.
4: И, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
5: Инструкцию. Как протирать.
4: Так.
5: А как за ним ухаживать? Нет, я не шучу. Как за ним ухаживать? Из чего он сделан? На каком он заводе распечатан?
4: Коробку?
5: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
4: Конверт?
5: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
4: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
5: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетал оттуда, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне и говорит, Оскар? Я говорю, Оскар. Why? Why not? Вот, и принесли сумку. Я раскрыл, из этих барюк выматываю, даю им. Они хлопают, радуются, фотографируются. Почему бы нет?
4: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой.
5: Он покрыт золотом.
4: Он покрыт золотом.
5: Он позолоченный.
4: Потому что я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
5: Серьезно?
4: Ну, и, соответственно, если он... Я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
5: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
4: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
5: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Но это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
4: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции? На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у украинцев, которые твою речь видели? Они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
5: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее, это, например, на Санденсе было так, это было на Лизарке, это было на Оскаре, мне писали выпускники из Карабаша.
4: Ага.
5: Они написали текст, он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам. То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст, и она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот, и мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
4: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
5: Да.
4: Так было?
5: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
1: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
4: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
5: Какой?
4: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
5: А кто это спрашивал, кто это писал? Какие журналисты?
4: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем его возить, если есть облака?
5: А ваши журналисты давно были в России?
4: Кто-то из них вообще не был никогда?
5: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
4: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое, вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
5: Ага.
4: И
5: из фильма из какого?
4: Коллеги заметили, что это кадр из Muppet Show.
5: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
4: Как это произошло?
5: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
4: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски ГУЛАГ, это, нет, в принципе, невозможно.
5: Ну да, да, я же не знал. Ну я вижу, я на это внимание никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы, я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
4: Из Muppet Show.
5: Я, серьезно, я не знал про это.
4: Ну, то есть это, не знаю, ошибка, или как ты сейчас этот сам трактуешь?
5: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал, или пошутил он так, или... Интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ, слушай, правда, интересно.
4: Ты удивительно, что ты не знал про это.
5: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так... Ну, главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Ну, и я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть, потому что был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупрыщ выдает. Я говорю, удалить. А. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
4: Так.
5: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто захожу в туалет поговорить по телефону. И вот и я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье, я хожу, думаю, а почему бы и нет? Прихожу в понедельник, они мне пока смотрят. Мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, не, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты. Перегородки хотя бы.
4: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-синий-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже было экстремистской символикой в России признано или нет тогда?
5: Нет.
4: То есть висел?
5: Висел.
4: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
5: Нет. Для них это белые полоски синей линии. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, и быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешано. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то на...
4: После фильма что в школе происходит?
5: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет, человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию-то судья так захотела. Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась. Как вы думаете, это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором? А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут. Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что не понимаю, как это работает. Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, о чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе того года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей мог бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести, не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
4: Вам все хорошо?
5: Да.
4: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
5: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы, вот эти вот, прям трещат. Уже среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон, и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь. И он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от теплоильного комбината.
4: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось, да, от производства меди.
5: Да. Но сейчас это предупреждают горожан. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч за отопление. Представляете? Зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы. И там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад начальник этой теплосети, как-то его там вычислили, что он майнит.
4: Mm.
5: Занимается
4: крипто.
5: Крипто майнит. На отопительной ферме занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
4: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумала? Вот этот история, который у тебя в фильме, Абдульманов, у него тоже зарплата 20?
5: Я не знаю, он передо мной кипяточком не трес.
4: Ну, я не знаю, какая примерно, ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди, сколько у тебя там зарплаты?
5: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5000 рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5000 за классное руководство и плюс еще 5000 за то, что они ведут разговор о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирала у одних и отдавала другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5000 рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16 тысяч рублей.
4: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги.
5: Да.
4: А те, кто проводил разговоры о важном, получали больше.
5: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5 тысяч рублей. Но не сказал, откуда. Да. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых... По 200 обучающихся, по 400 обучающих. Там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
3: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасского в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
7: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскара». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря, в первую очередь, решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
3: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
8: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
7: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Боренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
3: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасского рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 3 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Выполнима ли угроза Владимира Зеленского закрыть небо над Россией? Европейский Союз и НАТО заявили, что воспринимают со всей серьезностью прямую российскую угрозу своей безопасности. Как выставку итальянских католических художников в Москве подменили батальными полотнами о Великой Отечественной войне. Публикация расследовательского проекта «Радио Свобода. Система». Также сегодня.
1: Этот феномен достаточного объяснения не имеет, но задуматься над этим стоило бы, о той колоссальной популярности Довлатова и без всякого привлечения всенародной любви, вне зависимости от возраста, социального происхождения, образовательного уровня.
0: Исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем вечернем видеообращении отметил, что после его заявления 1 сентября о том, что авиасообщение в России становится опасным из-за присутствия в российском воздушном пространстве большого количества украинских дронов, уже появилась первая информация о том, что некоторые авиакомпании отменяют рейсы в российские аэропорты.
2: Мы получаем информацию, что первые авиакомпании начали отказываться от выполнения рейсов в российские аэропорты после нашего объявления о дроновой опасности, которая объективно существует в небе России. Это правильная и вполне логичная реакция на имеющиеся факты, на все последствия войны, которую Путин не хочет заканчивать. Нужно беречь жизни. Украина уже официально проинформировала международные организации и партнеров в реальном состоянии российского неба. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Пока известно, что некоторые рейсы в Россию были по техническим причинам отменены или перенесены турецкими авиакомпаниями Pegasus и Turkish Airlines. Позднее эти компании возобновили полеты в Россию в обычном режиме. Каких-то особенно серьезных сбоев в работе крупнейших российских аэропортов не наблюдалось. Украина заявила, что уведомила об опасности полетов в российском воздушном пространстве Международную организацию гражданской авиации. Российские официальные лица, в свою очередь, уверяют, что все необходимые меры безопасности в аэропортах приняты. Вот что написал, в частности, в социальных сетях министр транспорта Андрей Никитин.
3: Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем. Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. И на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть. Я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации.
0: Это было заявление министра транспорта России Андрея Никитина. Хорошо известно, что опасность дроновой атаки в районе аэропорта однажды привела к трагедии. Российские ПВО перепутали с дроном и обстреляли гражданский самолет азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный 24 декабря 2024 года. Самолет получил повреждения, но сумел перелететь через Каспий и рухнул под Актау в Казахстане. Тогда погиб 38 человек. Действительно ли Украина может закрыть небо России? Вот как на этот вопрос отвечает Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support.
4: Конечно, с каждым годом, с каждым днем военные риски все более и более усиливаются. Вы упоминали о сбитии одного самолета над Грозным, но на самом деле таких сбитий, только известных мне, было более 5. Только в других случаях это были не коммерческие самолеты, а в основном это были самолеты общей авиации, то есть это Ан-2, Цесна, маленькие самолеты. Но таких случаев было уже много, до 10, я думаю. Ну, неизвестно, более 5. Война началась 24 февраля в 22 году. С чего началась война? Теперь это уже открытая информация после того, как бывший вице-премьер Корбаков давал показания перед комиссией Гончаренко в Верховной Раде. В 3 часа ночи Россия официально ввела на ТАМС и закрыла все небо над Украиной. То есть первыми небо над другой страной закрыли Россия. Россия объявила полеты над Украиной опасными. И с этого началась война. Вот именно с этого. Через час начали бомбить и полетели ракеты. Но первое это было объявление о закрытии неба всех полетов над Украиной. И только после этого украинские власти сдали свой натамс. И исходя из этого, фактически российское закрытие неба над Украиной, гражданского неба, действует до сих пор. Действует уже вот пятый год. Война-то идет в обе стороны. Это игра, в которую можно играть вдвоем. И я не понимаю, что может мешать Украине. Ну, кроме того, что Украина меньше, Россия значительно больше. Ну и исходим из того, что Украина в этой ситуации слабее. Но Украина также сама может закрыть небо над Россией или сделать все для того, чтобы закрыть его.
0: Это был Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Добавлю, что упомянутый Александром Ланецким термин «НАТАМ» означает особое предупреждение для летного состава по поводу условий авиаперелетов. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях рассказал, что только в августе в направлении Москвы летели более 8,5 тысяч украинских беспилотников, и только сегодняшней ночью их было почти 100. Ну а Владимир Путин, выступая сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, вновь обвинил Украину в государственном терроризме, мешающим вести переговоры о мирном соглашении, но при этом сказал, что такое соглашение возможно.
5: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Но есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть.
0: Говорил Владимир Путин. Обвиняя Украину в государственном терроризме, Путин заявил также, что страны Запада, молчащие по поводу действий Киева, являются соучастниками, по его словам, международного терроризма. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет заморозить конфликт в Украине ради того, чтобы сохранить, цитата, «прямую материальную угрозу на российских границах». Лавров также объявил, что в ответ на закрытие властями Германии российского генерального консульства в Бонне и русского дома в Берлине, в Петербурге будет закрыто консульство ФРГ, прекратят работу российские филиалы Института Гёте. На вчерашнем заседании Европейской комиссии ее глава Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что весь Европейский Союз со всей серьезностью воспринимает инцидент с боевыми дронами рядом с аэропортом Лейпцига, из-за которых Германия решила закрыть консульство в Бонне и русский дом в Берлине.
6: Лейпцигский инцидент знаменует собой новую эскалацию на территории Европейского Союза, напрямую связанную с Россией. Но это часть более широкой картины все более опасных инцидентов, неоднократных вторжений в наше воздушное пространство, беспилотников, парализующих работу наших аэропортов и вмешательства в работу нашей критически важной инфраструктуры. Европейцы сталкиваются с суровой правдой. Это новая норма. Нам необходимо активизироваться, а это значит быть готовыми быстрее и эффективнее реагировать на безрассудство России. Мы должны рассматривать нашу повседневную инфраструктуру как объект прифронтовой линии и защищать ее соответствующим образом. И мы будем поддерживать любое государство ЕС, которому Россия угрожает.
0: Это было заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. С аналогичным заявлением выступил и присутствовавший на заседании Еврокомиссии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
7: Россия становится все более безрассудной, продолжая свою ужасную войну против Украины. Мы наблюдаем увеличение числа беспилотников и ракет, пересекающих наше воздушное пространство вдоль восточного фланга, что создает повышенный риск. Мы также видим рост враждебной деятельности, направленной непосредственно против нашей территории, будь то поджоги заводов, производящих оборонную технику для Украины, или что-то еще, как гибридные. Атака России в Лейпциге. И да, мы полностью солидарны с Германией, всем альянсом и Европейским Союзом. Примеров много. Опасность, которую представляет собой Россия, очевидна, и мы круглосуточно работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность наших граждан.
0: говорил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщается, немецкие исследователи установили личность двух подозреваемых в подготовке атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига. Это уроженец России с латвийским паспортом и человек из Беларуси с российским паспортом. Следствие считает, что один из подозреваемых, упомянутый уроженец России, имеет связи с российской разведкой. На второго подозреваемого следователи вышли благодаря следам ДНК, обнаруженным на месте преступления. Отмечается, что гражданин Беларуси уже попадал в поле зрения правоохранительных органов различных стран за другие правонарушения. Оба подозреваемых пока не задержаны. Судя по всему, им удалось уехать из Германии. Напомню, что МВД и МИД Германии возложили ответственность на Россию за попытку диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпциг.

0: других стран. Мнява отказалась уехать из России, но при этом продолжала публично высказываться против войны. Вот что она говорила, в частности, в эфире издания «Инсайдер».
1: Называть вещи своими именами – это важнее, чем социальные проекты, чем конкретная организация, чем даже хоспис конкретный. Но нельзя как бы ради хосписа перестать называть войну войной.
0: Первоначально в среду Мнява была вызвана на допрос, но потом ее задержали. На сегодня был назначен суд по избранию меры пресечения. О его результатах я сегодня не успеваю рассказать, но, учитывая опыт подобных уголовных дел, можно с большой долей уверенности говорить, что Лида Мнява будет оставлена под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Лида Мнява учредила благотворительный фонд «Дом с маяком» в 2018 году. Этот фонд оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживает детский хоспис Москвы, детский хоспис Московской области и хоспис для молодых взрослых. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мнява также открыла проект помощи украинским беженцам в России.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 3 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Расследовательский проект «Радио Свобода Система» опубликовал историю о том, как группу итальянских католических художников пригласили в Москву, чтобы организовать там выставку картин на религиозные темы, но вместо этих картин публика увидела полотна с батальными сценами Великой Отечественной войны, рассказывает корреспондент проекта «Система», журналист Валерий Панюшкин.
9: Франческо Астиазо Гарсия, художник, президент Союза католических художников Италии, ровно год назад задумал посредством искусства попытаться приблизить мир между Россией и Украиной. А для этого приехал в Москву с выставкой «Красота Христова спасет мир». На 60 картинах, которые художник привез с собой, был изображен Христос. Возлюбить врагов своих и все такое. Гарсия смонтировал выставку в Доме национальности, а накануне вернисажа выставку его подменили. Христа сняли и убрали в подсобку, а вместо Христа развесили выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Астиазо Гарсию при этом на вернисаж все же позвали, и он участвовал в круглом столе, посвященном выставке. Произносил речь про Христа на фоне танков и самолетов. Организатором выставки был благотворительный фонд «Инва Академия». Они, казалось бы, занимаются реабилитацией людей с инвалидностью посредством арт-терапии. Рисуют с подопечными картины и иконы, устраивают выставки и очень любят дружить с итальянцами. В 2014 году «Инва Академия» устраивала выставку в Российском культурном центре в Риме, а ее подопечные попали даже на аудиенцию Папы Римского Франциска. Правда, на генеральную аудиенцию в составе еще 30 тысяч человек на площади Сан-Пьетро. В 2021 году «Инва Академия» провезла по России выставку итальянских художников, посвященную 200-летию Достоевского. И вот, наконец, выставка 2025 года «Красота Христа», которая не смогла спасти мир, потому что ее разобрали и заменили батальными полотнами. Дело в том, что президентом «Инва Академии» является певица Татьяна Рогозина. Но она не только певица, а еще и жена Дмитрия Рогозина, сенатора от частично оккупированной российскими войсками Запорожской области, бывшего вице-премьера и бывшего главы Роскосмоса. Выставка в Риме происходила вскоре после того, как Россия оккупировала Крым. Выставка итальянских художников про Достоевского

0: была спонсирована Роскосмосом, и одним из городов, где эта выставка проходила, был оккупированный Севастополь. А накануне открытия выставки про Христа, рассказывает Эстиазу Гарсия Системе, его выставку посетил некий могущественный депутат российского парламента. Осмотрел, не понравилось, велел снять и заменить выставкой про войну. Был ли этим могущественным депутатом именно Дмитрий Рогозин, Системе не удалось установить. Но Христа пришлось снять.
1: Это был журналист расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Валерий Панюшкин. Подробнее о том, как в Москве подменили выставку итальянских художников, можно прочитать в статье на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Танки вместо Христа. Как в Москве обманули итальянских пацифистов». Вы слушаете «Время свободы». Я уже рассказывал вам, как в августе компания Meta согласилась выплатить 29 американским штатам более 17 миллиардов долларов и внести изменения в работу принадлежащих ей социальных платформ Facebook и Instagram, чтобы не вредить физическому и ментальному здоровью детей и подростков. По прошествии некоторого времени стали известны интересные и, на мой взгляд, очень важные детали достигнутого соглашения. О них директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в рубрике «Новости высоких технологий».
2: Компанию обвиняли в том, что она сознательно проектировала Facebook и Instagram так, чтобы дети и подростки проводили там как можно больше времени, знала о возможном вреде для их психического здоровья и вводила публику в заблуждение относительно безопасности своих продуктов. Основное соглашение предполагает выплаты чуть больше 17 миллиардов долларов в течение 10 лет. Отдельно Meta договорилась с Техасом еще примерно на миллиард. Цифры впечатляют, но внутри них спрятаны интересные детали. Около 12 миллиардов Meta должна заплатить в любом случае. Еще примерно 5 она заплатит, если крупнейшие конкуренты и прежде всего TikTok и YouTube договорятся о сопоставимых ограничениях для подростков и финансовых выплатах. То есть Meta не просто договорилась о собственном наказании. Она готова заплатить больше, если ее конкурентов заставят играть по тем же правилам. И правила это довольно серьезные. Для пользователей младше 18 лет Facebook и Instagram вводят общий лимит – 2 часа в день. Причем это 2 часа на обе платформы. С полуночи до 6 утра включается ночной режим. Смотреть контент можно, а публиковать нельзя. Кроме того, в ночное и школьное время будут отключены уведомления. При этом личные сообщения остаются доступны, то есть переписываться с родителями и друзьями можно и ночью. Дальше еще интереснее. Если TikTok, YouTube и другие крупные платформы согласятся на сопоставимые условия, двухчасовой лимит, установленный Meta, сократится до 1 часа, а ночной режим станет еще строже – с 10 вечера до 7 утра. То есть Meta фактически говорит конкурентам: «Мы готовы играть по гораздо более жестким правилам, но только если по этим правилам будете играть и вы». И это не отдельный конфликт Meta с американскими властями. Под юридическим давлением сейчас практически вся индустрия. Snapchat и TikTok еще в январе договорились с Истицией по первому крупному делу о зависимости от социальных сетей, не дожидаясь вердикта. Meta и YouTube решили тогда судиться, но в марте проиграли. Присяжные в Лос-Анджелесе признали обе компании ответственными за вред, причиненный молодой женщине, которая начала пользоваться социальными сетями еще ребенком, и присудили ей 6 миллионов долларов. В мае YouTube, TikTok, Snapchat, а затем и Meta урегулировали еще одно важное дело – иск школьного округа в штате Кентукки. Это был первый из серии исков американских школ. Таких дел вместе с индивидуальными исками уже тысячи по всей стране. Bloomberg Intelligence оценил теоретическую совокупную ответственность индустрии почти в 400 миллиардов долларов. История эта начинает затрагивать и Европу. Британское правительство уже публично потребовало от Meta объяснить, почему американские подростки должны быть защищены лучше, чем британские. У европейских регуляторов появился новый важный аргумент. Meta больше не может утверждать, что такие ограничения технически невозможны, раз компания уже согласилась их разработать и внедрить. На наших глазах спор о том, вредят ли социальные сети подросткам, превращается из дискуссии о рекомендациях и родительском контроле в конкретное ограничение самого продукта. Сколько времени ребенок может провести в приложении, когда приложение должно закрыться, какие уведомления оно может рассылать и как должно проверять возраст. Подросткам все это вряд ли понравится. и способы обойти ограничения наверняка найдутся. И все равно перемены довольно значительные. 20 лет социальные сети соревновались за то, кто лучше удержит наше внимание. А теперь им впервые приходится научиться нас отпускать.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Так что в завершении выпуска предложу вам послушать фрагмент выступления писателя Петра Вайля на вечере памяти Довлатова в Берлине. Этот вечер был организован Юрием Векслером в 2000 году. Петр Вайль пытался тогда объяснить феномен по-настоящему всенародной любви к Довлатову в России.
3: В чем тут секрет? Сказать трудно. Наверное, все-таки, если все отшелушить и пропустить через какое-то сито, останется абсолютно прозрачная простота. Ведь у Довлатова нет сложных сюжетов, увлекательных. Все его рассказы, описал он по преимуществу рассказы, это тоже, надо понимать, у него особая была формообразующая какая-то сила в нем, которая производила рассказы. И даже вот его книжки «Зона» и «Компромисс», они составлены из рассказов. И наоборот, «Наши» и «Чемодан» написаны как рассказы, собранные в цикл, и из которых получились своего рода повести. Эти все рассказы в основном анекдоты. Если пересказать их сюжетно, по канве, в несколько фраз уложить, получится, скорее всего, какой-нибудь забавный или в пересказе не очень забавный анекдот. У Довлатова нет сильных психологических глубин, которыми так словно русская литература. Он никогда не впадает в излишний пафос. Его юмор всегда сдержан и мягок. Он почти чужд иронии. А его фразы, его замечательный язык. Русский читатель очень привык к яркому стилю. Бабель, Зощенко, Достоевский. У Довлатова фразы коротки. Известно, что он, переписывая наново свою прозу, не допускал в одной фразе слов на одну и ту же букву. И благодаря этому случались всякие забавные курьезы. Для него стиль был важнее всего, и поэтому, в общем-то, Довлатов мог, если у него там должен был быть в этой фразе почему-либо какой-нибудь герой по имени, допустим, Леонид, то он бестрепетно менял нужный в этой фразе Лондон на Париж. И получилось, что Париж – столица Великобритании. Его это ничуть не смущало. Он важно говорил, фактически ошибки – часть моего стиля. И я помню даже случай, когда мы вместе работали в газете «Новый американец». Он сделал какую-то такую штуку, и я ему сказал, ну это невозможно, надо что-то делать. Нельзя все-таки Париж определить столицей Великобритании. Тогда он поставил звездочку и написал внизу примечание. Примечание редакции. Столицей Великобритании является Лондон. Так вот, фразы его простые, короткие. И, наверное, очень важно во всей этой простоте то, что у Довлатова нет ни капли учительства. А вот это уже очень серьезно. И этого русской литературе всегда так не хватало. С ним можно быть вровень. Его можно читать как своего. Его можно воспринимать как своего. Он не возвышается над читателем. Он действительно человек, сидящий напротив через стол, скорее всего, со стаканом. Каждый раз, когда я убеждаюсь в его вот этой вот действительно без привлечения всенародной любви, становится по-настоящему больно, потому что он жил ради этого. Не ради любви, а ради того, чтобы быть писателем. И не дожил, ну, может быть, нескольких недель, но буквально нескольких месяцев до того, как эта слава началась. Для этого он совершил свое главное путешествие в жизни. С востока на запад. Потом, возвратившись с запада на восток уже книжками. Он уехал из Ленинграда в Таллин для того, чтобы издать там книгу. Эта история тоже известна, описана им самим. А давай это вообще трудно говорить, потому что он сам все про себя сказал. Издание не получилось. И после вот всех этих пертурбаций, описанных отчасти в заповеднике, Довлатов все-таки уехал на Запад и оказался в Нью-Йорке. И вот Нью-Йорк стал самым главным городом для Сергея Довлатова. Это не понимают, по моим наблюдениям, в России. Российский читатель изначально считает, что отрыв от родины пагубен, губителен и трагичен для писателя. Действительно, вырывание из стихии родного языка – это для литератора драма. Но приобретается колоссально многое, все, что суммируется, в общем, в банальном слове «свобода». Довлатов это и получил, перебравшись в Америку. Именно там он и стал тем, кем хотел стать всегда, а именно писателем. общеизвестно, что он полюбился американцам. Если не ошибаюсь, 12 его рассказов были напечатаны в лучшем американском литературном журнале «Нью-Йоркер». До него прозу в этом журнале печатал только Набоков. Вышли его книги. И главное, он там себя почувствовал профессионалом. Профессионалом-литератором. А это для него было всегда колоссально важно. Вообще, в этом смысле Довлатов был очень странный человек. При всех явственных жизненных проявлениях и слабостях, донжуанство, выпивка, любовь к компанейскому застолью, он был одержим только одной идеей – это литературой. По-настоящему ничего больше в жизни не интересовало. Он умудрился, прожив 12 лет в Нью-Йорке, допустим, не быть ни в одном музее. Его интересовало американское кино, более или менее, и то, скорее, то, которое он посмотрел в молодые годы. Еще, пожалуй, можно назвать, он любил джаз. Он любил американский джаз. У меня до сих пор хранится компактный диск Джона Колтрейна «My Favorite Things», который он мне подарил в августе 90-го года. Так что он мне пригодился буквально через неделю. С этого я начал на «Радио Свобода» траурную передачу. И любимым его джазистом был Чарли Паркер с его пьесой «Loverman».

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, фраза Путина «они меня повесят», которую анонимный источник якобы приписал ему The Economist, и рассказ Путина о том, как касатки в стае разрывают белых медведей для объяснения детям причин войны. Издание The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «Они меня повесят». Проверить это, к сожалению, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но многие в соцсетях охотно поверили. Уж слишком точно, по их мнению, эта фраза ложится в картину мира человека, который выстроил систему, где закон — это его инструкции для подчиненных, а любая потеря власти видится только через петлю. Другие, впрочем, считают это либо грязной манипуляцией, либо заказным вбросом от, цитата, второсортных околокремлевских инсайдов. «Никто из людей, вхожих к Путину, разговаривать с журналистом «Экономист» не будет», — пишут скептики. А кто-то напоминает, что бояться стоит совсем не Гаги, а собственного кольца охраны, которое с каждым годом сжимается все плотнее. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов коротко и лаконично отреагировал на статью.
1: «Путин меня повесит. Ладно, хорошо».
0: Бывший главред «Эхо» Алексей Венедиктов считает, что солидное издание ударилось в слухи и так называемые инсайды.
2: «Очень жаль, что теперь The Economist занимается влажными фантазиями».
0: Блогер Роман Дубровский напоминает, что в России пока официально не вешают.
3: Тем, кто боится, что их повесят, хочется напомнить, что в России действует мораторий на смертную казнь, и в Гааге дает максимум пожизненное. Так что всегда есть варианты и в рамках правового поля, если ими успеть воспользоваться, а в случае коллективных обращений можно неплохо посидеть с друзьями.
0: А вот что пишет бывший координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов.
1: The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «Они меня повесят». Проверить, говорил ли Путин именно эти слова, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но в эту фразу легко поверить, она слишком точно описывает созданную им систему. Я достаточно сталкивался с российской правоохранительной системой, чтобы понимать, как люди, которые уничтожают право, сами первыми перестают верить в его существование. Путин превратил суд в продолжение администрации президента, выборы в ритуал, а закон в инструкцию для подчиненных. Поэтому он не может представить нормальную потерю или передачу власти. В его картине мира нет отставки, честного расследования и независимого суда. Есть только Кремль или виселица. Поэтому он не способен закончить войну. Для России продолжение войны означает новые смерти, разрушенную экономику и потерянные годы. Для Путина остановка войны означает начало вопросов, ради чего погибли сотни тысяч людей, почему страна стала слабее, что делать с человеком, который все это устроил. Каждый же новый удар, каждая новая мобилизация, каждая диверсия позволяют немного отложить этот разговор. Но какой запас прочности остался у такой тактики? Кажется, совсем небольшой. Пока он остается у власти, мир для него опаснее войны. За страх одного человека перед собственным будущим приходится платить очень и очень дорого.
0: Об отношении Путина к судьбе разных диктаторов напоминает военный аналитик Игорь Левин.
2: Контекст разговора и дата не приводятся, однако издание подчеркивает, что страх за собственную безопасность может быть одним из мотиваторов, толкающих Путина к дальнейшей эскалации войны, включая попытку отправить на фронт еще 300-400 тысяч человек. Охотно допускаю, что так и могло быть. Путин вообще крайне болезненно реагирует на судьбу разных диктаторов и высокопоставленных силовиков, которых свергали, казнили или ликвидировали. Каддафи, Саддама Хусейна, Сулеймани. Особенно показателен здесь Каддафи. Его убийство Путин неоднократно резко осуждал и говорил, что кадры расправы над ним отвратительны. О Сулеймани Путин тоже высказывался не раз. Вот на видео один из таких случаев. А когда еще при жизни Али Хаменеи Путина спросили, что будет, если Израиль ликвидирует верховного лидера Ирана, он ответил: «Я даже не хочу обсуждать такую возможность. Не хочу». Теперь Али Хаменеи мертв. Мадуро свергнут и захвачен американцами. А сам Путин, если верить источнику The Economist, уже говорит своему окружению: «Они меня повесят». Пока многие пытаются рационализировать каждое действие Кремля, мне видится, что все гораздо проще. Есть и дед, который готов кинуть в топку войны еще сотни тысяч человек, в том числе потому, что сам боится за свою жопу. А если вспомнить попавший на горячий микрофон разговор Путина и Си, где они обсуждали трансплантацию органов, бессмертие и возможность доживать до 150 лет, то картина становится еще более цельной.
4: Независимый журналист и писатель Татьяна Рыбакова отсылает нас к Киплингу.
5: «Они меня повесят». Так, по версии The Economist, Путин объяснил приближенным, почему он не может закончить войну без какого-то подобия победы. Типичная ошибка диктатора. Легитимизируя свою власть через утверждение своей силы, все они рано или поздно сталкиваются с тем, что находится сила больше – или противник, или время. Назвавшийся Акелой рано или поздно промахнется, и его разорвут как раз его самые верные сторонники.
4: Политолог Аббас Галямов считает, что фраза неоднозначная и могла быть сказана в другом контексте.
2: Я бы не стал делать вывода, что Путин реально боится за свою жизнь, только на основании одной кокетливой фразы о том, что, мол, они меня повесят. Сколько раз каждый из нас пытался вырваться из теплой компании друзей и уехать домой, ссылаясь на то, что, дескать, жена скандалит. Да она меня повесит, если я прямо сейчас не приеду. Все мы регулярно это говорили, и никто не имел это в виду. Для Путина это не более чем форма утверждения «народ жаждет продолжения войны». Он не хочет отвечать за свои преступления. Вот и убеждает всех в том, что он не субъект истории, а ее объект. Мол, при чем тут я? Это все народ. Путину лучше всего вспомнить последнего российского императора. Его казнили не за то, что он прекратил войну, а за то, что он этого не сделал.
4: Профессор Карлова университета и писатель Сергей Медведев о степени достоверности информации.
6: The Economist снова лажает по теме России. После заказухи с откровениями Мельниченко, казалось, уже ничто не может удивить, но тут прилетело вот это. Президент России Владимир Путин выбрал дальнейшую эскалацию войны в Украине и готовится отправить на фронт еще несколько сотен тысяч россиян, сообщили близкие к Кремлю источники The Economist. Удивили. Шок. По словам одного из них, Путин, вероятно, считает, что завершение войны без получения как минимум всего Донбасса поставит под угрозу его жизнь. «Они меня повесят», — сказал он своим приближенным, утверждает источник. Степень достоверности и проверяемости этих источников примерно никакая. Вероятность того, что человек, это слышавший или просто знавший того, кто это слышал, будет говорить журналам «Экономист», примерно нулевая. Но все усердно обсуждают эту цитату. Удивительно, что такое, в общем, уважаемое издание было выбрано для слива второсортных околокремлевских инсайтов, а то и просто манипуляций. Видимо, это ныне скрытая англомания российских элит. Абрамович покупает «Челси», Евгений Лебедев титул лорда и барона Сибирского, а неизвестный кремлевский чиновник проплачивает сомнительные вбросы в «Экономист». Символическая апроприация статусных британских институтов, карго-культ русских туземцев. Но и доверие к этим титулам и сенсациям должно быть соответствующее.
4: Блогер Тарас Орленок напоминает, что нет дыма без огня.
1: Если вы не верите в «они меня повесят», вспомните постоянную охрану из ФСО и стрелков на крышах. Вспомните госрезиденции, которые не посещаются. Вспомните длинный стол и бункер и постоянные прослушки всех и вся в верхах и бронепоезд.
4: Публицист Дмитрий Вайсбурд о том, почему страх Путина – это преимущество, а не недостаток.
2: Статья в The Economist больше похожа на записку с заложниками из ближайшего окружения Кремля, чем на анализ. Заявление Путина своим людям «меня повесят» – это не признак силы, а признание. Единственная оставшаяся цель войны – его собственное выживание. В этом вся стратегия сейчас. Продолжать эскалацию, потому что остановка означает ответственность. Источники ожидают, что в мясорубку бросят еще 300-400 тысяч россиян. Больше ударов по украинской энергетике, больше гибридных операций против западных союзников. Пути к победе там нет. Это путь к новым массовым захоронениям. Больше сожженных деревень на Донбассе, больше российских семей, получающих грузы. Нынешняя цель Кремля – закрепление достигнутых успехов. Борьба за то, чтобы отсрочить момент, когда системе придется объяснять, к чему на самом деле привели 50 месяцев специальных операций. Источники также говорят, что Путин не хочет прямой войны с НАТО. Хорошо, тогда нет причин продолжать сдерживание. Дайте Украине то, что ей нужно, чтобы закончить начатое. Чем быстрее российская армия рухнет на Донбассе, тем быстрее это закончится. Не путем переговоров, а единственным результатом, гарантирующим европейскую безопасность. Поражение России настолько очевидное, что даже силовики не могут его скрыть. Страх Путина – это преимущество, а не недостаток. Продолжайте ужесточать меры.
4: Блогер Игорь Олейников о заинтересованности всех сторон.
3: По-моему, это ошибка с его стороны. Сейчас, пока Путин физически жив, возможно, еще существует шанс договориться с собственно ФСБ по имитации собственной смерти, пластическим операциям, смене документов и тихому уходу на покой. Реально Вовик играет в рулетку со смертью каждый день и каждый час. Его смерть сейчас в интересах абсолютно всех, начиная с высшего руководства ФСБ, крупнейших олигархов и заканчивая последним бомжом в Мухосранске. Я более скажу, трудно найти в РФ человека, который был бы заинтересован в продолжении его жизни. Даже самая ближняя охрана.
4: Историк Дмитрий Савин считает, что петля – вариант интересный.
1: Если верить The Economist, Путин боится, что если он не получит картинку убедительной победы, то его повесят. Хотя чего бояться, спрашивается. Так лучше, чем от водки, от простуд. Ужас, конечно, но не ужас, ужас, вроде сожжения заживо. Опять же, ощущение полета, движуха какая-то, не скучно.
4: Блогер Елена Панченко задается вопросом.
5: Анька, перед походом в офис что испытываешь в среду утречком? Недоумение, Ленк. Зачем чекисту бронежилет, если его повесят?
4: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о новом жанре, который нам подарил журнал.
2: После визита главы ЦРУ в Москву, таки добившегося освобождения Трабера, комментаторское безумие продолжилось. «Экономист» вышел с сенсационной статьей о Путине, якобы сказавшим «они меня повесят». Все медиа региона бросились цитировать. В соцсетях и Ютубе гвалт. «Я смотрю на все и охреневаю. Будто на практику в дом умалишенных приехал. Да простят меня люди с психическими заболеваниями за сравнение». Сегодня медиа и блогеры решили добить остатки собственной репутации и обсуждают новость о том, что Путин отказался встречаться с главой ЦРУ, когда узнал, зачем тот приехал. Это же чисто гон за жанр. Путин в бешенстве закрыл дверь холодильника изнутри. В бункере воцарилась тяжелая тишина. «Завидую иногда Иванову», — пробормотал Нарышкин, едва они поднялись наружу. Бортников многозначительно посмотрел на него, молча вытер платком испарину на лысине и распрощался. Рэдклифф, лишь взглянув на вернувшегося Нарышкина, понял, что аудиенция отменилась. «Трабера хотя бы отпустите, у него слабое здоровье», — разочарованно бросил Джон и уехал.
4: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Цитаты «Свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Параллельно еще один сюжет и опять с Путиным, который обсуждают едва ли не активнее. На встрече президента с учителями в МПГУ, Московском педагогическом государственном университете, Путин объяснил войну на примере пищевой цепочки в Арктике. Он рассказал, что касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, разрывают их на части и съедают. И детям, по его словам, полезно знать, в каком мире мы живем и почему Россия проводит специальную военную операцию. Но есть проблема. Касатки на белых медведей массово не охотятся. Ученые и северные народы таких регулярных наблюдений не фиксируют. Это, мягко говоря, антинаучно. В соцсети это скорее волнует не столько с биологической стороны, сколько с политической. Кто-то опять видит в этом проявление больной психики и параноидального страха. Путин боится, что его самого разорвут, как того мишку, и поэтому бьет первым, ну или как там учила Ленинградская улица. Другие проводят страшные исторические параллели. Ровно так же нацистская пропаганда внушала школьникам, что отношения между народами – это хищник и жертва, а личность – личность лишь часть коллективного зверя. Третьи иронизируют. Но если Россия медведь, то касатки – это коллективный Запад или наоборот? И кто тогда кого должен есть в этой логике? На этом фоне учителя, пришедшие на встречу с президентом, не задали ни одного вопроса о зарплатах, катастрофической нехватке педагогов в стране и о том, стоит ли с первого класса разбирать и собирать автомат за 40 секунд, вместо того, чтобы учить детей. Они лучились счастьем, как пишут наблюдатели. И это, по их словам, отдельная трагедия, не менее страшная, чем все остальные. Журналист и публицист Станислав Кучер о честности президента.
6: Путин впервые публично объяснил войну с Украиной предельно честно и заодно подсказал Западу и собственному народу, как лучше поступить с ним самим. Кто еще не в курсе, он заявил, что детям надо рассказывать, как устроена пищевая цепочка. Касатки якобы стаей набрасываются на белых медведей, едят их, как мелюзгу, и разрывают на части. Чтобы дети, снова цитата, понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию. Правда Путина, как известно, не зависит от фактов. Касатки на белых медведей, насколько известно науке и северным народам, не охотятся. Более того, у взрослых белых медведей практически нет естественных врагов. Теоретически касатка может убить плывущего медведя, но регулярных наблюдений путинской картины «стая набросилась, разорвала и съела» нет и быть не может.
4: Журналистка Мария Слоним решила поинтересоваться насчет пищевых цепочек у искусственного интеллекта.
9: За отсутствием таксистов в моей деревенской жизни, про хищных касаток и несчастного белого медведя пришлось поговорить с моим наперсником Клод. И вот что он ответил. Смешно, что этот вопрос сейчас в тренде. Как раз недавно Путин на встрече с учителями заявил, что касатки едят медведи как мелюзгу, нападая на них стаями и разрывая на части, объясняя это как метафору пищевой цепочки. Что касается реальных фактов. Касатки и белые медведи почти не пересекаются в природе. Медведи охотятся в основном на льду и заходят в воду обычно подо льдом, куда касаткам заплывать незачем. Документированных массовых случаев охоты касаток на белых медведей практически нет. Это очень редкое явление, а не типичный элемент рациона. Теоретически, если бы крупная касатка до 8 тонн встретила медведя в воде, шансов у медведя действительно было бы мало. Просто из-за огромной разницы в размерах и в том, что вода – родная стихия касатки.
4: Журналист Илья Барабанов напоминает о сложностях нашей профессии.
1: Подумайте, как тяжело работать корреспонденту, когда президент объясняет войну тем, что касатки нападают на медведей, а народный губернатор Донбасса рассказывает, как офицеры ссут на подчиненных, потому что им пить нечего. И вот как это все объяснить нормальному человеку?
4: Филолог и публицист Андрей Десницкий о схожести режимов.
2: Самое страшное, не смешное, а именно страшное в тезисе «касатки пожирают медведей, и поэтому мы ведем СВО» вовсе не то, что касатки этого не делают. Школе дан государством ясный заказ. На уроках биологии вы должны внушать детям, что отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Будем же коллективным хищником, а не жертвой. Я в свое время интересовался нацистской пропагандой раннего периода, потому что крайне важно понимать, каким образом вполне, казалось бы, цивилизованный народ дошел до такого зверства. Много кто много кого не любит, но чтобы всех разом в газовые камеры, тут надо было предварительно внушить людям какое-то совсем иное отношение к этим, которые. И его внушили. Нацистская пропаганда строилась на нескольких тезисах. Выделю два. Первый. Народ первичен, личность – лишь часть народа. Кто не часть народа, тот – болезнетворный паразит. Второе. Отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Как только эти мысли были усвоены людьми, в том числе школьниками на уроках биологии, вопрос о газовых камерах из нравственного превратился в технический.
4: Художник Анатолий Осмоловский о цвете медведя.
3: Пищевая цепочка такая. Путин – это медведь. Это общепризнанный факт. Он сам о себе говорил, что Россия в своем лесу ничего никому не отдаст. Не знаю, насколько он белый. Может, был и белым, но сейчас точно бурый. Только не естественным образом, а от крови. Весь в крови измазанный медведь. Сидит на льдине, а вокруг него касатки круги накручивают. Ждут, когда льдина подтает. Касатки умеют хребтом льдины ломать, чтобы до мяса добраться. Вот такая пищевая цепочка.
4: Политик Виктор Шендерович пишет о том, что это все какой-то триллер.
1: Странное ощущение от России, как будто смотришь триллер, сюжет которого тебе в общих чертах уже понятен, а большинство персонажей все еще полагают, что это такое нескучное шоу. Я думаю сейчас о десятках погибших сегодня в Украине и о сотнях их близких, для которых только что непоправимо рухнул мир, а следом о неведомом мне числе россиян, для которых эта украинская трагедия стала очередным поводом для гордости и радости. К ним и их детям приближается расплата, она набухает кровью с каждым очередным несчастьем Украины. И не надо быть Спинозой, чтобы понимать или хотя бы чувствовать это. Но инстинкт самосохранения – это не наше. Нет». Настойчивый суицидальный идиотизм. К идиотам никаких претензий, детей только жалко. А вот так называемой элите, всем, кто прекрасно все понимает, но участвует в убийстве Украины и национальном самоубийстве, хочется в эту пылающую ночь пожелать самых ледяных кругов ада.
4: Блогер Игорь Шаевич обращает внимание на внешний вид и риторику пациента.
2: Понятно, что мне по телевизору в свое время приходилось видеть дорогого Леонида Ильича чуть ли не каждый день. И он был всемирно признанной развалиной, а я пещерным антисоветчиком и зоологическим антикоммунистом. А значит, был к нему явно предвзят. И тем не менее, когда Брежнев реагировал на что-то простое, человеческое, вроде побрякушек, которые ему вручали, или наоборот, сам кого-то награждал, он улыбался вполне человеческой, даже подкупающей искренностью улыбкой. И выглядел, особенно в профиль, совсем неплохо. Я вынужден был это признавать. А вот этот, какой-то вынутый из гроба Дракула, с плохо шевелящимися губами, и, конечно, все бросились в Гугл проверять, едят ли белых медведей касатки. Без всякого Гугла понятно, что не едят. То есть они, может быть, их и ели, и даже самого Вову схрумкали, если бы он там со своим отсутствующим геном опасности решил на открытой воде поплавать. Но так они как бы живут в разных стихиях, и разве что чисто случайно могут пересечься. Но все это ерунда. У чувака ботоксная деменция. Он немножко перепутал. Мне другое непонятно. В любом случае, как это объясняет, почему он ведет СВО? Кем себя видит в этой истории? Медведем, касаткой, белым безмолвием, куском проплывающего льда?
4: Журналист Михаил Кондрюков допускает, что, возможно, это сновидение Путина.
3: Путин поделился своими страхами на примере байки про касаток и медведей. Партия Путина ассоциируется с медведем, которых разрывают на части, по заверениям Путина, морские млекопитающие – касатки. Причину войны с Украиной Путин преподнес в виде борьбы за выживание в пищевой цепочке. Касатки не охотятся на медведей, и эти сказки – всего лишь плоды воображения больного диктатора. Может, Путин уже чувствует приближение конца своей единоличной власти или рассказывает свои страшные сны?
4: Журналист и писатель Наташа Киселева тщательно проанализировала и изучила, какое отношение касатки имеют к Западу.
5: Главный океанолог России продолжает свой курс лекций о касатках. На прошлом занятии мы выучили, что они едят белых мишек, несмотря на разные среды обитания. А кому сейчас легко? На этом давайте изучим, кто же такие касатки и какое отношение они имеют к Западу.
10: Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник, но это интеллигентные животные, умные. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма.
5: Перед нами, по всей видимости, карась идиотизма. В СССР так называли не коллективный Запад, а дельцов Соул-стрит. В журнале карикатур «Крокодил» их рисовали в цилиндрах и с пухлыми мешками долларов. Ну и акулы, между прочим, довольно умные животные. Они способны запоминать информацию надолго, решать новые задачи и даже учиться, наблюдая за поведением других акул. У некоторых видов обнаружены сложные социальные связи и устойчивое предпочтение в выборе компании. В отличие от вас, вобла просвещения.
4: Журналист Наталья Барабаш с иронией пишет о том, что от Путина скрывают даже такие данные.
9: утаивают от Путина настоящую информацию, нахально ему врут. Ученые говорят, что касатки массово не охотятся на белых медведей. Но теперь, после его оживленного доклада учителям, как касатки хлоп и сожрали медведей, прямо как на СВО, белые глаза Путина зажглись предвкушающим огнем. В учебнике обязательно введут эту потрясающую главу. Как сказал с полусумасшедшей лукавой ухмылкой Путин, чтобы дети знали, в каком мире они живут. То, что люди потратили тысячелетия на понимание того, что они в принципе должны отличаться от животных, ему тоже не сказали. В его Библии главный завет – кто сильнее, тот всех и жрет.
4: Политик Игорь Эйдман о страхе Путина.
2: А на бурых медведей, наверное, стаями нападают щуки. Поэтому России необходимо срочно напасть на Гондурас. Бред сумасшедшего? Безусловно. Но очень показательный. Это еще одно свидетельство того, что главная его мотивация – патологический страх. Путин боится, что его разорвут враги, как белого мишку злые касатки. Кстати, он уже сравнивал себя с медведем-жертвой. Бредил о каком-то мишке, которого будут всегда стремиться посадить на цепь, а как только это удастся, вырвут зубы и когти и повесят его шкуру на стену. А еще он периодически рассказывает историю о загнанной в угол крысе, которая, оказавшись в ловушке, бросается на тех, кто ее загнал. Именно такой загнанной крысой он себя и ощущает. Только этим можно объяснить, почему на него произвела такое глубокое впечатление на всю жизнь эта история. Патологический страх делает Путина патологически агрессивным. Он считает, что бить надо первым. Если он не уничтожит всех, кого считает своими врагами, а это полмира, то его точно разорвут на части, сдерут шкуру и повесят на стену, растопчут, как загнанную в угол крысу. Именно поэтому нет шансов на то, что пока Путин у власти, может прекратиться война и станет менее актуальной угроза глобальной катастрофы. Опасный сумасшедший, обладающий абсолютной властью в ядерном государстве, угроза всему миру. Лечиться он не собирается. Сумасшедшего диктатора могут остановить только физические меры воздействия.
4: Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что такого пациента нужно изучать, и заниматься этим должны профессионалы.
1: Причем увлеченно рассказывал о том, как стая разрывает медведя на части. Неизвестно, откуда в его воспаленном мозгу появились эти сцены. Даже если такое происходит, то это большая редкость. Путин был бы прекрасным материалом для изучения старения психопатов в динамике. И дальше будет хуже. Он верит во всякую ересь, которую ему угодливо рассказывает окружение, подпитываемое шаманами и откровенными проходимцами. Он и так всегда был темным и недалеким человеком, параноиком, склонным к теориям заговора. А сейчас это дошло до стадии буйного помешательства. Остервенение, с которым его преступная армия сейчас практически круглосуточно бомбит Киев, не является никакими ответными действиями, как это пытаются представить российские пропагандисты. В результате ударов гибнут дети. Вчера сгорел целый дом престарелых, в котором погибли 37 человек. Сегодня Минобороны РФ дошло до того, что официально анонсировало кампанию ударов по украинской энергетике. Путину не нужен саммит, ему не нужны переговоры, ему нужны санитары.
4: Поэт Татьяна Вольцкая пишет о том, что внимание надо было обращать на то, что действительно по-настоящему страшно во всей этой ситуации.
5: Невыносимое зрелище. Ни один из учителей не осмелился сказать, что ему, погребенному под горой бумаг, спущенных чиновниками, некогда учить детей, и что в регионах молодым учителям платят 15-25 тысяч, и что нехватка учителей катастрофическая, в педвузах недобор даже на бюджет. Нет охотников надрываться за копейки. Никто не заикнулся. А может, не стоит с первого класса разбирать автоматы, готовиться в солдаты? Не спросил, почему в школах все меньше учебы и все больше войны. Все лучились счастьем находиться в одном пространстве с владыкой. Вот это и есть растление. Как же быстро оно захватывает все новые площади, как борщевик. И как же сложно будет его выпалывать.
4: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: канале Радио Свобода Лайф.
1: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Я услышала, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать.
3: У меня тоже есть птички. Переполох в бюрократическом курятнике или критика исполнительной власти.
4: Чем похвастаться может Единая Россия? 25 лет у власти. Ну, например, вот топ-3 самые крутые решения.
3: Достижения.
4: Реформы, законы.
3: Две недели до выборов в Госдуму. Чем запомнится уходящий созыв Нижней Палаты Парламента?
5: Ну, я не могу вам сказать, что это выдаст секретную электоральную стратегию партии жуликов и воров.
6: Скоро 1 сентября. А это значит, что вас должно остаться 10 штук. Поэтому держите. С 1 по 10 рассчитайтесь.
7: Вы курицами быть не должны. Я скажу, что вы воробьи. Понятно?
3: Что было раньше, курица, МФЦ или критика российской исполнительной власти? Один из самых вирусных трендов в соцсетях этой недели – вступившие в силу требования властей регистрировать домашний скот и птицу, если у вас их больше 10 голов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Конечно, тащить куриц в МФЦ никто не требовал. Эксперты НИУ Высшей школы экономики вместе с неким ОНО «Диалог регионы» аж целый фактчек исследования провели. Россиян, мол, ввели в заблуждение. Это все фейки. Шутка, вышедшая из-под контроля, дошла до уровня федеральных министерств и Госдумы. А в превратностях бюрократии разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
8: А вот куры ходят. Куры.
9: Курицу на регистрацию. Именно так в последние дни выглядит российская бюрократия в социальных сетях. Россияне начали массово приносить птиц в МФЦ после того, как узнали. С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств из более 10 сельскохозяйственных животных или птиц обязаны поставить их на учет. В соцсетях сразу же появились ролики с курицами в переносках, фотографии из МФЦ и шутки о том, что теперь государству понадобится знать не только имя владельца, но и имя его несушки.
2: Я услышала, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать. Твой паспорт и на курицу прислал.
10: Я не знаю, что вам.
2: Вот придумают законы, а как бы как довести до ума. Просто с 1 сентября уже штраф. Вам ничего не говорили?
9: По мнению российских властей, это нужно для обеспечения биологической и эпизоотической опасности. В переводе на русский язык это значит выявление и предотвращение эпидемий. Заболели куры гриппом, надзорные органы выявили очаг и пресекли распространение болезни. То есть повод для всей этой истории вполне существенный.
11: Ряба куда удобно? Сейчас внесем вас в реестр и будьте свободны. Мы не можем кого-то быстрее, кого-то подольше. То есть вы видите, какая сейчас у нас очередь по-другому. Слушайте, поклюйте вон семечки, успокойтесь. Поклюйте пока, не отвлекайтесь.
9: Новые правила появились не вчера. Но именно сейчас закончился установленный для крупных личных хозяйств переходный период. Еще 5 апреля 2023 года правительство приняло то самое постановление. На тот момент ведомство сына Николая Патрушева, Дмитрия, Минсельхоз, разработало и утвердило эти правила, включая нормы по маркировке и срокам внедрения учета для птиц. Тогда чиновники были уверены, тотальный контроль нужен ради биобезопасности.
12: Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством.
9: Люди, шутку или всерьез, понесли курицу в МФЦ, потому что в официальных разъяснениях говорилось об обязательной постановке животных на учет. А дальше в соцсетях возникла вполне классическая для интернета цепочка. Если есть регистрация, значит, есть государственное учреждение. Если государственное учреждение, значит, МФЦ. А если регистрируют курицу, значит, курицу надо взять с собой.
2: Так, девочки, мальчики, кушаем и собираемся в МФЦ. Все сегодня не опаздываем, чтобы все сегодня были нарядные.
9: И некоторые, судя по видео, действительно отправились проверять эту теорию на практике. Довольно быстро выяснилось, что на самом деле не надо приносить никаких куриц в МФЦ. Россельхознадзор был вынужден отдельно объявить. В МФЦ вообще не занимаются таким учетом. Владельцу нужно обратиться в государственную ветеринарную службу. В Госдуму начали поступать обращения от граждан. Председатель Нижней палаты Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а некоторые его положения вообще отменить.
13: Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было бы предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами, после чего посмотреть, надо ли принимать такие решения.
9: После заявления Володина к истории подключилось и правительство. Теперь уже вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвитию и Россельхознадзору дополнительно оценить, как новые требования работают на практике. То есть история, которая начиналась с видео с курицей у окошка МФЦ, за несколько дней дошла до Госдумы и правительства.
14: Да, у нас в больницах все хорошо. Да, у нас со светом, с водой, с бензином все хорошо у нас. Да, до вас добрались. Вас будем на учет. Не только вы будете на учете. Воробьи будут на учете, рыба в море, сазан.
9: Российская бюрократия буквально столкнулась с российским интернетом. Сложное постановление превратилось в один простой вопрос. Куда нести курицу? Интернет дружно ответил в МФЦ. МФЦ ответил никуда. Россельхознадзор подтвердил действительно никуда.
3: А с нами в прямом эфире главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
15: Добрый день.
3: Почему вот мы с командой «Лицом к событию» вообще обратили внимание на этот тренд? Есть ощущение, что любой повод открыто покритиковать исполнительную власть за выбранный курс, он вообще на ура расходится волнами возмущений. Вот против войны быть нельзя, незаконно. Бензина нет, интернета нет. Ну, значит, будем против глупой бюрократии вокруг куриц. Ну, из той же области вот все перипетии и конфликты вокруг художественного кинофильма «Колобок», который подрезал в прокате «Человека-паука», и в том числе за это тоже отхватил некоторую порцию критики. Вот видите ли вы этот тренд, это замещение?
15: Ну да, про войну нельзя, но про куриц пока можно, поэтому давайте покритикуем власти в каком-то безопасном ключе. Я вижу еще две другие вещи, как минимум. Это тоже вижу, но есть еще два других фактора. Первый фактор заключается в том, что у нас, ну, эксперты говорят, что у нас качество законов, которые принимаются Госдумой, да и, наверное, качество отдельных постановлений правительства, по крайней мере, довольно низкая, потому что люди, которые пишут эти законы, эти приказы, они, в общем, не отвечают перед теми, кто будет их исполнять. Они отвечают перед каким-то вышестоящим начальством, они беспокоятся о своих собственных судьбах. Политика давно не конкурентная, ну и поэтому есть такой негативный отбор. То есть вот там люди, которые подчиняются Володину или выполняют приказания Путина по поводу внешней политики, они написали уже несколько лет назад это правило про регистрацию куриц, домашней птицы. Им, в принципе, плевать, как это будет выполняться. Они пошли заниматься другими важными государственными делами. Ну и накопление такого рода деятельности, оно в нормальной ситуации, в политической, оно приводит к тому, что правительство, которое от тебя хочет безумных требований и не объясняет, как их выполнять, оно уходит в отставку рано или поздно, потому что люди не согласны жить по таким правилам. С другой стороны, мне кажется, что сам вопрос про несение куриц в МФЦ связан с некоторой паранойей, пожалуй, которая в российском обществе распространяется. Очевидно, что это тоже следствие войны. Когда и понятно, что российские власти этому очень способствуют. Когда была вот эта громкая история про забой, принудительный забой скота в Сибири, государство ничего никому не объясняло, ссылалось на то, что эти данные то ли засекречены, то ли это просто какое-то якобы неопасное заболевание, вовсе не ящер. Скот забивался у фермеров в первую очередь, потому что крупные агрохолдинги чувствовали себя более уверенно со своими ветеринарными службами в этом вопросе, и больше информации имели. И люди тогда буквально из этой истории про забой скота сделали вывод о том, что чуть ли не новая коллективизация наступила. Тогда вот отбирали в 30-е годы скотину, а теперь мало того, что отбирают, так еще и убивают. И вот
3: даже более того, простите, я дополню, что там еще и были теории заговора о том, что конкретная компания-монополист таким образом пытается убрать с рынка мелких игроков, которые якобы мешают ему вот на конкретных некоторых участках страны.
15: Да, но вы знаете, вот этот заговор — это даже некоторая попытка рационализации. Мне кажется, что это скорее все-таки в первую очередь история про страх людей от того, что государство, ну, не защищает их интересы. преследует какие-то свои задачи, никому ничего не объясняет, все засекречено. И, в общем, это в первую очередь надо бояться. И страх порождает, и скрытность такая государственная порождает какие-то ожидания соответствующие. Вот кто-то узнал, что с 1 сентября действуют новые правила. А если ты не зарегистрируешь своих кур в МФЦ, то, возможно, их тоже отберут, отправят в Мираторг или в какой-то другой крупный агрохолдинг, который курятиной занимается, или забьют беспричинно, да, потому что, ну, какие могут быть штрафы, или обложат тебя новыми налогами. И вот эта история про тотальное недоверие, на самом деле, людей к чиновникам, и по понятным причинам она возникает, трансформируется в то, что возникает такая компания, куда нести кур, что нам будет, если мы не принесем, и почему вы не подумали о том, как все это должно работать.
3: К чему же тогда может привести этот, ну, по сути, подрыв такого диалога между обществом и властью, в том числе вот законодательной, учитывая, что, ну, вот этим мемом о вешеном принтере или о неместе для дискуссии, ну, вообще, это задолго до текущего созыва все это произошло уже?
15: Ну, как раз те люди, которые критикуют нынешние российские власти, они говорят не только о военных преступлениях, хотя это основная тема, но и о том, что, в принципе, этот формат бюрократии, построенный на полностью закрытой касте чиновников, которые отчитываются только дальше по вертикали перед губернатором, правительством и в конечном итоге перед диктатором, что эта каста людей просто не способна управлять страной в какой-то даже среднесрочной перспективе. Она не может реагировать на какие-то реальные проблемы. Она постоянно совершает ошибки, она некомпетентна. И она, разумеется, не пользуется доверием людей. И это, собственно, такой тупиковый путь. То есть просто буквально, если даже вынести, если вытащить вот этого слона, раз уж у нас такие зоологические недели, от косаток до куриц мы обсуждаем, да, вот верблюд еще был в процессе, как сравнение животного с чем является российская экономика, как сказал один из российских официальных экономистов верблюдом. Если вынести этого слона в виде войны из комнаты, то вообще ситуация в стране критическая даже в случае, ну, какой-то попытки нормализации. Потому что мы, конечно, ожидаем, что война рано или поздно закончится, и лучше бы это случилось пораньше. Вот. Но вот эта бюрократия, выращенная путинизмом, и которая заботится исключительно о себе, она никуда не денется.
3: Ну и к другим некоторым абсурдным, а временами и просто преступным нововведениям российских властей сегодня хочется обратиться. Ну вот если оглядываться на Конституцию и сравнивать, что там написано, и что оказалось среди законов, вот ровно две недели назад, тем более, осталось у нас до триединого дня голосования на выборах в Госдуму. И мы решили напомнить, о чем вообще, помимо прочего, запомнится этот текущий созыв Госдумы. Вот как раз сейчас проходят дебаты на федеральном телевидении, где представителям «Единой России» периодически приходится объяснять, а чего же такого важного. Важного-то они добились и за последний срок, и за все то время, что они находятся в большинстве, иногда в конституционном, в нижней палате парламента, чтобы избиратель их снова поддержал. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
16: Три крутых закона, которые улучшили положение граждан, социально-экономически помогли бы. Да, боролись с бедностью.
17: Значит, налоговая система.
16: Это что за закон?
17: Это все поправки в налоговый кодекс, которые были...
16: Увеличение НДС, например, до 20%.
17: Значит, увеличение НДС...
16: Это людям помогло?
17: Конечно, это помогло стране.
18: Борющийся за место в Госдуме от КПРФ Николай Бондаренко поспорил с действующим депутатом Петром Толстым. Среди главных достижений депутатов текущего созыва единорос Толстой также отметил доступное здравоохранение и закон о переводе всех вывесок на русский язык.
16: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
17: Мы перестали ощущать себя как колония.
16: А я спросил.
17: Когда вот эта гадюкина вилла...
18: Последний закон стал резонансным среди российских предпринимателей. Многим из них пришлось тратить деньги на смену вывесок. Предпринимательницы из Златоуста отделались малой кровью.
19: Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. Мэм вышел из-под контроля, и мы решили – просто переставим буквы. Что получилось? Олег. Монтаж обошелся в 5000 рублей. Теперь прямо напротив железнодорожного вокзала города Златоуста есть милая кофейня с сердечками и новым именем.
18: Текущий созыв Госдумы за 5 лет принял ряд громких законов. При нем началось полномасштабное вторжение в Украину, и спешно депутаты приняли законы о так называемых фейках и дискредитации армии. Законы уже более 4 лет широко используют для политических репрессий против несогласных. Также Госдума успела вывести российское образование из Болонской системы и обязала студентов-медиков отрабатывать учебу в бюджетных учреждениях до 3 лет после выпуска из вузов. А для молодых людей призывного возраста Дума приняла закон о круглогодичном призыве в армию. Депутаты запретили ЛГБТ-пропаганду среди людей всех возрастов, а также взялись за наркотики и бездетность. В результате граждан судят за отношение к несуществующему движению ЛГБТ, а из музыки, фильмов и книг, в том числе классических, начали пропадать малейшие намеки на использование наркотических веществ и принадлежность к ЛГБТК. Также новые законы усложнили жизнь людям, приезжающим в Россию на работу. Власти ужесточили контроль за пребыванием иностранцев, ввели ограничения в вопросах легализации, узаконили слежку за мигрантами в Москве и Подмосковье, но запретили высылать из страны тех, кто заключил контракт с Минобороны.
20: А это у тебя талисман? Лайка талисман?
21: Да.
20: И крестик. Ты православный христианин? Православный?
21: Да.
18: Также депутаты запретили россиянам транспереход, регистрироваться на российских сайтах через иностранную почту, умышленно искать экстремистские материалы в интернете, рекламировать свои услуги в западных соцсетях, пользоваться телефонами во время уроков в школах и неправильно обращаться с навозом. Также депутаты проголосовали за запрет на усыновление российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. В начале сентября журналисты «Новой газеты Европа» подсчитали, как депутаты Госдумы голосовали за 30 законов, репрессивных и провоенных, по мнению редакции. 2/3 из них были приняты без единого голоса против.
3: Справедливости ради, в законе о защите русского языка прописано, что компания может держать вывеску на английском и даже не заменять ее, если она дублирует зарегистрированный товарный знак. Но я лично знаю примеры того, как некоторым российским предпринимателям приходилось отбивать претензии Роспотребнадзора за вывески на английском с зарегистрированным товарным знаком. Ну, то есть, как будто отдельные чиновники сами узнали о новой норме, о новом законе из ТикТока и не особо вдавались в текст оригинала. Ну и господин Толстой, вот который Петр, на тех дебатах 1 сентября, он, отстаивая традиционные ценности и великий русский язык, ссылался на богатую литературную традицию, которую ни в коем случае невозможно предать анафеме. По этому случаю не могу не процитировать другого Толстого, который Лев Николаевич. «Non, je vous préviens que si vous ne nous dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de parler, tout l'infamie, tout l'entrocide de cet antichrist, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami». Что в переводе означает: «Нет, я вам вперед говорю, если вы не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, я вас больше не знаю, вы уже не друг мой». «Война и мир», том 1, часть 1, первый абзац. Вырываю из контекста, возможно, не очень корректно прочитал по-французски, со школы уже подзабыл. Но не могу удержаться. Тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот это исследование ваших коллег об отсутствии голосов против со стороны тех, кто принимал участие в законотворчестве последних 5 лет. Что это говорит об уходящем составе Госдумы и его общей эффективности? И станет ли это, на ваш взгляд, постоянной практикой для следующего созыва?
15: Ну, там же есть очень понятная разбивка. Ключевой вопрос, кто вносит законопроект. Законопроекты, которые вносятся президентом, рассматриваются мгновенно, принимаются на 100%, все голосуют за. Правительственные законопроекты примерно такой же путь проходят, но чуть медленнее. Они, видимо, в очереди застревают там в каком-то узком месте Володинской Государственной Думы. Ну и дальше есть группа влиятельных депутатов, которые тоже, в общем, хотя и от своего лица это вносят, но, в общем, делают это, понятно, с согласия профильных ведомств и администрации президента, и, возможно, силовиков. Говорит это о том, что та картина реальности, где в России есть разные партии, она просто не соответствует действительности, что по 97% важнейших тем для Российской Федерации эти партии голосуют абсолютно идентично. Это вопросы, связанные с войной, вопросы, связанные с репрессиями. По отдельным там вопросам про социальную политику КПРФ может себе позволить проголосовать по-другому, возможно, еще тоже находя для себя каких-то союзников, но это, в общем, не играет на существенной роли, потому что все равно там бюджеты принимаются, правительство может делать то, что оно хочет, и самое главное, что репрессивный курс и курс на внешнюю агрессию продолжается. При этом нам вот говорят, что сейчас в России будут некоторые выборы, и ты сможешь выбрать для себя партию, которая тебе больше нравится, намекая на то, что все-таки в КПРФ есть отдельные оппозиционные депутаты, более независимые. Если они будут допущены к выборам типа Бондаренко, то не факт, что это случится. В «Новых людях» тоже есть люди, тоже депутаты есть, которые, по крайней мере, голосовали ногами и не участвовали в принятии нескольких самых зверских репрессивных законопроектов, как закон о лишенцах, например, который был принят последним или одним из последних восьмым составом Государственной Думы. Там вот бывшая мэр Якутска, она просто не пришла на это заседание, ну, наверное, занята была. Вот. А в целом это означает с политической точки зрения, что парламент не выполняет в России свои функции базовые, не представляет интересы российских граждан. Не может быть такой ситуации, когда в стране 65% людей в течение года уже хотят прекращения войны, по сути, на любых условиях, и их не представляет в парламенте, в том, что так называется, ни одного депутата. Это просто разная вселенная. Парламент живет в своей собственной реальности, служит интересам государства, а не интересам людей, которые формально депутатов избирают. И я уверен, что 9-й созыв Государственной Думы, он будет еще, если, ну, поскольку война продолжается, и тренд на репрессии продолжается, и депутаты тоже, как и другие граждане России, думают про свою безопасность, про свои сбережения, свою недвижимость, свои семьи. Если ты идешь в эту Государственную Думу как официальный кандидат, если ты согласен с войной или готов, по крайней мере, молчать по этому поводу, то дальше тебя вот загоняют в такую депутатскую казарму, в которой постепенно становится все меньше просто воздуха, потому что там, в общем, пахнет совсем не парламентской дискуссией.
3: Тогда резонный вопрос возникает, если бы, допустим, партия «Яблоко», которая единственная выступала, да и выступает все еще против войны, если бы она осталась в бюллетене на федеральном уровне, что было бы с ее представителями в этой самой депутатской казарме?
15: Ну, у нас законодательство формально защищает кандидатов от разных репрессий со стороны государства, хотя, как мы видим сейчас, это, в общем, не мешает уже зарегистрированных кандидатов снимать по административным статьям за экстремизм, за изображение какой-нибудь якобы экстремистской символики из прошлых лет. Если бы мы могли себе представить, что депутаты от «Яблока» попали бы в Государственную Думу, на них можно было бы обрушить весь такой внеюридический аппарат репрессивный, который сложился за последние дни, за последние годы, простите, потому что, ну, посмотрите, фракции «Яблока» были в законодательных собраниях вплоть до последнего времени. В Петербурге была очень яркая фракция «Яблоко». Борис Вишневский, человек, который прошел через все испытания на тех выборах и победил всех своих двойников, он был просто вынужден сложить полномочия депутата в Петербурге, потому что его в один из вечеров пятницы, вот примерно как сегодня, как раз его объявили просто иноагентом, и выяснилось, что это несовместимо с деятельностью депутата. Для этого не нужно ни решение суда, ни мнение избирателей, тем более. Поэтому фракцию «Яблоко», если бы даже власти пошли бы на такой риск, как, ну, все-таки, да, допуск их до выборов, и тем более такие итоги официальные, которые давали им шансы на эти места, их можно было бы по одному оттуда вычищать достаточно быстро. Другое дело, что в процессе было много внимания со стороны людей к этому привлечено. Так же, как в первые там недели кампании «Яблоко», вдруг выяснилось, что в России есть буквально миллионы молодых людей, по крайней мере, в интернете, которые готовы обсуждать всерьез лозунг «За мир и свободу», что это, в общем, популярная тема, гораздо более

0: лег в основу уголовного дела только сейчас. Поддержать Маньяву к суду пришли по меньшей мере 200 человек. А вот что сама Маньява рассказала о попытках следствия надавить на нее.
1: А как допрос вчера проходил?
2: Мне очень долго, много часов уговаривали, чтобы я вину признала. Говорили там, что надо ее признать. Почему-то вот очень важно именно, чтобы этот подсудимый, или как он там называется, сказал, что он чувствует вину.
3: А почему вина? Чувствую,
2: что я против войны, что я не чувствую вину. Мне хочется, чтобы война скорее закончилась.
3: Было страшно?
2: Ну нет, страшно.
0: За пост в телеграм-канале Лидии Маньяве грозит до 10 лет лишения свободы. Кирилл, ваши мысли по поводу этого уголовного дела я хотел спросить. И вот, казалось бы, ну хотя бы даже с позиции такой прагматической, 2 недели до выборов, Дом с маяком, ну, ультрауважаемая организация, как и его глава, почему это происходит именно сейчас, когда, ну, с плохими новостями обычно российские власти в этот предвыборный период стараются не отсвечивать?
4: Власти идут под, на эти выборы под лозунгом о том, что война – это плохо, то есть, наоборот, война – это хорошо, а те, кто против, да, это плохие люди и предатели. И поскольку очевидно, что, ну, заметная часть общества не готова согласиться с такой логикой, то нужно пугать людей, нужно показывать, что вне зависимости от каких-то ваших заслуг перед реальными людьми вы можете стать жертвой этой машины. Это террор политический в классическом смысле слова. Конкретно в случае с Маньявой, это, я думаю, одна из самых... Ну, это такая, в общем, это невероятно трагическая сцена, и я думаю, что она даже в какой-то учебник честной российской истории в будущем войдет, потому что к зданию суда, где Маньяву судили и там обсуждали, нужно ли ее отправлять в следственный изолятор, по этому страшному государственному преступлению, буквально за фразу «Уже год в Украине гибнут невинные люди», которую она написала на годовщину войны в 23-м году. Ну вот они действительно гибнут, действительно невинные, что тут поделаешь, она не отказывается от этих слов. Так вот, к зданию суда ее пришли поддержать родители с тяжело больными неизлечимыми детьми, многие из них в инвалидных колясках. И эта сцена просто настолько ошеломляюще просто красноречила о том, говорит о том, что из себя представляет современное российское государство. Оно не в состоянии помочь тяжело больным детям, но оно в состоянии наказать того человека, который в нынешних условиях, помогая этим детям, просто сохранил какие-то базовые гуманистические установки.
0: Ну и постепенно уже подводя итоги нашего с вами разговора, хочу спросить так вот, так сказать, в общем, вот как война, на ваш взгляд, изменила российский парламент? Какие ключевые моменты вы бы отметили?
4: В войне, то есть парламент превратился в казарму. Это, конечно, началось до 8-го состава, но это вот у нас полный цикл. Парламент предыдущий собирался еще в относительно мирное время в 21-м году. Этот парламент проработал в течение всего вторжения. И мы видим, что целые блоки тем, связанных с решениями Путина, оказались абсолютно табуированными. Это произошло, я думаю, как раз вот к 8-му созыву Госдумы. Это окончательно стало такой новой нормой, когда просто депутаты могут говорить, там, не знаю, о курицах, о том, что там трава зеленая, иногда даже высказываться по поводу блокировок в интернете, как новые люди. Но они, в принципе, не их ума дело, что такое государственная политика, куда страну ведет Владимир Путин, когда эта война закончится. Эти вещи абсолютно недопустимы. И это признание депутатов своего, ну, подчиненного положения. Они слуги диктатора, который не имеет никакой политической воли.
0: Кирилл, я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был сегодня с нами в прямом эфире. Ну и мы говорили, грубо говоря, если прям вот совсем пересказывать, как в 2 клика дойти от истории с курятником до Государственной Думы. Подводили его частично уже итоги этого созыва. Он, по сути, уже сложил полномочия, но пока еще формально остаются в статусе своем депутаты. Некоторые из них, к сожалению, или к счастью, наверняка будут переизбраны уже в ближайшие 2 недели. Досрочное голосование в ближайшее время уже начнется, и мы обязательно за этим будем очень внимательно следить. Ну и ключевые, пожалуй, достижения Госдумы, вот по словам нашего собеседника, это депутатская казарма. Ну и сами депутаты отмечали так называемую защиту суверенитета как свою основную функцию и традиционных ценностей. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
10: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
11: Оскар в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Карасковой.
9: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
12: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» – фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
13: Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
9: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Sundance», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
14: Но получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
15: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
16: демилитаризации.
15: По демилитаризации и физикации.
14: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям, у них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
3: Ну, какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
14: Финансовая
3: мотивация. Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
14: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
3: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Кто-то думает, что никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Уж лучше это сейчас скажем, чтобы потом...
14: Насколько вообще ты снимал...
3: 2 года.
14: Когда ты уже именно работал над фильмом?
3: С самого начала войны я снимал.
14: С 22-го до 24-го?
3: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ? Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит то, что ты показываешь жизнь во всех штатах. И мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш»? Может быть мы не будем упоминать название этого города? Потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране. Идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Я бы... Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч, говорит. Павел Ильич, я вас поздравляю. Теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
14: Он позвонил?
3: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
14: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Из-за мама знала, что ты снимаешь?
3: Не знаю.
14: Ты внутри говорил в фильме, что ты снимаешь для BBC.
3: Ну.
14: Это для детей?
3: Там был такой, что и взрослые тоже, и был даже такой, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Говорю, для BBC. Хотите привет передать? Говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
14: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе, окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
3: Не проводить разговор о важном?
14: Например.
3: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот вообще что прочитала. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
14: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
3: Было дело.
14: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
3: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, ну, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол. сожалению большому.
14: Просто я пойми мой вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
3: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей. Не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации, и нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
14: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
3: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион. На Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я задумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти русские диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
14: То есть ты ехал из Карабаша куда?
3: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
14: Все было в порядке. Вопросов не было.
3: У меня вопросы были, конечно, больше.
14: Так.
3: Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Mm-hmm. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
14: Ты боялся?
3: Боялся. Чтобы они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. А хрена вот это все. Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал. Они ничего, ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
14: Это летом было?
3: Было летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это, ну, типа, питание плюс, да?
14: Там, в самолете.
3: Да, в самолете. Было много свободных мест, я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю, как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку, она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
14: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые?
3: Угу.
14: Ты был за границей до этого когда-то?
3: Не, я даже в больших аэропортах не был никогда. Ну, Москва считается большой аэропорт. Ну, вот в таких, как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось. И это было так страшно, я больше не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот, и мы стали оформлять, как это называется, шенген?
14: Да.
3: Да, мы стали оформлять шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
14: 500 человек в год.
3: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля говорит мне, по-русски, мы вас не впустим. Разворачивайтесь, заберите свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул? В Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит, мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставил.
14: Ты тут прожил сколько уже? 1.5 года?
3: Угу.
14: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Что тебе больше
3: всего нравится? Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое, не то что удивление, что ли, но это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким, и тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете, присядете, простите. В общем, вот, интересно, это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе, нет, там такого не дождешься ни от кого.
9: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
14: У тебя есть какой-то город, который тебе больше всех понравился? Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
3: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательности. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине было 4 часа. Показ фильма Q&A, дорога до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
14: А по Карабашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
3: Снится. Иногда, не всегда снится.
14: Что во снах, что ты видишь?
3: Да разное.
14: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России. И я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
3: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира. 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны. И школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом, при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, как пойдем покурим. В общем, вот, ну, разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось, то, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде. А земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Посмотреть, к чему это такое.
14: То есть ты сегодня маму видел во сне?
3: Слышал.
14: Слышал?
3: Да.
14: А ты по маме скучаешь сейчас?
3: Конечно.
14: Вы созваниваетесь?
3: Да.
14: Как это сейчас работает?
3: Слушай, пока я тебе не буду на это просто отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация, сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
14: Что делать?
3: Ничего не делать. Пускай отказывается. Я думаю, что они там так-то скажут. Мы должны вас как бы опросить. Знаете, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Кажется, так это все пройдет. Вот. Но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезаете. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Инстаграм, Фейсбук, это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
14: Ты помнишь, когда ты в последний раз увидел маму?
3: Да. Перед отъездом. Я весь день с ней провел.
14: Какое число?
3: Не помню число. Летом.
14: 24-го?
3: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
14: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг.
3: Угу.
14: У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые ты мог бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
3: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
14: Хармс.
3: Даниил Хармс, да.
14: И все.
3: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно так, Хармс, это просто какой-то ужас. Мы посетили... В Лос-Анджелесе меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? А я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс, Даниила. Это чудо.
14: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически, ты хотел бы вернуться?
3: Хотел бы. Почему нет? Слушай, нас так много уехало. Мы что же, сейчас тут все останемся. А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
14: Почему?
3: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно. И говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
14: Ты веришь, что это возможно вообще?
3: Возможно. Возможно. И невозможно, и возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Но я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что там, ха-ха. Вот, и нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки. И просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, Мы должны показать, вот как это на самом деле. Вот оно что. Вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. Именно нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию, снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много, много людей. А если вы здесь и останетесь? Ну, мы пригрелись, тут нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Да. Я за вами лично займу. Что-то вот вы засиделись, товарищи. Собираемся. Ну, я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
14: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
3: Думаю, да. Думаю, да.
9: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях, на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе, по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
16: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
9: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
16: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
9: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
15: Так на то се мне аси грозно тяжко відповідати.
16: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать 2 детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
15: Нескутечно небезпечна.
9: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карского рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. Слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: грани времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
2: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми карусельными арестами. Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным медиазоны, в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5000-ю купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане и снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур в Чечне отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
1: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
4: Давай к нам!
3: Давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
5: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
3: За акции и публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт-Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
6: Ну и все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
3: Флорес получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые и так есть в открытом доступе.
6: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит? После мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
3: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
6: В будущем, все последующие годы, это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге
7: что,
6: было.
7: Так, у кого-то на да. Что?
3: Летом 2025 года, как говорит Флорес, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорес, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорес, финансируется Невзлиным. Флорес далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за подачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марина.
1: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
4: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному Богу известно. Вот, и совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
1: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
4: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
1: Что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
4: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... Значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, ну вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, Вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови, говорит Флорес. Да, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда, ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ, вот сплю и вижу, ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно, практически никогда, ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
1: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя, или что?
4: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители, и они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секретный носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
1: То есть сейчас это фактически само... Флорес себя под статью подвела?
4: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете, потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
1: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
4: Все зависит очень от того, что вы называете «в ладах с самим собой». С моей точки зрения, и, в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот, и обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки вам, вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
1: И в заключение, пожалуй, скажите, можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
4: Я вот здесь хочу, и, Марьяна, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут. Он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться, мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
1: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб просмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
3: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется.

0: ту школу с баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
1: Ранее издание «История и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так, Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс, и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
2: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
3: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
1: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации», вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
5: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращает количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как-то понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. И его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса, и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его

0: ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднеспециальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, да, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много, в законе образования вообще масса всего написано, но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднеспециальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, строгих нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действием предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в вуз, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, о которой они даже и не думали.
2: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность нуждается все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
2: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну, вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования. Там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да, а другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
1: Больше сталеваров.
2: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди? Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
2: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневров с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
2: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических и социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель. Еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить? Зачем? Почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называются эти академические свободы для студентов. Прежде всего, возможность выбора. Возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек. Возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпаловые. Ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты вытянул, так сказать, таким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. То есть очень механистское, я бы сказал, до гумбольдтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
1: века. А в России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
2: это
1: понимание.
2: Это, безусловно, прогрессирует. Но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это тут как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
3: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руками. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии. И на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
4: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославской области, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошенные владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялось. Все это доставлено в нашу лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
3: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день Ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4. Мультикан 8, 20 и 21 серии, и Мультикан 6, 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнение признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
5: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
3: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. В Ветбиохиме говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных 3-х лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни АУЕСКИ. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
6: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государство, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, а после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель, а какое-то время вообще молчали, до сих пор нет реестра никакого единого.
6: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 000 доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
6: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя, потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь ауэски, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу, все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл у кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
6: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура, после того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом. По идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Угу. Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 4 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Обвиняемый в так называемых фейках про российскую армию главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Маняви в качестве меры пресечения выбран запрет определенных действий. Кто будет расплачиваться за принятие российскими предприятиями мер безопасности против ударов украинских дронов? Дональд Трамп заявляет, что США могут пересмотреть свою позицию в отношении государственной принадлежности Фолклендских островов. Также сегодня.
10: Да вот я только что читаю, президент России Путин с 1 сентября, что после того, что перешел под контроль российских войск. Юморист из Кремля какой-то, наверное.
9: Владимир Путин утверждал, что российская армия захватила город Светогорск в Донбассе. Корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии там побывал и пообщался с жителями Светогорска.
11: Внутри поддержку, как везде кричали.
12: Да, в автозаке слышала, и в суде тоже, в зале суда слышно. Да. Так что кричите автозаком, там внутри все слышно. И видно даже немножко было.
9: Это запись момента, когда обвиняемая по статье о так называемых фейках про российскую армию глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Маниава вышла из здания суда после избрания ей меры пресечения. Очень рад, что ошибся со своим прогнозом во вчерашнем выпуске, предсказывая, что Маниаву поместят под стражу. Суд вчера вечером выбрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Маниава поблагодарила десятки людей, в том числе матерей с детьми, которые опекают ее фонд, пришедших ее поддержать, рассказала, что следователи уговаривали ее признать вину, но она этого не сделала, и вновь заявила, что хочет, чтобы война скорее закончилась. Адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков, в свою очередь, подтвердил, что дело против его подзащитной связано с ее постом в первую годовщину начала войны, отметил, что свидетелей по этому делу пока нет. По словам Бирюкова, все еще впереди.
13: Запрет определенных действий включает запрет покидать место проживания с 8 вечера до 8 утра, запрет на общение со свидетелями по делу и запрет на использование телекоммуникационной сети интернет. Следствие будет продолжаться. Вот это только начало. Это только второй день со дня возбуждения уголовного дела. Поэтому дело только начинается. И впереди, в общем, нас ждет много работы. Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост Лидии Маниавы от 24 февраля 2023 года. Оперативные сотрудники смотрят социальные сети известных и неизвестных граждан и выявляют и фиксируют то, что с их точки зрения может составлять административное или уголовное преступление. Свидетелей по делу пока нет. Но с ними общение запрещено.
9: Это был адвокат Лиды Мнявы Михаил Бирюков. Война в Украине, между тем, продолжается, причем буквально во вторник, 1 сентября, после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, Владимир Путин, общаясь с журналистами, подробно рассказывал, правда, часто заглядывая в бумажку, о военных успехах российских войск в Донбассе, захвате ряда населенных пунктов, в том числе города Светогорск в Донецкой области. Этот город Путин упомянул отдельно. На следующий день после этого выступления в Светогорске побывал фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Присутствия армии России там он не нашел и в самом центре Светогорска записал интервью с главой городской военной администрации Владимиром Рыбалкиным. Вот что Рыбалкин в частности сказал.
14: Мы находимся в центре места Светогорска.
9: Мы находимся в центре Светогорска, это улица Ивана Мазепы, где украинское небо, украинская священная земля, по городу висят украинские флаги, и работает военная администрация, Светогорский городской совет, внедряющий государственную политику во всех населенных пунктах Светогорской общины. Та ерунда, которую сейчас распространяют российские СМИ, в том числе и Путин, относительно оккупации города Светогорска, является исключительно брехней. Ну, в принципе, как и все сталкиваются с этой брехней, которую там постоянно внедряют российские СМИ.
14: Проводят российские СМИ.
9: Это был глава городской военной администрации города Светогорск в Донецкой области Владимир Рыбалкин. Над заявлением Путина о захвате Светогорска посмеялся еще один герой репортажа Сергея Горбатенко, посетитель местного магазина.
10: Да вот я только что читаю, президент России Путин 1 сентября, после того, что перешел под контроль российских войск. Юморист из Кремля какой-то, наверное.
15: Что вы скажете?
10: Да ну скажу, что события они постоянно брешут, Или ему не доносят, я не знаю. Ну вот так.
9: Это был житель города Светогорск в Донбассе. Россия продолжает обстреливать украинские регионы. Среди прочих объектов удар боевым дроном был нанесен вчера по заводу по производству Кока-Колы в Украине. Владимир Зеленский особо отметил этот факт в своем вчерашнем видеообращении, подчеркнув, что Украина асимметрично будет отвечать на эти удары. Сегодня россияне своим дроном ударили по заводу Кока-Кола. Уже Кока-Кола для них такой враг, что они ее сжигают своими шахедами. Четкий российский сигнал Америки. Россияне не могут не знать, что это американское предприятие. Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение с территории Саратовского региона. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Последние его слова про Саратовскую область можно рассматривать как подтверждение того, что именно украинские спецслужбы организовали вчерашнее покушение на офицера Воздушно-космических сил России в городе Энгельс в Саратовской области. Он тяжело ранен. Ряд телеграм-каналов пишут, что пострадавший это генерал-майор Николай Варпахович, командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС. Главное управление разведки Министерства обороны Украины называет Варпаховича одним из российских командиров, ответственных за ракетные удары стратегической авиации по украинским городам. По версии украинских следственных органов, возбудивших против генерала уголовное дело, 8 июля 2024 года именно Николай Варпахович отдал приказ нанести ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Ахмаддет» в Киеве. Многих, конечно, интересует, как будет осуществляться угроза Владимира Зеленского закрыть небо России. Пока только одна иностранная авиакомпания, Tanzanian Air, отказалась от полетов в Москву из-за предупреждений Киева о дроновой опасности. Рейсы в крупнейших аэропортах России из-за появления дронов отменяются регулярно, но каких-либо особых сбоев в их работе после заявления Зеленского не наблюдалось. Некоторые военные эксперты предполагают, что Украина намерена осуществить планировавшуюся операцию, суть которой — запуск многочисленных дронов без боевой части, работающих совершенно автономно с использованием технологии искусственного интеллекта. О такой операции под названием «МНДМС» упоминал в одном из недавних интервью теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.
15: Я просто всех угостил M&M's и сказал, что этот проект не об операции конкретно, а о проекте автономных дронов, которые будут летать. Поэтому назовем ее M&M's. Это дешевые за 3-5 тысяч долларов дроны, полностью автономные, без связи. У них будут ИИ-модули, у них будут технологии привязки к карте. Они будут без связи вообще лететь. Против них не сможет работать РЭБ. Они автономно будут искать цели и поражать их.
16: Цели вражати цели.
9: Это был бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Один из своих ответных ударов ВСУ нанесли минувшей ночью по нефтебазе в Сочи. Там возник сильный пожар. Как пишет телеграм-канал «Астра», под удар попала база «Роснефть» «Кубаннефтепродукт» в Адлерском районе. Напомню, что Владимир Путин совсем недавно подписал указ о введении внешнего управления на российских предприятиях, которые не принимают должных мер для защиты от атак дронов. Вчера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и ранее в Бишкеке Владимир Путин отрицал, что речь идет о национализации этих предприятий. Он также признал, что представители бизнеса интересовались у него, почему именно они должны заниматься вопросами безопасности, если у России есть армия и специальные службы. Но Путин, по его словам, их переубедил.
17: Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Ну, нанес ущерб? Нанес. А почему? Да в том числе и прежде всего потому, что они не были защищены. И наша компания, к сожалению, я с ними встречался неоднократно, и по отдельности, и вместе. Говорят, ну это же вот обязанности там, правоохранительных органов, армии и прочее. Но когда поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться.
9: Это был Владимир Путин, при этом министр энергетики России Александр Новак отрицал, что вложенные в обеспечение безопасности предприятий, прежде всего НПЗ, миллиарды рублей, приведут к повышению цен на бензин в России. Вот как Новак ответил на вопрос, за чей счет будут приниматься меры безопасности – потребителей, самих предприятий или, может быть, за счет государственных дотаций.
18: Нет, это не будет отражаться. Это компании делают за свой счет. Что касается цен на автозаправочных станциях для вертикально интегрированных компаний, они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут на уровне примерно инфляции.
19: А защита это она в чем проявляется? Ставятся какие-то системы ПВО, мобильные группы нанимаются? Как это выглядит?
18: Мы не будем подробности говорить, поскольку это достаточно щепетильная информация. Но в целом есть пассивная защита, есть активная защита. Пассивная связана с созданием определенных инженерных сооружений, которые не позволяют атаковать основное оборудование. Соответствующие рекомендации до компании доведены. Минэнерго их разработала. Сейчас компания активно этим занимается. Они и ранее этим занимались, но модель угроз меняется, поэтому сегодня это более там, серьезная система.
9: Это был министр энергетики России Александр Новак. Вы слушаете «Время свободы». Радио «Свобода» и расследовательский проект «Система» выяснили, что Центр экспериментальной физиологии, который строился с 2021 по 2025 год на острове посреди Вышневолодского водохранилища и занимающийся, по данным Украины, разработками в области биологического оружия, возглавляет военный. Его имя Владимир Максимов, он выходец из 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России. Этот институт, по данным западных разведок, продолжает начатое еще в советское время исследование боевого применения бактерий и вирусов. Подробнее расследование представит один из его авторов, журналист Русской службы радио «Свобода» Марк Крутов.
20: Мы стали смотреть, кто возглавляет этот загадочный центр экспериментальной физиологии, про который почти ничего не известно. Его страничка, посвященная ему на сайте ФМБА, отсутствует, но вернее она есть, находится в разработке. И мы увидели, что директором этого центра является человек, которого зовут Владимир Максимов. Нигде, естественно, не говорилось о том, что он военный или бывший военный. Вообще он выглядит на всех фотографиях как абсолютно гражданское лицо. Умудренный сединой мужчина в гражданском. Он ездит по всем окрестным вузам региона, в Новгородскую, в Тверскую область, встречается со студентами, выпускниками, вероятно, рекрутирует таким образом юных талантов. Но потом мы заметили, что человек с таким же именем и фамилией, в общем, довольно распространенное имя и фамилия, и отчество тоже у него довольно распространенное, 20 лет назад еще возглавлял другую организацию, о которой мы уже делали расследование несколько лет назад. Это закрытый военный городок Сергиев Посад 6. Он же называется «Поселок Вакцина» под Сергиевым Посадом. И сейчас это часть 48-го научно-исследовательского института Минобороны, который находится под американскими санкциями именно за то, что, по мнению американской разведки, он имеет отношение к продолжению работы над биологическим оружием, которые велись в Советском Союзе. Хотя Россия утверждает, что она никаких таких работ не ведет. Она фигурант всех конвенций, подписанных ею о запрещении биологического оружия. Но вот, тем не менее, этот военный институт попал под санкции именно с такими подозрениями, а Максимов его возглавлял примерно 20 лет назад, в конце 90-х, в начале 2000-х. Но мы не были уверены до конца, что это тот же самый человек. Владимиров Максимов очень много. И стали пытаться найти фотографии Максимова, того, который возглавлял вот этот секретный институт Минобороны под Сергиевым Посадом. Это оказалось непросто, этих фотографий просто нету. Но в итоге мы случайно нашли, можно сказать, одну его фотографию, сделанную в те годы в Сергиевом Посаде, где он присутствовал на заседании городской администрации. Ее просто сделал как иллюстративное фото местный фотограф известный, который снимал всю жизнь в этом городе. Ну, естественно, там так хорошо сделан снимок, что не остается сомнений, что вот этот Максимов 20 лет назад в Сергиевом Посаде и Максимов, который сейчас возглавляет вот этот Центр экспериментальной физиологии на острове Лисси, что это один и тот же человек. И стало понятно, да, что это выходец из Минобороны. Потом увидели, что заместитель его, Бондарев, тоже раньше работал в 48-м научно-исследовательском институте, но не все Сергиевом Посаде, а он возглавлял филиал в Кирове, который занимался не вирусами, а бактериологическими исследованиями. И тоже у западных специалистов этот филиал в Кирове вызывает большие подозрения, занимается он исключительно гражданской деятельностью. Тут обращает на себя внимание, что вот все эти таинственные секретные места, Сергиев Посад, остров Лисий и еще несколько, они начали активно реконструироваться, расширяться, а в случае с островом Лисий вовсе просто построены с нуля фактически совсем незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину в конце 2021 года. И хотя можно, конечно, предположить, что это связано с эпидемией ковида, но, с другой стороны, она уже тогда шла на спад. Дело в том, что все эти военные институты как бы участвовали формально в разработке российской вакцины от ковида. Но вот такое совпадение. И есть еще другие факторы, которые указывают на стратегическую важность этих лабораторий. Это то, что они внесены в список стратегических предприятий в рамках ФМБА. Россия использовала боевые химические вещества для того, чтобы отравить Навального, других оппонентов Кремля, там, Сергея Скрипаля, и поэтому мы узнали, кто занимается в России разработкой, производством, модернизацией программы химического оружия, потому что они его решили применить. Пока Россия не применяла биологическое оружие на поле боя, что называется, и я очень надеюсь, что мы никогда этого не увидим, но сейчас, если бы это, не дай бог, случилось, я думаю, что следы бы нас привели как раз вот в эти все институты в Сергиевом Посаде, на острове Лисий, в Кирове, в Санкт-Петербурге, институт гигиены, который тоже связан с Федеральным медико-биологическим агентством и вместе с этим связан с отравлением Навального.
9: Это был журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Подробное расследование «Радио Свобода» и проекта «Система» опубликовано на нашем сайте в интернете под заголовком «Биологи в военной форме. Кто изучает вирусы на секретном острове?». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 4 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Служба безопасности Украины, СБУ, заявила, что раскрыла контакты заместителя командира русского добровольческого корпуса РДК с Федеральной службой безопасности России. Он, как утверждает СБУ, должен был подготовить покушение против одного из лидеров российского оппозиционного движения в День независимости Украины в августе, а также, еще одна цитата, получил задачу на ликвидацию и военных сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение. СБУ не назвал имени вот этого военного РДК, фигурирующего в деле, но обстоятельства и детали указывают на заместителя командира этого подразделения по боевой работе Степана Каплунова. Сообщение СБУ, распространенное вчера, было сопровождено видеозаписью, на которой человек в очках говорит, что на него, цитата, вышло лицо с территории Российской Федерации, которое действовало в интересах ФСБ с целью вербовки меня для совершения активных действий по ликвидации бойцов сил обороны Украины и других лиц. Конец цитаты. Украинские средства массовой информации в один голос отмечают, что признание на кадрах СБУ делает Каплунов. Сам Каплунов заявил, что был похищен агентами СБУ 23 августа, что показания о сотрудничестве с ФСБ он дал под давлением и что целью всей операции была дискредитация высокопоставленных сотрудников спецслужб Украины.
16: Яков Степан Григорьевич был бандитски похищен сотрудниками СБУ 23 августа. По нашей информации, первые трое суток со мной работал непосредственно генерал Поклад. Путем физического и психологического давления с моей помощью они пытались дискредитировать зама командира спецподразделения Тимура Дмитрия Иванова и непосредственно Кирилла Алексеевича Буданова для того, чтобы прилепить сотрудничество с ФСБ. Также в мое отсутствие у нас есть видео о том, что сотрудники СБУ пытались проникнуть в мое жилище и подкинуть неизвестные вещи. Заходили с большими спортивными сумками. Наша сторона обратилась в ДБР, чтобы разобраться с данной ситуацией.
9: Это был заместитель командира русского добровольческого корпуса Степан Каплунов. РДК воюет на стороне ВСУ против России и входит в состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В четверг это управление заявило, не приводя деталей, что фиксирует целенаправленную кампанию дезинформации, направленную на дискредитацию военной разведки и боевых подразделений ГУР. Утром 2 сентября стало известно о перестрелке в Днепровском районе Киева между сотрудниками СБУ и ГУР. Украинская правда писала, что в результате этой перестрелки были ранены 3 сотрудника управления разведки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал совершенно позорной ситуацией конфликт между отдельными подразделениями СБУ и ГУР. Зеленский отметил, что примет по этому поводу кадровые решения. Вы слушаете «Время свободы». Министерство финансов России после длительного перерыва вернулось на долговой рынок, разместив облигации с плавающим купонным доходом сразу на 1 триллион рублей по номиналу. Основными покупателями стали крупные банки, которые фактически выступили посредниками между федеральным бюджетом и эмиссионным центром. В том, идет ли речь фактически о включении печатного станка, разбирался экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
21: 2 сентября Министерство финансов после вынужденной паузы, которая формально длилась с 20 июля, а фактически с конца июня, вернулось на рынок госдолга. На состоявшемся аукционе были проданы облигации федерального займа с плавающим купонным доходом и погашением в июле 2042 года. По номиналу было продано облигации ровно на 1 триллион рублей. Фактическая выручка составила чуть меньше 939 миллиардов. Большинство участников рынка уверено, что аукцион проводился по предварительной договоренности с крупными банками, которые и стали основными покупателями выпуска. Крупные сделки от 10 миллиардов рублей закрыли 93% размещения. А теперь о том, что дает повод говорить о печатном станке. По закону Банк России, который, среди прочего, является эмиссионным центром, то есть, грубо говоря, печатает деньги, запрещено финансировать правительство. И запрещено не из вредности. Последствия подобного рода практики россияне имели возможность видеть в конце Советского Союза и в первой половине 90-х, когда денег и обязательств у государства было больше, чем товаров, что и привело сначала к тотальному дефициту, а потом гиперинфляции. Поэтому государство занимает деньги у инвесторов, крупных, мелких, отечественных, иностранных, в данном случае не так важно. Главное, что деньги, которые получает в долг и тратит в России Минфин, не потратит в России кто-то другой – банк, инвестфонд или розничный инвестор. Но вернемся к тому, что можно и чего нельзя российским финансовым властям. У крупных банков с государственным участием Минфину занимать деньги никто не запрещает, что финансовое ведомство и делает. Банку России давать кредиты крупным государственным банкам тоже никто запретить не может, в том числе и кредиты под залог выпущенных Минфином облигаций федерального займа. Определенный риск для банков теоретически возникает, когда государство размещает облигации с фиксированной доходностью или бумаги, которые приносят доход за счет скидки от номинальной цены. Все дело в том, что Центральный банк кредиты дает краткосрочные, под ставку близкую к ключевой. А Минфин бумаги размещает долгосрочные, и за это время многое чего может случиться, в том числе со ставкой. Бумаги же с плавающей купонной доходностью, привязанные к ключевой ставке или краткосрочной ставке на рынке, кредиторов Минфина от этого риска освобождает. И дальше все просто. Банки покупают у Минфина облигации, доходность которых покрывает ставку, под которую они могут получить займы у ЦБ. Займы под залог этих самых облигаций. Потом Минфин получает от госбанков деньги и тратит их, закрывая дыру в бюджете. Госбанки же получают деньги от эмиссионного центра под залог купленных облигаций и тоже распоряжаются этими деньгами, исходя из своих представлений о прекрасном. Дают кредит кому-то еще, платят зарплату, бонусу, а вишенка на торте – дисконт, с которым они покупают бумаги с купонной доходностью на аукционе Минфина. То есть тот самый 61 с небольшим миллиард рублей, который составил разницу между номинальной стоимостью размещенных 2 сентября облигаций и выручкой Минфина от их размещения.
9: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Президент США Дональд Трамп намекнул, что Соединенные Штаты могут не прийти на помощь Великобритании в случае ее нового конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов, обладающих сейчас статусом британской заморской территории. Напомню, что в 1982 году Аргентина попыталась захватить Фолклендские острова, в Аргентине их называют Мальвинскими, но потерпела поражение в войне с Великобританией. Вооруженный конфликт длился 74 дня, сопровождался высадкой десанта, ожесточенными боями на суше и на море. Придерживавшиеся в начале этого конфликта нейтралитета Соединенные Штаты тогда, хоть и не сразу, но все-таки в конце концов Лондон однозначно поддержали. В интервью британскому телеканалу GB News президент США дал понять, что может изменить свою позицию в отношении Фолклендских островов из-за отношения Британии к войне в Персидском заливе.
0: Я наблюдал за Первой войной. Это было давно, и я очень внимательно следил за происходящим. Надо признать, вы тогда сражались очень достойно. Вам удалось отвоевать довольно значительные территории, но все это было очень давно. Очень многое изменилось, очень многое осталось в прошлом.

0: основания нашего государства. В 1833 году Соединенное Королевство оккупировало Мальвинские острова, изгнало аргентинские власти и установило колониальное положение, которое сохраняется до сих пор. Это означает, что островитяне, будучи населением, проживающим на узурпированной территории, не имеют законного права на самоопределение, а любые аргументы, основанные на референдумах, проведенных на островах, недействительны. Президент Трамп недавно заявил, что Соединенные Штаты пересматривают свою историческую позицию в отношении Мальвинских островов. Это немаловажный факт. Соединенные Штаты рассматривают возможность изменения этой позиции, поскольку знают, что Аргентина – надежный партнер, разделяющий западные ценности. Занимая стратегически важную позицию, она может стать ценным союзником в грядущие десятилетия. Это был фрагмент обращения к нации президента Аргентины Хавьера Милея. Милей анонсировал создание военно-морской базы на огненной земле, которая, по его словам, будет иметь, цитата, решающее значение для геополитического влияния Аргентины. Он также объявил о санкциях против компаний, планирующих без разрешения аргентинского правительства добывать нефть у берегов Фолклендских островов. Поводом для объявленных им мер послужил проект Sea Lion, продвигаемый компаниями из Великобритании и Израиля, и предусматривающий добычу нефти на шельфе примерно в 220 километрах к северу от спорного архипелага. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг раскритиковал заявление аргентинского президента. Фолклендские острова принадлежат Великобритании, потому что их жители решили быть британцами, напомнил министр, сославшись на результаты референдума 2013 года, когда абсолютное большинство островитян высказалась за сохранение статуса британской заморской территории. И последняя тема, как я уже упоминал, в ответ на решение Германии закрыть консульство России в Бонне и русский дом в Берлине из-за инцидентов с боевыми дронами у аэропорта Лейпцига, в котором Германия прямо обвинила Россию, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Германия, цитата, «своими действиями поставила под угрозу работу своего генконсульства в Петербурге». Его закрытие официально не объявлено, а глава российского МИД Сергей Лавров однозначно заявил, что в России будут закрыты филиалы Института Гёте в Москве, Петербурге и Новосибирске. Благодаря им тысячи россиян выучили немецкий язык, изучали историю и культуру Германии. Президент Гёте-института Геши Йост назвала этот шаг концом эпохи германо-российских культурных связей.
1: Это решение знаменует окончание дружественных российско-германских культурных связей. В начале 90-х годов в Санкт-Петербурге и Москве мы смогли открыть филиалы института, стремясь объединить наше общество посредством языка и культуры. Это было очень-очень важное начинание, которое теперь подошло к концу. Это очень плохая новость для тех, кто живет в России, потому что многие там хотят выучить немецкий язык, проявляют большой интерес к Германии. Теперь они больше не могут пользоваться нашими библиотеками, посещать языковые курсы. По сути, это все сейчас заморожено. Это очень грустно.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампалан.

0: Британский компьютерный инженер Джеймс Хауэллс уже 12 лет пытается найти на мусорной свалке в уэльском городе Ньюпорт жесткий диск, на котором лежит ключ к 8 тысячам биткоинов. По сегодняшнему курсу это больше 900 миллионов долларов. Летом 2013 года, когда биткоин стоил примерно 100 долларов, Хауэллс по ошибке выбросил жесткий диск, считая, что скопировал с него всю нужную информацию, а его бывшая девушка отнесла мешок на свалку. Когда к концу 2013 года курс биткоина стал расти и превысил уже 1000 долларов, Хауэллс похватился и обратился к руководству городской свалки. Ему сказали, что диск уже погребен под десятками тысяч кубометров мусора, и найти его практически невозможно. В течение нескольких лет Хауэллс разрабатывал разные проекты, как найти на свалке тот самый диск, включая и проекты с привлечением искусственного интеллекта. Но когда он приходил с ним в администрацию Ньюпорта, там под разными предлогами ему запрещали устраивать масштабные раскопки. То говорили, что есть экологические ограничения, то заявляли, что выброшенный диск юридически уже стал собственностью владельца свалки.
1: В 2024 году Джеймс Хауэллс обратился в суд с иском к городу, требуя предоставить ему возможность копать на свалке или же возместить ущерб в размере 495 миллионов фунтов стерлингов. А к тому моменту потерянные биткоины стоили уже примерно 750 миллионов долларов. Причем он заявлял, что готов пожертвовать городу 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткоинов в случае успешных поисков. Городской совет назвал это попыткой подкупа, а суд в начале 2025 года отклонил требования Хауэллса. Однако эта история, похоже, еще не закончена. Недавно городская администрация Ньюпорта сообщила, что планирует закрыть свалку в ближайшее время, и Хауэллс заявил о намерении ее купить.
0: Да, из-за этого уже тоже начались какие-то споры между ним и администрацией, но охота за сокровищами привлекла к себе столько внимания, что одна американская компания приобрела права на экранизацию истории Джеймса Хауэллса. А с 24 года охранники свалки начали круглосуточно патрулировать периметр и использовать камеры видеонаблюдения, так как желающих найти там жесткий диск заметно прибавилось.
1: Джеймс Хауэллс – один из тех, кто получил, то есть намайнил свои биткоины на заре появления этой криптовалюты еще в 2009 году. И, вероятно, не ожидал, что спустя десятилетия они будут стоить целое состояние. Днем рождения биткоина называют 3 января 2009 года. И именно с биткоина начинается история современных криптовалют. Хотя до него уже были проекты электронных денег и цифровой валюты, они не стали официальными или рыночными криптовалютами.
0: Сегодня на рынке десятки криптовалют, и правительства разных стран пытаются включиться в игру. Россия, например, год назад приняла законодательство, регулирующее майнинг, ну, добычу криптовалюты, а сейчас заявляет о намерении вводить цифровой рубль. Наконец, и мы с Наташей решили тоже разобраться в этой истории и понять, как все это работает и почему что-то несуществующее физически может стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов.
1: Чтобы не запутаться во всех этих технических подробностях и не сойти с ума от количества новой информации, мы обратились за помощью к криптоэксперту Алексу Спектору.
2: Я начал вообще гуглить, что такое криптовалюта, наверное, в году 2016. Это был и технический интерес понять, что это такое, и как способ альтернативного заработка. То есть я рассматривал именно майнинг как дополнительный источник дохода, и с этого все началось, с покупки первого биткоина, с подготовки оборудования. И с этого момента я начал погружаться глубже в эту технологию. Криптовалюта – это именно цифровые деньги. У них нет физического аналога, у них нет монет или купюр. Все, что вы могли где-то видеть, это, скорее всего, какие-то сувенирные изделия. Главным отличием от обычных валют, которые можно вот разделить на фиатные валюты, это те валюты, которые выпускает государство, и криптовалюты, которые выпускает криптосообщество. Одним из главных критериев является то, что эмиссия выпуска этих валют полностью возлагается на плечи сообщества. Как со стороны технической, так и со стороны контроля. Это все делают обычные пользователи, которые могут просто начать интересоваться этой темой. И имея небольшие технические навыки, стать полноценным участником этого сообщества и самостоятельно выпускать те же самые биткоины, эфириумы, монеры и множество других криптовалют.
0: Для начала все-таки, когда и как появилась самая первая криптовалюта?
2: В 2009 году появился меморандум некого Сатоши Накамото. Его считают разработчиком идеи криптовалюты биткоин, идеи, как применить технологию блокчейн для реализации этой задачи. Никто не знает до сих пор, кто на самом деле этот Сатоши Накамото. Это один человек или группа людей. Однако известные разработчики, которые стоят сейчас за программным обеспечением этой криптовалюты. Идея заключалась в том, чтобы забрать пользователю полное право обладания и распоряжения собственными деньгами. Когда мы используем наши деньги при помощи банковских инструментов, мы доверяем наши деньги третьему лицу. И третье лицо в лице банка, регуляторов могут нас ограничить в праве распоряжения, например, заблокировать счет, лимитировать то количество денег, которое мы можем отправить другому пользователю, лимитировать географические, политические наши транзакции. Идея была в том, чтобы создать такую программу, такой способ, который минует вот это третье лицо, когда один и второй пользователь могут независимо от их местоположения отправить друг другу деньги и в любой момент своими же деньгами распорядиться. Кроме этого, государство может и изъять ваши деньги, например, через судебных приставов. В случае с криптовалютой это сделать невозможно. Это работает именно благодаря технологии блокчейн, которая является так называемым децентрализованным реестром, и информация о балансах пользователей хранится у широкого круга лиц, у практически любого, кто хочет подключиться к этой системе. Таким образом, любой пользователь этой программы может стать одним из узлов, которые обеспечивают стабильность и работу этой системы.
0: И все-таки вот у меня, как обычного человека, никак не укладывается в голове, что это за деньги такие, которые нельзя потрогать и пощупать, и которые как будто бы ничем не обеспечены. Ну, все мы знаем более-менее историю появления денег, когда люди решили заменить прямой бартер, там, прямой обмен товаров и услуг на какие-то условные оплаты. Это было серебро, золото, ну, в общем, какой-то драгоценный, как правило, металл, что-то драгоценное было у этого человека. Сначала передавали напрямую вот эти вот монетки золотые, серебряные, там, медные, в зависимости от того, о чем договорилось человечество на том этапе, бумажные, да, сейчас. Но все равно есть, грубо говоря, обеспечивающее все это дело масса. Слитки золота, которые хранятся в центробанках, там, алмазные фонды и прочее. А биткоин — это что?
2: Если сравнивать с золотым стандартом, у биткоина как раз-таки есть преимущество по отношению к привычным нам долларам, рублям, евро. Мы знаем, что эмиссия биткоина ограничена. Всего будет выпущен 21 миллион полноценных токенов, монет, которые можно дробить на более мелкие части. И уже выпущено больше 19 миллионов этих токенов. И последний токен будет выпущен приблизительно в 2140 году. Это можно сравнить как раз-таки с добычей золота. То есть мы, зная разведку, можем оценить, сколько сейчас золота потенциально еще лежит в земле. Мы понимаем, что его постепенно становится все меньше, а оно может теряться точно так же, как и биткоин может быть отправлен на несуществующий адрес. Точно так же и слитки золота можно утопить. Их ценность будет только от этого расти. И как минимум есть вот эта дефляционная часть, которая создает дополнительную стоимость биткоина, и обслуживание. То есть для того, чтобы система работала, к ней подключаются новые пользователи. Каждый пользователь, у которого есть вычислительные мощности, хороший процессор, может направить эту мощность для того, чтобы обеспечить работу блокчейна биткоина. Как это происходит? Когда пользователь отправляет транзакцию, отправляет перевод, она шифруется определенным криптографическим методом и отправляется на проверку как раз-таки этим процессором. Эти процессоры находятся по всему миру. То есть это могут быть как огромные вычислительные дата-центры, так и мощности условно вашего маленького компьютера. И тот первый, кто проверит, решит эту криптографическую задачу, получает награду в виде комиссии с каждой транзакции и в том числе получает в награду вновь выпущенные биткоины. Когда программу «Биткоин» только запустили, награда за решение вот этой криптографической задачи, а по сути проверки транзакции, на наличие у отправителя нужной суммы денег, награждалась 50 биткоинами. Никогда раньше этих биткоинов не существовало. Пользователь, благодаря своим вычислительным мощностям, проверил транзакции и получил вновь выпущенные биткоины, которых никогда не было. Это и есть тот самый блокчейн, который как раз-таки состоит из блоков с транзакциями. В каждом блоке находится от 200 до 2000 транзакций, в зависимости от того, какой криптовалюте мы говорим. Они как раз-таки преобразуются вот в эту сложную криптографическую задачу. Пользователи ее решают и получают награду благодаря вновь выпущенным биткоинам. Примерно каждые 4 года сейчас эта награда уменьшается. Если мы начинали с награды в 50 биткоинов, то сейчас чуть больше 3 биткоинов майнеры получают в награду. Майнеры — это именно те, кто предоставляет свои вычислительные мощности.
0: Скажите, пожалуйста, Алекс, а есть какой-то смысл в решении этой криптографической задачи? То есть эта задача решается сама для себя или это способствует пользе всего человечества, условно говоря? То есть все используют вот эти цифровые мощности, решают какую-то криптографическую задачу, и потом ученые используют ее еще где-то, а не только в производстве вот этих биткоинов. Или она нужна только для того, чтобы майнить крипту?
2: Да, она нужна только для того, чтобы майнить крипту. Когда вы отправляете обычный банковский перевод, ваша информация в виде битов отправляется на сервер банка. И сервер банка сам проверяет, есть ли у отправителя достаточная сумма для того, чтобы совершить этот перевод, работает ли оба счета, то есть много-много параметров для проверки. Если все соответствует, транзакция будет проведена. В биткоине и других криптовалютах нет этого центрального сервера, а есть вот эта группа распределенных серверов, которые хранит данные обо всех транзакциях за весь период. Вот огромная такая бухгалтерская книга. И для того, чтобы обеспечивать работу этой системы, как раз-таки и нужны майнеры с их вычислительными мощностями. Вот эта криптографическая задача — это как раз-таки порог вхождения. Чем больше пользователей подключается к этой сети, тем задача становится сложнее. Соответственно, нужно больше вычислительных мощностей и нужно больше денег вкладывать для того, чтобы быть эффективным участником этой сети. То есть, с одной стороны, у нас есть обычные пользователи, которые хранят деньги, например, в криптовалюте, отправляют деньги в криптовалюте. Они не углубляются так далеко. А есть те, кто готовы обеспечивать эту систему и в том числе получать за это награду. До биткоина на самом деле были похожие проекты, но возникала ситуация, что очень тяжело было придумать мотивацию для того, чтобы обслуживать эту систему. Опять же, люди находились в разных странах, разные регуляции, разные законы, проблемы с оплатой услуг подобного рода верификаторов. Но биткоин как раз-таки предложил идею награды в виде самих токенов. И никакого другого способа выпустить эти биткоины не существует. Их не могут выпустить по собственной воле разработчики этого программного обеспечения, пользователи или кто-либо еще. Благодаря тому, что информация обо всех транзакциях, о выпуске каждой монеты хранится вот в этом реестре, который дублируется на все сервера по всему миру, вы можете сделать копию этого реестра и стать одним из узлов, которые верифицируют всю эту систему. У нас есть стабильная программа, которая даже лучше банковской системы, благодаря тому, что сервер банка можно скомпрометировать, можно внести какие-то изменения. В криптовалюте это сделать технически невозможно, потому что вам нужно будет дотянуться до всех серверов, ну, как минимум до 51% из этих серверов. В этом как раз-таки и заключается ценность криптовалюты, ценность биткоина, что у нас есть огромное число вот этих серверов, которые хранят базу всех транзакций, информацию о всех выпущенных монетах, которые можно проследить до самого момента их создания. И у нас есть огромное число пользователей и вычислительных мощностей, которые обеспечивают работу. И у всех этих процессоров есть себестоимость, есть стоимость электричества, которое потребляется для обслуживания этой системы. И пользователи, которые занимаются майнингом, они не готовы продавать свою криптовалюту дешево. Они же вложили какую-то стоимость в оборудование и в электричество. И из этого в том числе складывается и цена криптовалюты сегодня. Конечно, сейчас это достаточно спекулятивный инструмент. Рынок гораздо сильнее влияет на цену криптовалюты, чем желание майнеров продавать дешевле или дороже. Но вот этот базовый минимум в виде себестоимости расхода на выпуск каждого токена, он влияет. Это, опять же, сравнимо с золотом, когда вы понимаете, сколько нужно средств вложить на добычу золота, и вы понимаете, что добывать становится все сложнее и сложнее. Точно так же, как и с биткоином.
0: У нас в разговоре звучат, когда мы говорим о биткоинах, то токен, то биткоин. А в чем разница?
2: токеном можно назвать вот как раз-таки любую криптовалюту. И есть один, допустим, биткоин, и его можно разделить на составляющие. Как, допустим, рубль можно разделить на 100 копеек, так и биткоин на самом деле можно разделить до 8 знаков после запятой. Разменная монета называется сатоши, и каждая монета, по сути, называется токеном в любой криптовалюте.
0: То есть токен — это условная монета криптовалюты, какой-то номинал. Да?
2: Да, то, что мы называем полноценной вот единицей. То есть это неделимая часть, вот как 1 рубль, одна монета, так и один токен криптовалюты, который дальше уже можно разделить на какие-то доли.
0: То есть один биткоин — это один токен.
2: Можно сказать так, можно сказать так. Лучше просто назвать одной монетой. То есть одна полноценная монета биткоина, она как раз-таки состоит из 10 миллионов сатош.
1: А вот вы сказали, что будет выпущен только 21 миллион биткоинов. Почему его запасы вообще ограничены?
2: Это было заложено в программу с самого начала. Это как раз-таки один из способов привести цену биткоина к постоянному росту. Потому что если сравнить, например, с криптовалютой эфириум, у нее нет лимита на выпуск. Она будет выпускаться постоянно. Ее будет выпускаться также все меньше и меньше. Но нету предела. 21 миллион полноценных токенов было заложено изначально в программе, и от этого стандарта никто не будет отходить. Для того, чтобы изменить это число, нужно, чтобы больше 51% пользователей, обслуживающих эту систему, приняли решение, что это нужно сделать, но я сомневаюсь, что они к этому решению придут, потому что они просто скорее превратят свои биткоины в фантики.
0: Тем не менее, несмотря на ваше объяснение, я не понимаю, почему этим деньгам доверяют. Это же просто воздух, но за этим ничего нет. Это просто кто-то что-то вычислял, отправлял друг другу криптографические задачи, которые решались, но за этим ничего нет. Если, условно говоря, случится какая-то катастрофа глобальная, мировая, и пропадет все электричество, то пропадут и эти криптовалюты, все эти деньги. Ну, то есть золото не пропадет, наверное. А вот в этом случае все может же просто пропасть или не может?
2: Если рассматривать какой-то апокалиптичный сценарий, то, я думаю, и ценность многих других предметов, денег и, может быть, даже драгоценных металлов сильно уменьшится. Может быть, мы как во вселенной Fallout будем собирать крышечки из-под колы, и это будет нашей валютой. Но смотрите, давайте, если не рассматривать апокалипсис, чем обеспечен доллар, чем обеспечен рубль, можете ли вы на самом деле действительно проверить, а сколько было выпущено тех или иных денежных знаков? В отличие от, опять же, криптовалют, вы не сможете это сделать с фиатной валютой. То есть вам нужно будет доверять отчетам центрального банка, монетного двора. В криптовалюте вы можете отследить каждую монету. Вы можете отследить даже каждую транзакцию каждого пользователя. Когда мы говорим про банковский сектор, мы говорим о том, что наши счета могут быть заморожены, ограничены и так далее. В случае с криптовалютой ценность ее в том, что это сделать невозможно. Только тот, кто хранит приватный ключ к своему криптовалютному адресу, может распоряжаться своими деньгами. Вот в эту технологию как раз-таки верят, ну не то чтобы верят, знают о том, как она работает. И опять же, она показала о том, что иным каким-то способом повлиять на пользователя, кроме как получить от него ключ к его криптовалютным адресам, невозможно никаким иным способом украсть деньги или ограничить его, если он пользуется криптовалютой.
0: Ну и, соответственно, если человек по какой-то причине потеряет этот ключ, то он потеряет и доступ ко всем своим накоплением в криптовалюте.
2: Абсолютно верно. Когда вы пользуетесь банками, биржами, различными другими финансовыми инструментами, вы доверяете третьему лицу хранение и использование этих денег. Да, вы можете иметь к ним доступ через свой личный кабинет или, может быть, через чековую книжку можете распоряжаться ими. И в случае, если вы потеряете свои кредитные карточки, доступ к личному кабинету, вы всегда можете восстановить доступ, например, по паспорту. В случае с криптовалютой за вот эту финансовую свободу вы платите ответственностью. Действительно, если вы потеряли свои ключи доступа, никто не сможет их восстановить. На сегодняшний день насчитывают порядка 8 тысяч биткоинов, которым, скорее всего, уже никогда не получится восстановить доступ. Это в том числе и сломанные жесткие диски, на которых хранились ключи, и отправленные по неправильным адресам биткоины. То есть биткоины, которые находятся без движения, их тоже отслеживают.
0: Тут в Великобритании как раз суд вынес решение, которым запретил мужчине вести раскопки на свалке после того, как его девушка выкинула жесткий диск, на котором было какое-то количество биткоинов. Это очень обидно, может быть, конечно.
2: Да, все на самом деле следят за этой историей. И это не единичный случай. Такое происходит у многих. Просто этот стал достаточно знаменитым. Часто люди просто путают адреса, отправляют не туда, и нет какого-то колл-центра, нету суда, который мог бы остановить транзакцию, отменить транзакцию или вернуть ее назад, иначе бы система просто обрушилась. Даже разработчики никак не могут повлиять на возврат денег, которые, допустим, ушли по ошибке.
0: Все-таки можете, пожалуйста, объяснить, почему, условно говоря, биткоины стоят 100 рублей, а эфириумы 50? Вообще, от чего зависит цена конкретных криптовалют? И почему люди так носятся с этими биткоинами и гораздо меньше говорят о других криптовалютах, хотя они, судя по всему, не менее известны?
2: Во-первых, ценят любую криптовалюту за стабильность. Во-вторых, мы понимаем, какой объем вычислительных мощностей поддерживает эту криптовалюту. Я вам сейчас расскажу про, наверное, топ-5 криптовалют, на которые стоит вообще обращать внимание и с чем, скорее всего, будут работать или уже работает ваша аудитория. Давайте начнем с биткоина. Это самая старая, одна из первых криптовалют, которая вообще появилась в интернет-пространстве, которые знают уже давно и которая работает стабильно, у которой транзакции, если вы ее отправляете, она однозначно придет к вашему получателю. Мне кажется, нет ни одной криптовалюты сейчас, которая потребляет столько электроэнергии, сколько процессоров ее сейчас обслуживают. Это одна из тех частей, которая составляет вот ту ценность биткоина на сегодняшний день порядка уже 120 тысяч долларов. В 2010 году один из пользователей форума написал, что готов купить пиццу за 10 тысяч своих намайненных биткоинов. И один сотрудник пиццерии откликнулся на это объявление, привез ему две пиццы, получил за них 10 тысяч биткоинов, и один биткоин отправитель заплатил в качестве комиссии в сети. Это был 2010 год. То есть 10 тысяч биткоинов обошлись ему примерно в 41 доллар, если перевести на стоимость пиццы. Можно посчитать, сколько бы сегодня стоила эта пицца. Когда мы говорим про биткоин, у нас часто нету другого функционала, кроме как получить и отправить денежные средства. Эфириум — это криптовалюта номер два, потому что у нее есть дополнительная надстройка. У нее есть опция создания собственных криптовалют прямо внутри этой экосистемы эфириума и разработки приложений, так называемых смарт-контрактов. Что это дает пользователям? Если представить вендинговый автомат по продаже снеков, то вы, например, видите весь ассортимент продуктов, которые есть, вы знаете, сколько они стоят, вы оплачиваете стоимость, которая указана, и в любом случае получаете то, что хотели. В случае с эфириумом возможна разработка таких же продуктов, которые обеспечивают прозрачность и стабильность, когда покупатель и продавец точно будут уверены в том, что операция их пройдет. И она будет проходить не на стороне какого-то централизованного сервера, например, банковского, а именно внутри блокчейна. То есть подобные операции по покупке и продаже чего-либо, они будут записываться в том числе вот в эту бухгалтерскую книгу блокчейна. Криптовалюта номер три – это стейблкоин. Криптодоллар Тезер, USDT, на самом деле он сильно отличается от тех же биткоинов и эфириума. Если биткоин и эфириум добываются по какому-то запрограммированному алгоритму, то вот этот USDT, криптодоллар, он является как раз-таки смарт-контрактом программы внутри другого блокчейна, того же эфириума, например. Его выпускает организация, и стоимость этого криптодоллара обеспечена как раз-таки реальными деньгами на балансе этой организации, в том числе акции и драгметаллами. Их регулярно проверяют и действительно проверяют, есть ли обеспечение под каждый выпущенный токен. Это важное принципиальное отличие. Именно организация, которая создала этот смарт-контракт, вот эту программу криптодоллара, они сами регулируют, сколько токенов будет выпущено. Они даже могут контролировать токены на чужих адресах. Если вдруг в эту организацию приходит обращение от ФБР. Они узнают о том, что этот адрес как-то взаимодействовал с незаконной деятельностью. Тезер может ограничить использование вашей криптовалюты на вашем криптокошельке, но только именно вот этого Tether USDT. Это не касается эфириума, биткоина или других криптовалют. Альтернативой, опять же, эфириуму могут выступать такие криптовалюты, как BNB, это криптовалюта от Binance, или Tron, это китайский аналог эфириума, но ими редко пользуются как способами хранения или оплаты. Часто это сети, в которых как раз-таки работает криптовалюта Tether. То есть у токена USDT нет своего блокчейна, он использует чужие. Он находится в эфириуме, он находится в троне, в BNB и других криптовалютах. Обычно криптовалютный кошелек пользователь сегодня, который не сильно погружен в эту нишу, как раз-таки состоит из этих вот пяти, может быть, шести криптовалют. Чаще всего в надежде, что что-то вырастет в цене, покупая биткоин и эфириум, для переводов друг к другу, для расчетов друг с другом используют вот этот криптодоллар USDT. Но для того, чтобы платить комиссию за отправку транзакции, нужно некоторое количество эфириума, токенов Binance или Трона.
0: А кто определяет, сколько они стоят?
2: Только рынок. То есть первая зарегистрированная продажа, если не считать какие-то теневые сделки нелегальные, вот как раз-таки можно зафиксировать, что на 9 февраля 2010 года 10 тысяч биткоинов стоили $41. И это та отправная точка, от которой уже майнеры могли считать. Ага, у меня есть процессор, который стоит вот столько. У меня есть вот такая стоимость электричества. Для добычи 10 тысяч биткоинов мне нужно потратить вот столько-то долларов. И меньше этой стоимости я продавать уже не хочу. Кроме этого, уже появлялись биржи, на которых начали торговать биткоином. И, опять же, спекулянты, в свою очередь, тоже благодаря низкой ликвидности могли контролировать эту цену. Как искусственно ее раздувать, так и искусственно ее спускать. Что происходит на самом деле и сегодня. Но сейчас это сделать технически сложнее. С биткоином или эфириумом чаще аномальные подъемы цены происходят у монет с низкой ликвидностью и низкой стоимостью. Но когда мы говорим сегодня, будет ли, допустим, биткоин стоить $1 миллион, почему бы и нет?
0: Криптоэксперт Алекс Спектор был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиострему «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Говорит Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
13: Я услышала, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать.
14: У меня тоже есть птички. Переполох в бюрократическом курятнике или критика исполнительной власти.
15: Чем похвастаться может «Единая Россия»? 25 лет у власти. Ну, например, вот топ-3 самые крутые решения. Достижения.
14: Достижения, да?
15: Реформы, законы.
14: Две недели до выборов в Госдуму. Чем запомнится уходящий созыв Нижней Палаты Парламента?
16: Ну, я не могу вам сказать, что это выдаст секретную электоральную стратегию партии жуликов и воров.
17: Скоро 1 сентября. А это значит, что вас должно остаться 10 штук. Поэтому держите. С 1 по 10 рассчитайтесь. Вы курицами быть не должны. Я скажу, что вы воробьи. Понятно?
14: Что было раньше? Курица, МФЦ или критика российской исполнительной власти? Один из самых вирусных трендов в соцсетях этой недели – вступившие в силу требования властей регистрировать домашний скот и птицу, если у вас их больше 10 голов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Конечно, тащить куриц в МФЦ никто не требовал. Эксперты НИУ Высшей школы экономики вместе с неким ОННО «Диалог регионы» аж целый фактчек исследования провели. Россиян, мол, ввели в заблуждение. Это все фейки. Шутка, вышедшая из-под контроля, дошла до уровня федеральных министерств и Госдумы. А в превратностях бюрократии разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
18: А вот куры ходят. Куры.
19: Курицу на регистрацию. Именно так в последние дни выглядит российская бюрократия в социальных сетях. Россияне начали массово приносить птиц в МФЦ после того, как узнали. С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств из более 10 сельскохозяйственных животных или птиц обязаны поставить их на учет. В соцсетях сразу же появились ролики с курицами в переносках, фотографии из МФЦ и шутки о том, что теперь государству понадобится знать не только имя владельца, но и имя его несушки.
13: Я услышала, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать. По паспорту и на курицу приставил. Я не знаю, что вам. Вот придумают законы, а как довести до ума. Просто 1 сентября уже штраф. Вам ничего не говорили?
19: По мнению российских властей, это нужно для обеспечения биологической и эпизоотической опасности. В переводе на русский язык это значит выявление и предотвращение эпидемий. Заболели куры гриппом, надзорные органы выявили очаг и пресекли распространение болезни. То есть повод для всей этой истории вполне существенный.
20: Ряба комбатурна. Сейчас внесем вас в реестр, и будьте свободны. Мы не можем кого-то быстрее, кого-то подольше. То есть вы видите, какая сейчас у нас очередь по-другому. Слушайте, поклюйте вон семечки, успокойтесь. Поклюйте пока, не отвлекайтесь.
19: Новые правила появились не вчера. Но именно сейчас закончился установленный для крупных личных хозяйств переходный период. Еще 5 апреля 2023 года правительство приняло то самое постановление. На тот момент ведомство сына Николая Патрушева, Дмитрия, Минсельхоз разработало и утвердило эти правила, включая норму по маркировке и срокам внедрения учета для птиц. Тогда чиновники были уверены, тотальный контроль нужен ради биобезопасности.
21: Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством.
19: Люди, шутку или всерьез, понесли курицу в МФЦ, потому что в официальных разъяснениях говорилось об обязательной постановке животных на учет. А дальше в соцсетях возникла вполне классическая для интернета цепочка. Если есть регистрация, значит, есть государственное учреждение. Если государственное учреждение, значит, МФЦ. А если регистрируют курицу, значит, курицу надо взять с собой.
13: Так, девочки, мальчики, кушаем и собираемся в МФЦ. Все сегодня не опаздываем, чтобы все сегодня были нарядные.
19: И некоторые, судя по видео, действительно отправились проверять эту теорию на практике. Довольно быстро выяснилось, что на самом деле не надо приносить никаких куриц в МФЦ. Россельхознадзор был вынужден отдельно объявить. В МФЦ вообще не занимаются таким учетом. Владельцу нужно обратиться в государственную ветеринарную службу. В Госдуму начали поступать обращения от граждан. Председатель Нижней палаты Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а некоторые его положения вообще отменить.
0: Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было бы предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами, после чего посмотреть, надо ли принимать такие решения.
19: После заявления Володина к истории подключилось и правительство. Теперь уже вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвитию и Россельхознадзору дополнительно оценить, как новые требования работают на практике. То есть история, которая начиналась с видео с курицей у окошка МФЦ, за несколько дней дошла до Госдумы и правительства.
2: Да, у нас в больницах все хорошо. Да, у нас со светом, с водой, с бензином все хорошо у нас. Да, до вас добрались. Вас будем на учет. Не только вы будете на учете. Воробьи будут на учете, рыба в море, сазан.
19: Российская бюрократия буквально столкнулась с российским интернетом. Сложное постановление превратилось в один простой вопрос. Куда нести курицу? Интернет дружно ответил в МФЦ. МФЦ ответил никуда. Россельхознадзор подтвердил, действительно никуда.
22: А с нами в прямом эфире главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
23: Добрый день.
22: Почему вот мы с командой «Лицом к событию» вообще обратили внимание на этот тренд? Есть ощущение, что любой повод открыто покритиковать исполнительную власть за выбранный курс, он вообще на ура расходится волнами возмущений. Вот против войны быть нельзя, незаконно. Бензина нет, интернета нет. Ну, значит, будем против глупой бюрократии вокруг куриц. Ну, из той же области вот все перипетии и конфликты вокруг художественного кинофильма «Колобок», который подрезал в прокате «Человека-паука», и в том числе за это тоже отхватил некоторую порцию критики. Вот видите ли вы этот тренд, эту замещение?
23: Ну да, про войну нельзя, но про куриц пока можно, поэтому давайте покритикуем власти в каком-то безопасном ключе. Я вижу еще две другие вещи, как минимум. Это тоже вижу, но есть еще два других фактора. Первый фактор заключается в том, что у нас, ну, эксперты говорят, что у нас качество законов, которые принимаются Госдумой, да и, наверное, качество отдельных постановлений правительства, по крайней мере, довольно низкая, потому что люди, которые пишут эти законы, эти приказы, они, в общем, не отвечают перед теми, кто будет их исполнять. Они отвечают перед каким-то вышестоящим начальством, они беспокоятся о своих собственных судьбах. Политика давно не конкурентная, ну и поэтому есть такой негативный отбор. То есть вот там люди, которые подчиняются Володину или выполняют приказания Путина по поводу внешней политики, они написали уже несколько лет назад это правило про регистрацию куриц, домашней птицы. Им, в принципе, плевать, как это будет выполняться. Они пошли заниматься другими важными государственными делами. Ну и накопление такого рода деятельности, оно в нормальной ситуации, в политической, оно приводит к тому, что правительство, которое от тебя хочет безумных требований и не объясняет, как их выполнять, оно уходит в отставку рано или поздно, потому что люди не согласны жить по таким правилам. С другой стороны, мне кажется, что сам вопрос про несение куриц в МФЦ связан с некоторой ну, паранойей, пожалуй, которая в российском обществе распространяется. Очевидно, что это тоже следствие войны. Когда и понятно, что российские власти этому очень способствуют. Когда была вот эта громкая история про забой, принудительный забой скота в Сибири, государство ничего никому не объясняло, ссылалось на то, что эти данные то ли засекречены, то ли это просто какое-то якобы неопасное заболевание, вовсе не ящер. Скот забивался у фермеров в первую очередь, потому что крупные агрохолдинги чувствовали себя более уверенно со своими ветеринарными службами в этом вопросе, и больше информации имели. И люди тогда буквально из этой истории про забой скота сделали вывод о том, что чуть ли не новая коллективизация наступила. Тогда вот отбирали в 30-е годы скотину, а теперь мало того, что отбирают, так еще и убивают. И вот
22: даже более того, простите, я дополню, что там еще и были теории заговора о том, что конкретная компания-монополист таким образом пытается убрать с рынка мелких игроков, которые якобы мешают ему вот на конкретных некоторых участках страны.
23: Да, но вы знаете, вот этот заговор – это даже некоторая попытка рационализации. Мне кажется, что это скорее все-таки в первую очередь история про страх людей от того, что государство, ну, не защищает их интересы, преследует какие-то свои задачи, никому ничего не объясняет, все засекречено. И, в общем, это в первую очередь надо бояться. И страх порождает, и скрытность такая государственная порождает какие-то ожидания соответствующие. Вот кто-то узнал, что с 1 сентября действуют новые правила. А если ты не зарегистрируешь своих кур в МФЦ, то, возможно, их тоже отправят в Мираторг или в какой-то другой крупный агрохолдинг, который курятиной занимается, или забьют без причины, да, потому что, ну, какие могут быть штрафы, или обложат тебя новыми налогами. И вот эта история про тотальное недоверие, на самом деле, людей к чиновникам, и по понятным причинам она возникает, трансформируется в то, что возникает такая компания, куда нести кур, что нам будет, если мы не принесем, и почему вы не подумали о том, как все это должно работать.
22: К чему же тогда может привести этот, ну, по сути, подрыв такого диалога между обществом и властью, в том числе вот законодательной, учитывая, что, ну, вот этим мемом о вешаном принтере или о неместе для дискуссии, ну, вообще, это задолго до текущего созыва все это произошло уже?
23: Ну, как раз те люди, которые критикуют нынешние российские власти, они говорят не только о военных преступлениях, хотя это основная тема, но и о том, что, в принципе, этот формат бюрократии, построенный на полностью закрытой касте чиновников, которые отчитываются только дальше по вертикали перед губернатором, правительством и в конечном итоге перед диктатором, что эта каста людей просто не способна управлять страной в какой-то даже среднесрочной перспективе. Она не может реагировать на какие-то реальные проблемы. Она постоянно совершает ошибки, она некомпетентна. И она, разумеется, не пользуется доверием людей. И это, собственно, такой тупиковый путь. То есть просто буквально, если даже вынести, если вытащить вот этого слона, раз уж у нас такие зоологические недели, от касаток до куриц мы обсуждаем, да, вот верблюд еще был в процессе, как сравнение животного с чем является российская экономика, как сказал один из российских официальных экономистов, верблюдом. Если вынести этого слона в виде войны из комнаты, то вообще ситуация в стране критическая даже в случае, ну, какой-то попытки нормализации. Потому что мы, конечно, ожидаем, что война рано или поздно закончится, и лучше бы это случилось пораньше. Вот. Но вот эта бюрократия, выращенная путинизмом, и которая заботится исключительно о себе, она никуда не денется.
22: Ну и к другим некоторым абсурдным, а временами и просто преступным нововведениям российских властей сегодня хочется обратиться. Ну вот если оглядываться на Конституцию и сравнивать, что там написано, и что оказалось среди законов, вот ровно 2 недели назад, тем более, осталось у нас до 3 единого дня голосования на выборах в Госдуму. И мы решили напомнить, о чем вообще, помимо прочего, запомнится этот текущий созыв Госдумы. Вот как раз сейчас проходят дебаты на федеральном телевидении, где представителям «Единой России» периодически приходится объяснять, а чего же такого важного-то они добились и за последний срок, и за все то время, что они находятся в большинстве, иногда в конституционном, в нижней палате парламента, чтобы избиратель их снова поддержал. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
1: 3 крутых закона, которые улучшили положение граждан, социально, экономически, помогли бы.
5: Закона,
1: да, боролись с бедностью.
5: Значит, налоговая система.
1: Это что за закон?
5: Это все поправки в налоговый кодекс, которые были...
1: Увеличение НДС, например, до 20%.
5: Значит, увеличение НДС...
1: Это людям помогло?
5: Конечно, это помогло стране.
6: Борющийся за место в Госдуме от КПРФ Николай Бондаренко поспорил с действующим депутатом Петром Толстым. Среди главных достижений депутатов текущего созыва единорос Толстой также отметил доступное здравоохранение и закон о переводе всех вывесок на русский язык.
1: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
5: Мы перестали ощущать себя как колония.
1: А я спросил.
5: Когда вот это гадюкина вилла...
6: Последний закон стал резонансным среди российских предпринимателей. Многим из них пришлось тратить деньги на смену вывесок. Предпринимательницы из Златоуста отделались малой кровью.
8: Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. МЭМ вышел из-под контроля, и мы решили – просто переставим буквы. Что получилось? Олег. Монтаж обошелся в 5000 рублей. Теперь прямо напротив железнодорожного вокзала города Златоуста есть милая кофейня с сердечками и новым именем.
6: Текущий созыв Госдумы за 5 лет принял ряд громких законов. При нем началось полномасштабное вторжение в Украину. И спешно депутаты приняли законы о так называемых фейках и дискредитации армии. Законы уже более 4 лет широко используют для политических репрессий против несогласных. Также Госдума успела вывести российское образование из Болонской системы и обязала студентов-медиков отрабатывать учебу в бюджетных учреждениях до 3 лет после выпуска из вузов. А для молодых людей призывных призывного возраста, Дума приняла закон о круглогодичном призыве в армию. Депутаты запретили ЛГБТ-пропаганду среди людей всех возрастов, а также взялись за наркотики и бездетность. В результате граждан судят за отношение к несуществующему движению ЛГБТ, а из музыки, фильмов и книг, в том числе классических, начали пропадать малейшие намеки на использование наркотических веществ и принадлежность к ЛГБТК. Также новые законы усложнили жизнь людям, приезжающим в Россию на работу. Власти ужесточили контроль за пребыванием иностранцев, ввели ограничения в вопросах легализации, узаконили слежку за мигрантами в Москве и Подмосковье, но запретили высылать из страны тех, кто заключил контракт с Минобороны.
9: А это у тебя талисман? Лайк и талисман?
10: Да.
9: И крестик. Ты православный? Христианин? Православный?
10: Да.
6: Также депутаты запретили россиянам транспереход, регистрироваться на российских сайтах через иностранную почту, умышленно искать экстремистские материалы в интернете, рекламировать свои услуги в западных соцсетях, пользоваться телефонами во время уроков в школах и неправильно обращаться с навозом. Также депутаты проголосовали за запрет на усыновление российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. В начале сентября журналисты «Новой газеты Европа» подсчитали, как депутаты Госдумы голосовали за 30 законов, репрессивных и провоенных, по мнению редакции. Две трети из них были приняты без единого голоса против.
22: Справедливости ради, в законе о защите русского языка прописано, что компания может держать вывеску на английском и даже не заменять ее, если она дублирует зарегистрированный товарный знак. Но я лично знаю примеры того, как некоторым российским предпринимателям приходилось отбивать претензии Роспотребнадзора за вывески на английском с зарегистрированным товарным знаком. Ну, то есть, как будто отдельные чиновники сами узнали о новой норме, о новом законе из ТикТока и не особо вдавались в текст оригинала. Ну и господин Толстой, вот который Петр, на тех дебатах 1 сентября, он, отстаивая традиционные ценности и великий русский язык, ссылался на богатую литературную традицию, которую ни в коем случае невозможно предать анафеме. По этому случаю не могу не процитировать другого Толстого, который Лев Николаевич. «Non, je vous préviens que si vous ne dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez un cœur de parler, tout l'infamie, tout l'introcite de cet antichrist, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami». Что в переводе означает «нет, я вам вперед говорю, если вы не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, я вас больше не знаю, вы уже не друг мой». «Война и мир», том 1, часть 1, первый абзац. Вырываю из контекста, возможно, не очень корректно прочитал по-французски, со школы уже подзабыл. Но не могу удержаться. Тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот это исследование ваших коллег об отсутствии голосов против со стороны тех, кто принимал участие в законотворчестве последних 5 лет. Что это говорит об уходящем составе Госдумы и его общей эффективности? И станет ли это, на ваш взгляд, постоянной практикой для следующего созыва?
23: Ну, там же есть очень понятная разбивка. Ключевой вопрос, кто вносит законопроект. Законопроекты, которые вносятся президентом, рассматриваются мгновенно, принимаются на 100%, все голосуют за. Правительственные законопроекты примерно такой же путь проходят, но чуть медленнее. Они, видимо, в очереди застревают там в каком-то узком месте Володинской Государственной Думы. Ну и дальше есть группа влиятельных депутатов, которые тоже, в общем, хотя и от своего лица это вносят, но, в общем, делают это, понятно, с согласия профильных ведомств и администрации президента, и, возможно, силовиков. Говорит это о том, что та картина реальности, где в России есть разные партии, она просто не соответствует действительности, что по 97% важнейших тем для Российской Федерации эти партии голосуют абсолютно идентично. Это вопросы, связанные с войной, вопросы, связанные с репрессиями. По отдельным там вопросам про социальную политику КПРФ может себе позволить проголосовать по-другому, возможно, еще тоже находя для себя каких-то союзников, но это, в общем, не играет на существенной роли, потому что все равно там бюджеты принимаются, правительство может делать то, что оно хочет, и самое главное, что репрессивные курсы и курс на внешнюю агрессию продолжается. При этом нам вот говорят, что сейчас в России будут некоторые выборы, и ты сможешь выбрать для себя партию, которая тебе больше нравится, намекая на то, что все-таки в КПРФ есть отдельные оппозиционные депутаты, более независимые, если они будут допущены к выборам типа Бондаренко, то не факт, что это случится. В «Новых людях» тоже есть люди, как, тоже депутаты есть, которые, по крайней мере, голосовали ногами и не участвовали в принятии нескольких самых зверских репрессивных законопроектов, как закон о лишенцах, например, который был принят последним или одним из последних восьмым составом Государственной Думы. Там вот бывшая мэр Якутска, она просто не пришла на это заседание, ну, наверное, занята была. Вот. А в целом это означает с политической точки зрения, что парламент не выполняет в России свои функции базовые, не представляет интересы российских граждан. Не может быть такой ситуации, когда в стране 65% людей в течение года уже хотят прекращения войны, по сути, на любых условиях. Их не представляет в парламенте, в том, что так называется, ни одного депутата. Это просто разная вселенная. Парламент живет в своей собственной реальности, служит интересам государства, а не интересам людей, которые формально депутатов избирают. И я уверен, что 9-й созыв Государственной Думы, он будет еще, если, ну, поскольку война продолжается, и тренд на репрессии продолжается, и депутаты тоже, как и другие граждане России, думают про свою безопасность, про свои сбережения, свою недвижимость, свои семьи. Если ты идешь в эту Государственную Думу как официальный кандидат, если ты согласен с войной или готов, по крайней мере, молчать по этому поводу, то дальше тебя вот загоняют в такую депутатскую казарму, в которой постепенно становится все меньше просто воздуха, потому что там, в общем, пахнет совсем не парламентской дискуссией.
22: Тогда резонный вопрос возникает, если бы, допустим, партия «Яблоко», которая единственная выступала, да и выступает все еще против войны, если бы она осталась в бюллетене на федеральном уровне, что было бы с ее представителями в этой самой депутатской казарме?
23: У нас законодательство формально защищает кандидатов от разных репрессий со стороны государства, хотя, как мы видим сейчас, это, в общем, не мешает уже зарегистрированных кандидатов снимать по административным статьям за экстремизм, за изображение какой-нибудь якобы экстремистской символики из прошлых лет. Если бы мы могли себе представить, что депутаты от «Яблока» попали бы в Государственную Думу, на них можно было бы обрушить весь такой внеюридический аппарат репрессивный, который сложился за последние дни, за последние годы, простите, потому что, ну, посмотрите, фракции «Яблоко» были в законодательных собраниях вплоть до последнего времени. В Петербурге была очень яркая фракция «Яблоко». Борис Вишневский, человек, который прошел через все испытания на тех выборах и победил всех своих двойников, он был просто вынужден сложить полномочия депутата в Петербурге, потому что его в один из вечеров пятницы, вот примерно как сегодня, как раз его объявили просто иноагентом, и выяснилось, что это несовместимо с деятельностью депутата. Для этого не нужно ни решение суда, ни мнение избирателей, тем более. Поэтому фракцию «Яблоко», если бы даже власти пошли бы на такой риск, как, ну, все-таки, да, допуск до выборов, и тем более такие итоги официальные, которые давали им шансы на эти места, их можно было бы по одному оттуда вычищать достаточно быстро. Другое дело, что в процессе было много внимания со стороны людей к этому привлечено. Так же, как в первые там недели кампании «Яблоко», вдруг выяснилось, что в России есть буквально миллионы молодых людей, по крайней мере в интернете, которые готовы обсуждать всерьез лозунг «За мир и свободу». Что это, в общем, популярная тема, гораздо более популярная, чем все, что происходит на этих выборах за пределами этого лозунга.
22: А правообладатели песни певицы «Елки яблоко» были вынуждены даже скрыть комментарии. Но вот мне кажется, что тут история в стиле совпадения, не думаю, ни с того ни с сего они там оттуда пропали из-за клипа этой песни, которая как раз-таки завирусилась на фоне поддержки, да, партии «Яблоко». Еще это было, да, до Верховного суда. Еще мы в сюжете упомянули вот закон о так называемых фейках про российскую армию. И я в этой связи не могу не напомнить, что накануне нашего с вами разговора суд в Москве рассматривал вопрос о мере пресечения главе детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Маниаве. Ее как раз и обвиняют в фейках про российскую армию. И Маниава, надо сказать, не скрывает своих антивоенных взглядов. Она периодически об этом пишет в соцсетях. И вот пост трехлетней давности лег в основу уголовного дела только сейчас. Поддержать Маниаву к суду пришли по меньшей мере 200 человек. А вот что сама Маниава рассказала о попытках следствия надавить на нее.
4: А как допрос вчера проходил?
10: Мне очень долго-много часов уговаривали, чтобы я вину признала. Говорили там, что надо ее признать. Почему-то вот очень важно именно чтобы этот подсудимый, или как он там называется, сказал, что он чувствует вину.
3: Mm-hmm. А я не чувствую.
10: Что я против войны, что я не чувствую вину. Я хочу, чтобы война скорее закончилась.
3: Было страшно?
10: Ну, нет, страшно.
22: За пост в телеграм-канале Лидии Маниаве грозит до 10 лет лишения свободы. Кирилл, ваши мысли по поводу этого уголовного дела я хотел спросить. И вот, казалось бы, ну хотя бы даже с позиции такой прагматической, 2 недели до выборов, Дом с маяком, ну, ультрауважаемая организация, как и его глава, почему это происходит именно сейчас, когда, ну, с плохими новостями обычно российские власти в этот предвыборный период стараются не отсвечивать?
23: Власти идут под, на эти выборы под лозунгом о том, что война – это плохо, то есть, наоборот, война – это хорошо, а те, кто против, да, это вот плохие люди и предатели. И поскольку очевидно, что, ну, заметная часть общества не готова согласиться

0: преступлению за буквально за фразу «Уже год в Украине гибнут невинные люди», которую она написала на годовщину войны в 23-м году. Ну вот они действительно гибнут, действительно невинные, что тут поделаешь. Она не отказывается от этих слов. Так вот, к зданию суда ее пришли поддержать родители с тяжело больными неизлечимыми детьми, многие из них в инвалидных колясках. И эта сцена просто настолько ошеломляюще, просто красноречива, говорит о том, что из себя представляет современное российское государство. Оно не в состоянии помочь тяжело больным детям, но оно в состоянии наказать того человека, который в нынешних условиях, помогая этим детям, просто сохранил какие-то базовые гуманистические установки.
1: Ну и постепенно уже подводя итоги нашего с вами разговора, хочу спросить так вот, так сказать, в общем, вот как война, на ваш взгляд, изменила российский парламент? Какие ключевые моменты вы бы отметили?
0: В войне, то есть парламент превратился в казарму. Это, конечно, началось до 8-го состава, но это вот у нас полный цикл. Парламент предыдущий собирался еще в относительно мирное время в 21-м году. Этот парламент проработал в течение всего вторжения. И мы видим, что целые блоки тем, связанных с решениями Путина, оказались абсолютно табуированными. Это произошло, я думаю, как раз вот к 8-му созыву Госдумы. Это окончательно стало такой новой нормой, когда просто депутаты могут говорить, там, не знаю, о курицах, о том, что там трава зеленая, иногда даже высказываться по поводу блокировок в интернете, как новые люди. Но они, в принципе, не их ума дело, что такое государственная политика, куда страну ведет Владимир Путин, когда эта война закончится. Эти вещи абсолютно недопустимы. И это признание депутатов своего, ну, подчиненного положения. Они слуги диктатора, который не имеет никакой политической воли.
1: Кирилл, я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был сегодня с нами в прямом эфире. Ну и мы говорили, грубо говоря, если прям вот совсем пересказывать, как в два клика дойти от истории с курятником до Государственной Думы. Подводили его частично уже итоги этого созыва. Он, по сути, уже сложил полномочия, но пока еще формально остаются в статусе своем депутаты. Некоторые из них, к сожалению или к счастью, наверняка будут переизбраны уже в ближайшие две недели. Досрочное голосование в ближайшее время уже начнется, и мы обязательно за этим будем очень внимательно следить. Ну и ключевые, пожалуй, достижения Госдумы, вот по словам нашего собеседника, это депутатская казарма. Ну и сами депутаты отмечали так называемую защиту суверенитета как свою основную функцию и традиционных ценностей. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
10: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
11: Оскар в категории «Лучший документальный фильм», «Господин Никто против

0: против Путина. Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Бринштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Карасковой.
1: Вот что сказали во время награждения Дэвид Бринштейн и Павел Таланкин.
2: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» — фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
3: Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
1: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Бринштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Sundance», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
4: Но получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
5: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
6: демилитаризации.
5: По демилитаризации и денацификации.
4: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям... У них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
6: Ну какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
4: Финансовая
6: мотивация. Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
4: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
6: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Кто-то думает, что никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Уж лучше это сейчас скажем. Потом.
4: Насколько вообще ты снимал?
6: 2 года.
4: Когда ты уже именно работал над фильмом?
6: С самого начала войны я снимал.
4: С 22 до 24?
6: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ? Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе. особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал, и, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч и говорит: Павел Ильич, я вас поздравляю, теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
4: Он позвонил?
6: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
4: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
6: Не знал.
4: Ты внутри говорил фильма, что ты снимаешь для BBC.
6: Ну.
4: Это для детей? Там
6: был такой, что и взрослые тоже, и был даже такое, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Я говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
4: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе, окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
6: Не проводить разговоры важные?
4: Например.
6: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот я что-то прочитала. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
4: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
6: Было дело.
4: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
6: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». А я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол. К сожалению, большому.
4: Просто я помимо вопроса. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
6: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей. Не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации и... Нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
4: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
6: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка. И сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Mm-hmm. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион. На Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Mm-hmm. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я задумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти русские диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
4: То есть ты ехал из Карабаша куда?
6: До Екатеринбурга, из Екатеринбурга до Стамбула.
4: Все было в порядке. Вопросов да. не было.
6: У меня вопросы были, конечно, больше.
4: Так.
6: Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Никита, открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Потому что это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Mm-hmm. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
4: Ты боялся?
6: Боялся. Они сказали, а что вы везете, вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков, вам зачем это вообще? Вы не успеете, даже посмотреть все это не успеете. Нахрена вот все? Едете на отпуск без плавательных трусов, к морю, здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал, они ничего ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить, а вы ничего не хотите спросить?
4: Это летом было?
6: Было летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это, ну, типа, питание плюс, да?
4: Там, в самолете.
6: Да, в самолете. Было много свободных мест, я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю, как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку, она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
4: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые?
6: Угу.
4: Ты был за границей до этого когда-то?
6: Не, я даже в больших аэропортах не был никогда. Ну, Москва считается большой аэропорт. Ну, вот в таких, как, вот как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось. И это было так страшно. Я не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот, и мы стали оформлять, как это называется, шенген?
4: Да.
6: Да, мы стали оформлять шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
4: 500 человек в год.
6: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля говорит мне по-русски, мы вас не впустим. Разворачивайтесь, заберете свой паспорт вот там. В том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит, мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставил.
4: Ты тут прожил сколько уже, 1.5 года?
6: Угу.
4: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Что тебе больше
6: всего нравится? Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое, не то что удивление, что ли, это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Потому что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
1: слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
4: У тебя есть какой-то город, который тебе больше всех понравился?
7: Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
6: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательность. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорога до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
4: А по Карбашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
6: Снится. Иногда, не всегда снится.
4: Что во снах, что ты видишь?
6: Да разное.
4: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России. Я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
6: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира. 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны. И школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, пойдем покурим. В общем, вот, ну, разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось, то что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде. А земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Надо посмотреть, к чему это такое.
4: То есть ты сегодня маму видел во сне?
6: Слышал.
4: Слышал?
6: Да.
4: А ты по маме скучаешь сейчас?
6: Конечно.
4: Вы созваниваетесь?
6: Да.
4: Как это сейчас работает?
6: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация, сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
4: Что делать?
6: Ничего не делать. Пускай отказывается. Я думаю, что они там так-то скажут. Мы должны вас как бы опросить. Знаете, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Кажется, так это все пройдет. Вот. Но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезаете. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Инстаграм, Фейсбук, это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
7: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
6: Да, перед отъездом. Я весь день с ней провел.
7: Какое число?
6: Не помню число. Летом.
7: 24-го?
6: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
7: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг.
6: Угу.
7: У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые Данил ты мог Хармс. Бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
6: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
7: Хармс.
6: Даниил Хармс, да.
7: И все.
6: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно так Хармс, это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? А я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармса, Даниила. Это чудо.
7: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически, ты хотел бы вернуться?
6: Хотел бы. Почему нет? Блин, нас так много уехало. Мы что же, сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
7: Почему?
6: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
7: Ты веришь, что это возможно вообще?
6: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Но я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что ж там, ха-ха. Вот. И нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. И я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. Вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. И нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много людей. А если вы здесь и останетесь? Мы пригрелись тут, нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Да. Я за вами лично займу. Тут вы засиделись, товарищ. Собираемся. Но я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
7: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
6: Думаю, да.
1: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях, на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасова в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе, по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
8: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
9: У нас такая прямая.
1: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
8: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
9: Эта тема, как я говорю, в нынешней добе универсальный.
1: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
9: Так на то мне аси грозно тяжко отвечать.
8: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать 2 детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
9: Нескутечне небезпечна.
1: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасова рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Русский католик.
2: Давайте послушаем Виктора из Омска.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Знаете, мне вообще-то все равно, в какую религию верить. То, что я видел в церкви и католически был на Западе. Но я бы больше хотел сказать про православие. Ну, поскольку она про православие наше сейчас идет в качестве идеологии, я все-таки считаю, что это маленький перебор. Так вот, рассуждение некоторых священнослужителей, что ты нищий, терпи, а ты богатый, кого-то ограбил, ты хороший. Мне кажется, что это, ну, как-то вот не укладывается в догмы человеческие.
2: Понятно, Виктор, спасибо. Я хочу обратиться теперь к главному редактору католического радио «Дар» Петру Сахарову. У нас тут вот на сайт пришло вот интересное письмо от Андрея Шаронова из Магадана. Письмо длинное, все письмо, к сожалению, не смогу прочитать, но вот первая фраза достаточно острая, и я попрошу Петра ее откомментировать. «Католическая религия, — пишет Андрей Шаронов, — выступала открыто против порядков Третьего Рейха при Гитлере, а православная славила Сталина». Как бы вы могли прокомментировать такие слова Андрея?
4: Ну, я мог бы прокомментировать, что, в принципе, вопрос не настолько прост ни в том, ни в другом случае. Действительно была официально заявлена позиция папы в энциклике «Медбрейн энд Зорге» в 1934 году в отношении нацизма. Тем не менее, очень сложной истории нацистского режима были самые разные ситуации, и мы знаем, что церковь — это не только официальные как бы власти, это еще и люди, и разные люди проявляли себя по-разному. Среди них были там и герои сопротивления, и соглашатели. Мы знаем совершенно аналогичные ситуации и в истории Русской Православной Церкви, и сколько архиереев сидели, потому что из них не получались соглашатели.
2: А сколько было расстреляно?
4: Сколько было расстреляно. Так что я бы не стал вот здесь все-таки так это сводить к каким-то очень простым схемам.
1: Энциклопедия русской души. Русский католик. Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 5 марта 2005 года.
2: У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях католический священник, отец Игорь Ковалевский. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров.
6: Здравствуйте.
2: И православный священник, отец Тимофей. Здравствуйте.
7: Здравствуйте,
2: отец Тимофей. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть, отец Тимофей. Мы с отцом Тимофеем на самом деле друзья. Вот, чтобы знали наши радиослушатели, что я дружу с православной церковью, а то тут иногда черт знает что говорят про меня. Тема нашей сегодняшней передачи – русский католик. Помните, в одной из прошлых передач, если не сказать в прошлую, одна дама, которая звонила нам на эфир, сказала, что ей неприятно слушать, что вот бывают такие глупости, которые говорят некоторые католические дамы тоже, и вот она рада, что она католичка. Я подумал, давайте сделаем передачу о русском католике, потому что эта тема актуальная. У нас и традиционно, и исторически, и сейчас достаточно много контактов с католическим миром, среди интеллигенции, среди просвещенных людей. С другой стороны, из естественно совершенно, что эти отношения не гармоничны, то есть нет полной гармонии и частичной гармонии между православием и католицизмом. Куда идет, как развивается католичество здесь, в России, какие стоят перед ним проблемы, и вообще, как русская душа может стать католичкой, если она вообще это может сделать. Короче говоря, проблем довольно много, и, по-моему, проблемы интересные. Я хочу тогда предложить сначала отцу Игорю взять слово и рассказать о том, какая динамика сейчас в католической общине. Увеличатся ли католики в России количественно и качественно? Что такое вот быть католиком в сегодняшней России?
5: Прежде всего, наверное, надо начать с самого происхождения этих слов, самой этимологии. Что значит русский католик? Я думаю, что русский католик и российский католик — это не одно и то же. Россия все-таки страна многонациональная и поликонфессиональная, как у нас сейчас принято говорить. И католики, они есть среди всех представителей, ну, среди очень многих, по крайней мере, национальностей, которые проживают в России. Не только среди так называемых традиционных католиков, то есть потомки поляков, литовцев, немцев, но и есть среди других народов. У меня в приходе есть этнические русские католики. Это, кстати, ядро прихода. Трудно говорить о каких-то корнях.
2: Уточним, что у вас московский приход, правильно?
5: Да, у меня приход в Москве, да. Трудно говорить о каких-то корнях. Вы знаете, я наспор могу на улицу выйти, и, наверное, большинство людей будут мне говорить, что у него какие-то корни польские, немецкие или еще какие-то западные. Это ни о чем не свидетельствует. Нельзя все-таки католическую религию здесь определять по родоплеменному признаку. Но русские в смысле культуры, в смысле языка, в смысле менталитета, но человек, который может иметь различное происхождение. У меня в приходе есть и татары, которые окрестились и приняли католичество. Есть представители других национальностей, это и евреи, это и украинцы, армяне. И все это российские католики, все-таки они живут в России.
2: Как они объясняют вот свой приход именно в эту конфессию? Почему они стремятся к католичеству, ваши прихожане?
5: Есть несколько причин. Значит, первая группа людей — это те, которые традиционно исповедовались из католических семей, либо приехали в Москву с территории, где традиционно католики проживают, компактно. Но эта группа немногочисленна. Большинство людей на самом деле сознательно пришли в католическую церковь. Как правило, это представители интеллигенции, это люди, ищущие Бога, и люди, которых часто привели друзья, например, подруги, и они, им по тем либо иным причинам понравилось, и они решили воцерковиться, решили стать католиками. Здесь необходимо обратить внимание на то, что все-таки наш менталитет, к сожалению, имеет такое родоплеменное часто отношение к религии, в том числе и к православию, и к другим религиям. И, конечно, католическая церковь по своей природе не может быть родоплеменной. Это не может быть церковь только поляков или немцев. Что такое католическая? Значит, вселенская, целостностная. То есть это церковь, которая для всех людей, всех народов, всех культур, всех языков, менталитетов, уровней культуры, образования. В России получается, что костяк нашей церкви составляют именно представители интеллигенции.
2: Понятно. У нас на проводе Алексей из Москвы. Да, Алексей, ваше мнение о католицизме в России?
6: Добрый вечер. Добрый вечер. Дело в том, что у меня вопрос возник до того, как вы затронули, если можно так сказать, тему отца Александра. Да. Она для меня очень близка. Но мне хочется поставить вопрос не в том плане, как про это, на эту тему стали говорить, а мне бы хотелось, чтобы православный священник, католический священник сказали свое мнение о том, что думал отец Александр по поводу отношений, если можно так, взаимоотношений православия и католичества. Это две христианские, так сказать, ветви. Вот ваше мнение.
2: Хорошо, Алексей, спасибо большое. Тем не менее, давайте немножко шире сейчас возьмем. Отец Тимофей, испытывали ли вы лично, вы как священник, некоторое неудобство, что в России есть интерес, а может быть даже некоторая мода на католическую церковь?
7: Виктор, поверьте, никогда я ничего подобного не испытывал, потому что я считаю, что самое ценное и с точки зрения христианства, и с точки зрения современного общества гуманитарного, самое ценное для человека – это свобода выбора. Если человек по тем или иным соображениям для себя выбирает, скажем, в качестве наиболее правильного, ценного, близкого католическую церковь, которая, он считает, отвечает его внутренним потребностям, это его право, и никакого неудобства в этом случае нет ни малейшего основания испытывать. Более того, я вам немножко расскажу о том, как у меня произошло мое близкое, не книжное, но человеческое знакомство с католической церковью. Это произошло в 97-м году в Лондоне. В то время я был студентом Московской духовной академии, и нас направили на языковой курс в Лондон, в Челси. Была и есть католическая семинария епархии Вестминстерской, лондонской. И вот там я увидел реальных живых католиков. Потому что до этого, естественно, мы изучали разные положения богословские, касающиеся католицизма и православия, сравнительное богословие, какие-то другие богословские дисциплины. Но вот человеческое общение тогда произошло. И с тех пор у меня очень хорошие отношения со многими людьми сохраняются, с кем я тогда познакомился. До сих пор мы дружим, мы видимся. И в этом отношении никаких неудобств я не испытываю. И, знаете, я сразу, наверное, сказал, хотел бы оговориться, что вот мое участие в этой передаче для себя я определил так. Я не буду касаться богословских противоречий, потому что до нас с вами люди пытались друг друга убедить в процессе многолетних дискуссий, что или католичество, или православие более адекватно, или, скажем так, более правильно, более близко к апостольскому христианству, понимая те или иные положения. И у них ничего не получилось. Поэтому именно, наверное, вот в передаче интересно было бы затронуть вопрос социальный.
2: Вот и я его хочу затронуть. Сейчас я только дам слово Владимиру из Новосибирска. Ему все-таки звонить было далеко. Давайте его послушаем. Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Да. Ваша передача попала как раз в струю. Я чистокровный русский и католик.
2: Расскажите, почему вы стали католиком?
8: Ну, сначала я был даже не крещенным. Был атеистом, ну, философский факультет Московского университета за плечами, понимаете, что это такое. Вот, а потом я почувствовал, что культурно я принадлежу к христианству. И вот дальше осталось просто дойти до конца. Я, честно говоря, наше, вот российское православие, я к нему отношусь, ну, скажем, это не мое. У меня очень хорошее отношение со старообрядцами-поповцами, вот, но с той церковью, которую называю официальной, не сложились никогда.
2: Владимир, какие у вас главные претензии к православной церкви? Давайте уже откровенно говорить.
8: Понимаете, слишком близко она, ее попытки, по крайней мере, руководство превратиться, если не в официальную, то в официозную. Вот это меня отталкивало всегда. Ну, дальше, значит, я довольно тесно сошелся с баптистами, но у них оказалось, скажем так, ну, что-то не то. И вот у нас как раз действовал приход католический, я туда пришел в 94-м году и остался, крестился там, вот уже 10 лет я воцерковленный католик, повторяю, чистокровный русский. Что меня привлекает в Римской католической церкви? Меня привлекают две вещи. Первое, социальная доктрина, она очень хорошо разработана, начиная от энциклики «Rerum Novarum». Второе, меня очень привлекает как человека, ну, это меня непосредственно касается, так называемая доктрина деятельного гуманизма. В общем, интеллектуально и психологически это наиболее близкая конфессия христианства для меня, хотя, как скептик, ну, у меня при миропомазании я взял имя Фома, Томас, прежде всего, вот тот Фома, который пытался поковыряться в ранах Христовых, скептик первый христианский.
2: Первого призыва.
8: Да. Вот, по крайней мере, из всех христианских конфессий католицизм оказался ближе всего
2: Понятно. Владимир, спасибо вам большое. Я считаю, что вы достаточно ясно свою изложили платформу и религиозную, и социальную. Напомню нашим дорогим радиослушателям, что ваши приемники настроены на волны Радио Свобода. Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. А рядом со мной в московской студии католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник, отец Тимофей. Тема передачи, если кто не понял, это «Русский католик». Мы продолжим после объявления.
9: Что для вас означает свобода?
10: Свобода – это возможность себя реализовать, свободу, как-то себя проявить творчески.
11: Свобода, когда тебя никто не достает, никто не донимает. Когда ты что хочешь, ты и делаешь.
12: Ну, свобода означает не ущемление прав моих.
13: Я себя чувствую свободно, если могу действовать, мыслить без всяких подсказок, без всяких нравоучений, без всякой помощи.
14: Ну, для меня свобода, в общем, это возможность действовать сообразно своим представлениям, поступать так, как я считаю необходимым.
15: Я чувствую себя свободной, когда ко мне никто не привязывается, и меня ничего не заставляют делать. Когда я делаю то, что я хочу сама.
16: Наверное, когда нет зависимости.
17: Свобода – это раскрепощение.
9: В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
2: Я бы хотел спросить и еще отца Тимофея вот о чем. Почему, как вы думаете, отец Тимофей, почему именно среди интеллигенции, среди просвещенных классов возникает это вот или мода, или тяга, или интерес именно к католицизму?
7: Виктор, я думаю, что среди интеллигенции возникает тяга ко всему, что относится к области человеческих знаний и, в том числе, к области духовной жизни. Я бы не сказал, что в этом отношении католическая церковь стоит как каким-то особняком. Да, и мы с вами знаем прекрасно, что российское общество сейчас переживает разные процессы и смотрит на Запад, а на Западе люди испытывают не меньше интереса и к буддизму, и к восточным каким-то религиям, а кто-то и к исламу, может быть. Да, поэтому в этом отношении общество свободно, и человек свободен выбирать. Я скажу, что не менее, может быть, интереса существует, естественно, к православию, но просто в этой стране православие традиционно. И поэтому, когда вдруг возникает интерес к чему-то традиционному, да, кто-то любит Пушкина, ну что? Естественно, да, и Пушкин – это первый писатель, которого, поэт, которого проходит в школе. А когда кто-то любит нечто необычное, вот тогда об этом сразу начинают говорить.
2: Понятно. Я понял, что... Давайте послушаем теперь даму. Ирина из Москвы.
18: Здравствуйте, Виктор.
2: Здравствуйте.
18: Вы так не любите со мной общаться, но я дозвонилась.
2: Ну, как же я не люблю? Я со всеми люблю.
18: Ну, вы знаете, вот я христианин. Мне кажется, что у нас интеллигенция переходит в католичество, потому что мы действительно 70 лет были такими атеистами, но в сущности вообще не выцерковленные люди, мы ничего не знаем. Ведь, понимаете, вот, например, мне что не импонирует в католичестве? Вот целибат, например, обет безбрачия священников. По-моему, это очень неправильно. Вот видите, сколько судят в мире педофилов-священников, понимаете? А ведь если бы они вот у нас, в православной церкви, пожалуйста, священник женится, выращивает нормальных, здоровых детей, воспитанных очень в такой среде, то общество пополняется очень интеллигентными людьми. Инквизиция, опять же, была в католичестве. Вот. Ну, конечно, в католичестве много и хорошего, безусловно.
2: Например? Ира, например, что хорошего в католичестве?
18: Ну, что хорошего? Ну, я думаю, что вот у нас слишком, понимаете, наша православная церковь, к которой я отношусь и принадлежу, да, но вот она как-то совершенно очень догматична и совершенно ничего не меняется. Ну, скажем, почему обязательно службы должны быть на церковно-славянском языке? Вот в других странах даже православные церкви служат на тех языках, ну, стран тех, в которых живут, да?
2: То есть вы бы хотели ее осовременить, да, нашу православную?
18: Немножко, ну все. Угу. Немножко. Потом у нас сам обряд очень тяжелый. Надо же столько времени стоять. Это многим очень тяжело. У нас же самый длительный обряд служебный, да, службы. А у них короткая служба, у них сидят, у них поют. И люди, которые не воцерковлены по-настоящему, они, конечно, переходят в эту веру.
2: Спасибо. Спасибо, спасибо. Вот не подписывайтесь, господа. Но все равно зачитаю, конечно, является ли верующим Виктор Ерофеев. Являюсь. Я вообще считаю, что человек творческий, писатель, он не может быть неверующий, потому что если ты пишешь, если ты действительно считаешь это не своей профессией, а своим призванием, то тогда ты понимаешь, что энергия этого писательства, эта творческая энергия, она приходит не из тебя. Когда ты пишешь из себя, ничего не получается, или получается очень скверно. Из какого храма отец Тимофей, спрашивает тот же самый аноним, из какого вы храма, отец Тимофей?
7: Храм пророка Ильи в Обыденском переулке, метро Кропоткинская.
2: А вот насколько оправдана эта передача, она оправдана ровно настолько, насколько не оправдано ваше нежелание подписываться, господин аноним. Давайте послушаем Виктора из Омска.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Знаете, мне вообще-то все равно, в какую религию верить. То, что я видел в церкви и католически, я был на Западе. Но я бы больше хотел сказать про православие. Ну, поскольку она, про православие наше, сейчас идет в качестве идеологии, я все-таки считаю, что это маленько перебор. Так вот, рассуждение некоторых священнослужителей, что ты нищий, терпи, а ты богатый, кого-то ограбил, ты хороший. Мне кажется, что это, ну, как-то... не укладывается в догмы человеческие.
2: Понятно, Виктор, спасибо. Я хочу обратиться теперь к главному редактору католического радио «Дар» Петру Сахарову. У нас тут вот на сайт пришло вот интересное письмо от Андрея Шаронова из Магадана. Письмо длинное, все письмо, к сожалению, не смогу прочитать, но вот первая фраза достаточно острая, и я попрошу Петра ее откомментировать. «Католическая религия, — пишет Андрей Шаронов, — выступала открыто против порядков Третьего Рейха при Гитлере, а православная славила Сталина». Как бы вы могли прокомментировать такие слова Андрея?
4: Ну, я могу прокомментировать, что, в принципе, вопрос не настолько прост, ни в том, ни в другом случае. Действительно была официально заявлена позиция папы в энциклике Медбрейн энд Зорге в 1934 году в отношении нацизма. Тем не менее, очень сложной истории нацистского режима были самые разные ситуации, и мы знаем, что... Церковь — это не только официальная как бы власть, это еще и люди, и разные люди проявляли себя по-разному. Среди них были там и герои сопротивления, и соглашатели. Мы знаем совершенно аналогичные ситуации и в истории Русской Православной Церкви, и сколько архиереев сидели, потому что... из них не получались соглашатели.
2: А сколько было расстреляно?
4: Так что я бы не стал вот здесь все-таки так это сводить к каким-то очень простым схемам.
2: Я полностью с вами согласен, мне кажется...
4: Заодно уж позволите мне ответить про педофилов.
2: Да. Кстати говоря, Александр из Петербурга пишет: «Мне кажется, что папа Римский не справляется со своими обязанностями в таком возрасте и состоянии, крестился, не помогает». Вот не знаю, кто Александр крестился, не помогает. Ну, значит, надо ему помочь как-то, Александру. Почему так много у них голубых паст? Вот как бы волнует. Вот ответьте, пожалуйста.
4: У них у кого?
2: Ну, наверное, у католиков.
4: Не знаю. У меня нет, я не располагаю статистикой, но к вопросу, а вот сейчас самое такое основное обвинение, это вот целибат, педофилия. Вчера, по-моему, во Франции начался колоссальнейший судебный процесс по обвинению в педофилии, где на скамье подсудимых там что-то больше 60 человек. В основном это семейные пары. Так что мы видим, что и этот грех имеет, проявляет самые разные, возможно, какие-то условия социальные или там семейного положения создают для него большую питательную среду, но нельзя вот как бы на этом основании строить обвинение.
2: Я хочу... еще один вопрос задать отцу Тимофею. У нас тут на нашей передаче мы часто воюем по поводу еврейского вопроса. Некоторые радиослушатели считают, что евреи очень мешают России. Как вот в православной церкви, какая есть рекомендация, как надо относиться к евреям, живущим в России?
7: Вы знаете, я думаю, что и к евреям, к армянам, к кому угодно, к датчанам, голландцам, американцам надо относиться совершенно одинаково. Да, мы видим образ Божий в человеке и должны относиться к другому так, как мы хотели, чтобы относились бы к нам, да, прежде
2: вот
7: всего.
2: Вот ясная, точная позиция.
7: Иного ответа нету.
2: У нас на проводе из Волгоградской области Юрий Владимирович. По-моему, уже с вами разговаривали, Юрий Владимирович, как-то раз, да?
19: Да, я не первый раз.
2: Да, пожалуйста, ваше мнение по поводу русского католика. Будьте добры.
19: Вы знаете, я являюсь сторонником свободы вероисповедания. Mm-hmm. Ну, это в конечном итоге дело их совести. Но у меня есть два вопроса к участникам.
2: Да, пожалуйста.
19: Первый. Есть ли в Москве греко-католический, ну, скажем, молельный дом, или, я не знаю, церковь какая-то? И второе. Ведь...
2: Вы имеете в виду униатскую церковь,
19: да,
2: правильно?
19: Да, точно. Mm-hmm. Униатскую. Да. И второе. Меня интересует, я бы хотел, скорее всего, это отцу Тимофею адресовать вопрос. Mm-hmm. Хотя он, не, может быть, не волен указывать за руководство Русской Православной Церковью. Почему Русская Православная Церковь стала противником появления католических епархий у нас здесь, в России?
2: Спасибо, очень хороший вопрос. Я единственное только должен сказать, что мы сейчас уходим на перерыв, пусть священники подумают, а я вам скажу, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях католический священник отец Игорь, главный редактор католического радио «Дара» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Кстати, отец Тимофей достаточно молодой человек, так что он принадлежит современному поколению. Тема сегодняшней передача «Русский католик».
1: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Русский католик.
20: Темные силы, они делят людей для того, чтобы властвовать. Для этого существуют религии, конфессии, округа.

0: Правильно, вот это правильно. Давайте мы все наши замечательные компании мужской поздравим наших женщин с наступающим праздником.
1: Хором.
0: Ведь хором поздравляем с женским днем.
1: Да.
0: Да. Вот, видите, поздравили. А, кстати говоря, католики не против же 8 марта?
2: Да нет, не против. Мне даже приходилось неоднократно по этому поводу официально выступать. Праздников много было, и в советские времена они имели различные содержания, но я думаю, что день 8 марта – это один из праздников, который вошел прочно уже в нашу российскую культуру, и, естественно, мы и молимся даже в этот день за женщин, за матерей, бабушек, жен, и, конечно, их поздравляем.
0: Конечно, вообще, с точки зрения такого обыденного сознания, можно сказать, что 8 марта – это самый католический день в году, потому что культ женщины возникает у нас в России, и мы вспоминаем о том, что она...
2: Извините, садка. Нет, самый католический день в году – это, конечно, Новый год.
0: Почему?
2: Новый год, именно празднование Нового года по григорианскому календарю, такое торжественное, и причем в разгар православного поста. Это как раз вот, говоришь, я, конечно, шучу, но вот это и есть...
0: Нет, я тоже шучу.
2: Тот самый католический прозелитизм.
0: Хорошо, давайте мы...
3: Дай Бог, чтобы он именно этим и ограничивался.
0: А вот смотрите, Андрей Васильевич задает очень серьезный вопрос. Ерофеев, он пишет, но я попрошу, чтобы отец Тимофей на это ответил. Вы, как писатель, говорите, что человек творческий должен быть верующим. Что, неверующие люди неполноценные?
4: Энциклопедия русской души. «Русский католик» подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 5 марта 2005 года.

0: Радио Свобода. Мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души» у микрофона в Москве. Виктор Ерофеев. Кто только что к нам присоединился, тому горячий привет. Сегодня у нас в гостях католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник, отец Тимофей. Тема нашей сегодняшней передачи – «Русский католик». Юрий Владимирович из Волгоградской области просил узнать у отца Игоря, что же Сунятская церковь делается здесь, на территории России, в частности, в Москве. Есть ли такая церковь?
1: В Москве существует греко-католическая община, община восточного обряда, не как приход, а как община. И она действует, там проходит богослужение. Кстати, о ее существовании знает хорошо и московский патриархат, никаких проблем здесь нет. На территории России зарегистрировано около 6 приходов греко-католической церкви в Сибири. Не так давно епископ Иосиф Верт, епископ Преображенской епархии в Новосибирске, был назначен ординарием, то есть главой, можно сказать, для всех греко-католиков, проживающих на территории Российской Федерации.
0: Понятно, спасибо. Я еще к вопросу Юрия Владимировича добавлю вопрос Любови Юрьевны. Отцу Тимофею она пишет. Делается ли что-нибудь, а может быть, уже есть преемственность святых? Если это есть, у меня в сердце будет гореть солнышко, свет и надежда, что не все потеряно с Россией.
2: Ну что ж, я в порядке очередности поступающих на этих вопросов постараюсь на них ответить. Дорогой Юрий Владимирович, я не знаю, по крайней мере, до меня не доходило, как до священнослужителей, какая-то внутренняя информация или официальная информация о том, что Русская Православная Церковь занимает позицию против распространения католических епархий на территории Российской Федерации. Это не так. Речь идет лишь о том, чтобы согласовывать действия свои с той церковью, которая традиционно на данной территории земного шара получила распространение. В данном случае речь идет о православии. И патриарх очень часто повторяет, что коль скоро Папа Римский, Иоанн Павел II, часто называет православную церковь церковью сестрой, то сестры должны жить в согласии и не пытаться за спиной друг у друга открывать новые какие-то епархии или приходы, а делать это по взаимному согласию. Я вам приведу пример. Когда сейчас строится православный храм в Риме,

0: в честь святой Екатерины, то, естественно, вначале были получены все необходимые согласования, и только получив согласие католической церкви, этот проект был начат. Я знаю об этом не понаслышке, а от непосредственных участников. Это то, что я могу сказать, ответить на вопрос Юрия Владимировича.
1: Теперь преемственность святых. Вопрос от Любови Юрьевны.
0: Да, Любовь Юрьевна, ну, я не совсем, может быть, в полной мере понимаю, что вы имеете в виду под этим термином, преемственность святых. Если вы имеете в виду, если в церкви святые сейчас, то и православная церковь католическая в этом взгляде едины. Святые в церкви есть всегда. И независимо от того, прославлены или канонизированы, да, то есть официальная церковная власть объявила их святыми, или же пока еще нет, в церкви не может не быть святых. В этом отношении, конечно же, они есть. Ну и я знаю, что в католической церкви постоянно прославляются новые святые, и точно так же православная церковь недавно прославила огромный сон новомучеников российских, тех людей, которые практически были почти что нашими с вами современниками и положили свои жизни за лишь тот факт, что они остались верными христианству, верными Богу. Конечно, святые же есть.
1: У нас Владимир Сергеевич из Москвы на проводе. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
2: Добрый день.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Я родился в Москве и был крещен в 46-м году в Илья-Обынинском переулке. Эта церковь любимая была патриархом. После смерти бабушки я не ходил в церковь. Я ходил редко, чтобы кого-то, ну, просто как бы поставить свечку, помянуть. Ну, на сегодняшний день я начнем с чего? Ведь Иисус Христос ведь ничего никого не делил. Он просто сказал, нет эллина, нету иудея. Он призвал людей к мировому братству.
1: Да.
2: А потом люди начали делиться. И люди воюют до сих пор. Католическая вера благословляла своих воинов. Православная Византия благословляла своих воинов. Все время мир до сегодняшнего дня делится. Иудеи, которые признали Христа, они и были первые христиане, и они распространяли эту веру. И мы всегда делили евреев и на жидов, те, которые не приняли Христа. Сейчас идет глобализация мира, и мы видим, что дьявол, который сидит, который коммерциализация мира, где хотят делать деньги, они весь мир душат. И мы не против кого-то там, Ходорковского, Березовского, просто так. У нас своих людей, которые стали миллионеры и которые обсосали страну, их тоже много, и русских. Мы же не из-за того, что плохой еврей. У меня друг был еврей. Он умер, я его Гера Корсунский, я по нему плачу. Но дело в том, что и у нас есть черномырдины, которые бабки делали, и другие.
1: В общем, действительно, дело не в национальности, правда, Владимир Сергеевич? А дело в том, что одни умеют делать бабки, а другие нет. Вот, наверное, мы с вами умеем хуже, чем черномырдин, делать бабки. Значит, вот Вера Александровна пишет нам. Отец Тимофей упрощает тему, когда говорит, что интеллигенцию привлекает в католичестве новое. Это не так. Скорее отталкивает современное православие, его агрессивность, нетерпимость, догматизм, оторванность от нужд народа. Вот как на вас наехали. То есть я имею в виду не на вас лично, но тем не менее. Что вы можете сказать, Вере Александровне?
0: Во-первых, я не говорил, что новое привлекает именно в католичестве. Я говорю о том, что внимание общественное именно привлекается к католичеству, потому что это не по-любому не традиционная для России религия. А что касается нетерпимости, традиционализма, то, Вера Александровна, переходите в храм Ильи Обыденного, я вам могу только сказать, никто не проявит к вам ни нетерпимости, ни агрессии, ничего-либо подобного.
1: Петр, у меня такое впечатление, что наши господа священники здесь очень как-то примирительно настроены друг к другу. Действительно, существует такая прям гармония между сегодняшним католицизмом и православием. Но то, что люди хорошие, то, что люди душевные, духовные, это понятно, наши гости. Я говорю это с большим уважением и к той, и к другой конфессии. А на самом деле, если не говорить о вот этих внутренних столкновениях, они увеличиваются, уменьшаются? Что происходит, на ваш взгляд?
3: На мой взгляд, они не увеличиваются, и я бы не сказал, что есть какие-то вот столкновения какого-то такого глобального характера, как бы сказали. Есть определенные трения на уровне официальной межцерковной политики, тут как бы у каждой страны есть какие-то свои взгляды. Есть люди, опять же, возвращаясь к тому же, люди, из которых состоят церкви. Мне довольно много приходится общаться с православными, я знаю, что среди православных есть определенная часть очень радушно настроенных по отношению и к католикам, и к другим христианам. Есть часть агрессивно настроенных ко всему, что не укладывается в их какие-то очень узкие рамки видения. И есть большинство, которым, в общем-то, по большому счету, это, ну, которые особенно на эти темы просто не задумываются, которые настроены, я бы сказал, нейтрально. Среди католиков также, я думаю, но я сказал бы, что все-таки я, например, не знаю большого числа агрессивно по отношению к православным настроенных католиков. Но католики есть разные, и русские католики – это очень разношерстная публика. Вот обычно так склонны представлять таким гуманитарным интеллигентом в очках там, и так далее. Как-то на форуме русских католиков в интернете, есть такой форум, был проведен, как раз так был задан вопрос, вот мы себе представляем русского католика как такого гуманитарного интеллигента в очках. Расскажите о себе, кто вы такой? Оказалось, что там далеко не так много гуманитариев, очки носят разве что солнцезащитные в большинстве своем. То есть это очень разные люди. И я, например, знал одного русского католика, как бы знал, потому что просто давно его не встречал, он, который, у которого московский, кстати, католик, у которого была совершенно пролетарская профессия, и голосовал он за Ампилова, даже не за Зюганова, а за Ампилова. Понимаете, тут вовсе, я знаю русских католиков.
1: Хотя здесь один наш слушатель пишет, что как раз вот именно православный священник может сесть с Зюгановым рядом за одним столом, а вот, вот,
3: а вот католик может
1: за Ампилу проголосовать.
3: Голосовать за Ампилу, хотя я знаю, что все-таки, ну, как бы, вот большая часть тех, кого я знаю, вот как-то они, у них были другие политические предпочтения, но это совершенно еще...
1: Отец Игорь, а вот скажите мне, пожалуйста, почему все-таки Папа Римский, который везде побывал в течение последних лет, так и не доехал до Москвы? Ваше мнение на этот счет?
4: Мое мнение заключается в том, что Россия не готова принять Папу Римского.
1: Просто и ясно. И Елизавета Гавриловна из Москвы. Вы католичка или православная?
5: Да.
1: Да, здравствуйте.
5: Я?
1: Да, вы.
5: Я христианка, евангельских христиан.
1: Понятно, ясно. Как вы относитесь к русским католикам?
5: Я только, знаете, хочу сказать, что Иисус Христос говорить. Почему? Потому что, во-первых, Он сказал, приду на землю, найду ли я веру на земле. Это раз. А во-вторых, всякая неправда есть грех. У-третьих, когда апостол Павел говорил с людьми, они говорили, что мы верующие, говорили, что мы имеем веру и все. А делали не так, как написано.
1: Гаврилова, спасибо. Вы, по-моему, очень замечательная христианка, насколько я могу судить. Но скажите, пожалуйста, а вы в комсомоле бывали в советские времена или обошло
5: нет,
1: это?
5: Нет, не была.
1: А как же вам это удалось?
5: Вы знаете, меня Господь хранил, мне сейчас 82 года.
1: Я понимаю,
5: И я благодарю Господа, что Он хранит меня-то всего.
1: Спасибо вам. Дай вам Бог доброго здоровья.
6: Мы продолжим через минуту.
7: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
1: А я просто напомню нашим дорогим радиослушателям, что ваши приемники настроены на волны Радио Свобода. Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Тут один слушатель спрашивает, сижу ли я в очках или нет. Это Александр Александрович, такая игривая. Это. Сижу в очках, потому что читать вот, без очков не могу. А рядом со мной в московской студии католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Тема передачи, если кто не понял, это русский католик. Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Как у вас с вашей верой?
8: Здравствуйте. Я хотел вот католику, католика спросить.
1: Давайте.
8: Правда ли, что верующий католик должен в конце года отдайте 10% своего дохода в католическую церковь.
1: Так это вас радует или напрягает, Георгий Георгиевич?
8: Напрягает.
1: Ясно, понял. Хорошо, будьте добры.
4: У нас нет никаких установок на церковные десятины. Так что успокойтесь, Георгий Георгиевич.
1: А вот нам звонит из Москвы Эва. Или Ева по-русски. Ева, вы с вашим прекрасным именем, вы какой придерживаетесь конфессии?
9: Добрый вечер. Добрый вечер. У меня большой путь. Расскажите. Я прошла, даже и в мечети в Рубываун по Колонной горе все искала. Ой, в общем, и евангелисты, и баптисты, и адвентисты, и даже свидетели Иеговы, естественно, православие, ну и католицизм, ну понятно, по имени, да?
1: Ага.
9: Вот, короче говоря, пришла к выводу...
1: А вы правильно, Эва или Ева?
9: Эва.
1: Эва, понятно.
9: Ну, говоря. Виктор, вы же грамотный человек, я так надеюсь. Транскрипция.
1: Да, нет, да. Я вижу, да, Эва. Да.
9: Ну, вообще, я, кстати, хотела по поводу грамотности. Это вашу книжку я когда-то попробовала читать, «Русская красавица».
1: Это моя книжка, конечно.
9: Виктор,
1: ну.
9: Вы знаете, это невозможно читать человеку.
1: Да что ж вы говорите?
9: Если вы после этого говорите, что вы христианин,
1: да то... Да что ж вы говорите? А что, потому что невозможно?
9: То Владимир Ильич был трижды или 10 раз, или 1000 раз прав.
1: А почему, Эва, а почему невозможно читать «Русскую красавицу»?
9: Это невозможно читать. Ни вас, ни Сорокина, как книгу берешь в руки, начинается тряска, она выпадает из
1: рук. Сначала про меня, а потом про Сорокина.
9: Виктор,
1: да, я слушаю вас внимательно.
9: Я хотела бы вот Ирина Мамушина, постоянно слушательница, и Владимир Сергеевич Москвич.
1: Да, у нас они тут отметились, да.
9: Мне бы очень хотелось, чтобы эти люди, ну, поняли, что вот темные силы, они делят людей для того, чтобы властвовать. Для этого существуют религии, конфессии, округа там чего-то там и так далее. Ведь когда-то мы были все единой цивилизацией, одним народом. И у каждого этноса сохранилась сказка, где говорится, что добро побеждает зло.
1: Мы безусловно, Эва, будем стараться следовать заветам этой сказки. Ирина пишет, ваши передачи не только антирусские, но и антиправославные. Ну, разве так можно, что так прям уж все антиправославные? И Ерофеев прибедняется, когда говорит, что не умеет зарабатывать деньги. Ольга, откуда вы знаете? Почему? Вы что, вообще считаете, сколько у меня в кармане денег? Я вообще вас не знаю, Ольга. Виктор, не забудьте поздравить женщин с праздником. Гениально. Вот это правильно. Давайте мы все наши замечательные компании мужской поздравим наших женщин с наступающим праздником.
3: Хором.
1: Хором поздравляем с женским днем.
3: С женским
1: праздником. Вот, видите, поздравили. А, кстати говоря, католики не против же 8 марта?
4: Да нет, не против. Мне даже приходилось неоднократно по этому поводу официально выступать. Праздников много было, и в советские времена они имели различные содержания, но я думаю, что день 8 марта – это один из праздников, который вошел прочно уже в нашу российскую культуру, и, естественно, мы и молимся даже в этот день за женщин, за матерей, бабушек, жен, и, конечно, их поздравляем.
1: Конечно, вообще, с точки зрения такого обыденного сознания, можно сказать, что 8 марта – это самый католический день в году, потому что культ женщины возникает у нас в России, и мы вспоминаем о том, что она...
3: Извините, садка. Нет, самый католический день в году – это, конечно, Новый год.
1: Почему?
3: Это Новый год, именно празднование Нового года по григорианскому календарю, такое торжественное, и причем в разгар православного поста. Это как раз вот, говоришь, я, конечно, шучу, но вот это и есть...
1: Нет, я тоже шучу.
3: Тот самый католический прозелитизм.
1: Хорошо, давайте мы...
0: Дай Бог, чтобы он именно этим и ограничивался.
1: А вот смотрите, Андрей Васильевич задает очень серьезный вопрос. Ерофеев, он пишет, но я попрошу, чтобы отец Тимофей на это ответил. Вы, как писатель, говорите, что человек творческий должен быть верующим. Что, неверующие люди неполноценные? Как вы думаете?
0: Спасибо за переадресацию. Виктор, я думаю, что все прекрасно понимают, что речь идет не об оценке личности человека. И в контексте имел в виду ваш, насколько я понял, вам так легче быть творческим человеком, когда в вашей личности присутствует вера. Вот и все. А является человек верующим или неверующим, и как он связан с творчеством, это совершенно другая история. Наверное, может быть, для отдельной передачи или работы. И здесь в двух словах можно ответить вот только так, что здесь другое имело
1: свидетельство. Я тоже хочу к вам, отец Игорь, обратиться. Как вы думаете, связь творчества и веры?
4: Прежде всего, надо понять, что означает неверующий человек. Неверие – это на самом деле оборотная медаль веры. И мировоззренческий атеизм, так называемый, это на самом деле не так уже плохо. Самое страшное для веры – это не атеизм мировоззренческий, а атеизм практический. Это вот состояние безбожия.
1: Равнодушие.
4: Да? Равнодушие. Жизнь, как будто Бога нет. И вот это действительно серьезная проблема уже для человека. Это есть ситуация так называемого греха против Святого Духа. То есть ведь это не поступок какой-то конкретной ситуации человека, самодостаточности вот полной или равнодушие.
1: Это,
4: да.
1: Это, наверное, и есть такая настоящая богооставленность какая-то.
4: Да, это и есть, да, потому что человек и, в этом, кстати, не нуждается.
1: Иногда возникает вот человек интересный, яркий, эстетически очень осмысленный, и вдруг какой-то провал, и как-то так страшно. Тут Валерий пишет: Ерофеев, вы решаете сейчас религиозные вопросы, вы-то во что верите? Ну, Валерий, если бы я не верил ни во что, то, поверьте, придумал бы передачу на какую-то другую тему. Для меня то, что в нашей студии собрались два интересных, ярких священника, для меня это праздник для моей души. Валентина Николаевна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
10: Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте.
10: Мне хотелось бы узнать мнение православного священника, что должно произойти в России, чтобы она была готова принять Папу Римского.
1: Хорошо, спросим отца Тимофея, есть ли он на это как бы уполномочен?
0: Вера Николаевна, да? Вера Николаевна,
1: Валентина Николаевна.
0: Валентина Николаевна, прошу прощения, только могу прокомментировать в данном случае слова отца Игоря. Я не знаю, что имелось в виду, но я знаю о том, что говорит святейший патриарх Алексей II, когда ему задают эти вопросы, он говорит о том, что много вопросов необходимо обсудить, в том числе и касательно того, что происходило и происходит в Западной Украине. Вопросы, которые касаются и касались захвата храмов и других каких-то очень болезненных моментов в наших отношениях, прежде чем этот приезд мог бы состояться и быть свидетельством взаимной уважения и христианской любви, а не просто поводом к каким-то дискуссиям и выяснению противоречий.
1: У нас очень большое и интересное письмо написала Елена Александровна. Вот я обратил внимание, что много критики идет в адрес православия, и я тут понимаю отца Игоря, который сказал, что действительно вроде бы вот тут, когда... да, по-моему, это не только вы сказали. В общем, как бы вот атмосфера нашей передачи такая, когда хорошо знаешь свои проблемы, то и, конечно, кажется, что тут много недостатков, тут, а там где-то далеко всегда лучше. А Елена Александровна пишет, что надо строить больше католических храмов. Поляки, украинцы, зачастую белорусы туда должны ходить. И там очень благоприятная обстановка. Тебя никто не осуждает, не смотрит, как ты одет, не накрашен ли. Там очень душевно, там прекрасная органная музыка. А в православных храмах чувствуешь какую-то суету и недоброжелательность. Я даже помню случай, когда в православную церковь не пускали группу негров, православных, кажется, эфиопов. Вот. Почему я прочитал ваше такое письмо? Мне кажется, что вот здесь отец Тимофей был абсолютно прав. Вот то, что у нас есть, то у нас есть. Но хочется еще и что-то другого. Вот поинтересоваться, как там, как что-то другое. Но мне кажется, что у каждого народа есть своя дверь, вечность, и это так есть. И если другие люди захотят изменить эту дверь, это нормально. Но так вот взять и всем поменять двери вечности, это, наверное, сделать. У нас огромное количество сообщений на пейджер. Огромное вам спасибо. Я, наверное, не все прочту, только дам слово Виталию из Москвы. Да, Виталий.
11: Добрый вечер.
1: Да.
11: Я православный. Волей судьбы родился в России. Если бы он родился в Сирии, возможно, был бы мусульманином. Поэтому мог бы сказать, что я достаточно образованный человек, бывший военный офицер. Короче говоря, дело в следующем. Мне нравится вообще католицизм. То есть я изучал немножко, но я бы сейчас хотел сказать, почему мне не нравится мое родное православие. Оно носит ярко выраженный ортодоксальный характер. А все ортодоксы, как известно, совершенно гнусные личности. Возьмите ортодоксальных иудеев, возьмите Аль-Каиду, возьмите мусульман. Это же просто изверги на теле человеческого.
1: Виталий, спасибо за ваш комментарий. Я все-таки не думаю, что ортодоксы это фундаменталисты. То есть я имею в виду ортодоксы вообще фундаменталисты. И мне кажется, что существует большое количество людей ортодоксальных, которые отставят какую-то свою веру. В данном случае ортодоксальных я не имею в виду православных, которые отставят свою веру совершенно не фундаменталистским способом. Просто тут есть некоторые смешение слов. Очень быстро, отец Игорь, скажите, на улице Лескова строится католический храм очень долго. Когда будет построен?
4: Это не католический храм.
1: Это не католический храм. Ну что же, нам...
4: Извините, это где улица Лескова, простите?
1: Улица Лескова. Нам подсказывает продюсер Новослободская.
4: Новослободская. Нет, это не католический храм.
1: Спасибо за очень активное участие наших радиослушателей. Как всегда, скажу, что, к сожалению, уже время кончается. Вы слушали программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – католический священник отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Тема сегодняшней передачи – «Русский католик». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Наталья Флоринская, продюсер в Праге Лина Ширяева.
12: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
13: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
14: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
15: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
14: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую, безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
16: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
15: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
17: Долго она там уверяла, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она такая, вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
18: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, то такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опроверг.
14: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
19: Представьте себе, тайно довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
15: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
20: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
14: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
21: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
15: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
22: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
14: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
15: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
14: «Человек имеет право».
23: Я услышала, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать.
24: У меня тоже есть птички. Переполох в бюрократическом курятнике или критика исполнительной власти.
25: Чем похвастаться может «Единая Россия»? 25 лет у власти. Ну, например, вот топ-3 самые крутые решения.
26: Топ-3 самые
25: достижения.
26: Достижения, да?
25: Реформы, законы.
24: Две недели до выборов в Госдуму. Чем запомнится уходящий созыв Нижней Палаты Парламента?
2: Ну, я не могу вам сказать, что это выдаст секретную электоральную стратегию партии жуликов и воров.
3: Правильно? Скоро 1 сентября. А это значит, что вас должно остаться 10 штук. Поэтому держите. С 1 по 10 рассчитайтесь. Вы курицами быть не должны. Я скажу, что вы воробьи. Понятно?
5: Что было раньше? Курица, МФЦ или критика российской исполнительной власти? Один из самых вирусных трендов в соцсетях этой недели – вступившие в силу требования властей регистрировать домашний скот и птицу, если у вас их больше 10 голов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Конечно, тащить куриц в МФЦ никто не требовал. Эксперты НИУ Высшей школы экономики вместе с неким ОНО «Диалог регионы» аж целое фактчек-исследование.